0: Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
1: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. У меня сейчас узнаваемость, как юппи в мире соков. 20 лет назад – топ. Сейчас на любителя. Недавно пришло в директ сомнительное предложение о рекламе. Как я поняла, что оно сомнительное? Оно было в голосовом. Там фигурировали такие слова, как «подскочим», «перетрем», «пятихат потолок». То есть я не удивлюсь, если в следующий раз рекламодатель просто без спроса возьмет мою фотографию, и потом я ее увижу на двери своего подъезда с надписью «Компьютерный мастер в вашем районе». Еще есть такое мнение, что главная роль достается через постель. Вот вы знаете, мне ни разу не предлагали. Я все равно отказалась, но как женщине обидно. Ну могли бы хоть раз в директ дикпик скинуть. Дома, кстати, тоже сложно строить из себя звезду. Я такая мужу говорю: «Вообще-то я снималась на ТВ». Он такой говорит: «Вообще-то я просто попросила заправить одеяло в пододеяльник». Меня узнают. Ну, как меня? Уши. А в детстве я так комплексовала из-за своих ушей. Просто не представляете. Я даже хотела сделать операцию по их уменьшению. Какая я была дура. Ведь я всего в своей жизни добилась своими собственными ушами. Это все равно, если бы у Ким Кардашьян не было ее попы. Не, ну согласна, ее фишка чуть более удачна. Ну, каждому свое. Ей большая попа и Канье Вест, мне большие уши и Валера. Ну и попа, но это больше с ипотекой связано. Огромная такая задница, которая поделена на 24 года. Кстати, знаете, как узнать, сколько вам лет до пенсии? Возьмите ипотеку. Елена, 24 года до пенсии. Мой муж – фитнес-тренер. Он очень сильный. Он от груди жмет 250 килограмм. Вы можете себе представить? Это вся моя семья, я еще бабушкин комод плюсунула. Но хуже всего, что эта сила, она абсолютно неприменима в быту. Как-то на нас напали, знаете, что он сделал? 12 раз присел по 4 раза. Еще мой муж футбольный болельщик. Так вот, есть одна проблема, опять же, да? То есть вся моя личная жизнь зависит от того, как сыграет любимая команда мужа. А болеет он за «Спартак». Сами понимаете, столько лет просады. Но хочешь жить, умей вертеться. Как я только не вертелась. И в судью переодевалась. И майку дзюбы надевала. Ну реально, вот последнее светлое воспоминание, это когда «Спартак» выиграл «Наполи». У меня такого давно не было. Соседи пару раз даже скорую вызывали. Мы недавно купили квартиру. Не надо аплодировать, она в ипотеку. Оказалось, что это мы купили квартиру в доме по реновации. И оказалось, что там была акция. Покупаешь квартиру, собутыльники из хрущевок в подарок. Реально, столько алкашей. Вы знаете TikTok-хаус? У нас алка-хаус. Тоже 24/7, тоже в прямом эфире все. Реально, такое впечатление, как будто бы только в нашем районе Dixie продает алкоголь круглосуточно. Вот у вас было такое, что вы с соседом вечером поднимаетесь на лифте, а утром с ним же спускаетесь, потому что он еще не выходил? Я сначала подумала, что это портье. Ну, знаете, в дорогих отелях есть специальный такой человечек, который пальчиком на нужную кнопочку нажимает. Я даже у него спросила, я говорю: «Вы портье?» Он аж проснулся такой: «Портвейн, где портвейн?» Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Включил телевизор. Куда писать комментарий, не понял. Перемотки нет, не понравилось, выключил.

0: FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если девушка дала вам последний шанс, не упускайте его. Расставайтесь.

0: скрывать свои мысли. Как же я вам завидую? Ведь у вас есть я.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Не делаю упражнение «Планка», потому что его нельзя делать, если только что поел. А я всегда только что поел.

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: В троллейбусе было очень тесно, и неизвестный гражданин позволил себе меня облапывать по неположенным местам, за что я ударила его сумкой. А в ней были ключи, и у него показались на лице признаки крови. Я, конечно, извиняюсь, если он не лапал, но тогда кто же, если вблизи были только женщины? По дороге на работу я зашел в палатку за сигаретами, где меня угостили стаканом водки и ошибочным сотрясением мозга незначительной степени. После окончания двухгодичного закодирования я надругался над трезвым образом жизни месячным загулом. Интернет-сайт XXX Best of the Best сексуально-эротической тематики действительно принадлежит мне, но создан не для общественного посещения с развратными целями, а исключительно для личного пользования, как авторская коллекция фильмов взрослого жанра, которым я питаю интерес еще со студенческих лет. И напоследок процитирую Марка Твена. Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника. Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
5: Жми больше всех на этой неделе.
4: И тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот скажите, зачем переплачивать за эти пафосные китайские автомобильные бренды, когда можно купить действительно отличную машину? Отличную индийскую машину!

0: Я иногда стал ездить в метро из-за пробок. Надо же успевать на деловые свидания. Ну, чтобы не узнавали, конечно, я шифруюсь. Надеваю кепочку такую, так. Двое смотрят на меня, говорят, такой урод, а на Задорнова похож. Надо же. Опять вы надо мной смеетесь. И вот тоже. Из той же папки, из той же главы, только у нас. Створка двери не закрывается. Заклинило. И машинист кричит по связи громкой. Не держите двери. А, собственно, никто не держит. Все так что. Не держите двери. Ну и одному из молодых парней стало не в моготу это слушать. Он подошел, он знает, как исправлять по-русски. Бздынь по двери. Она закрылась, починил, собственно, все. Поезд поехал. На следующей станции не держите двери. А он сразу вскоре стоит. Бум, понятно. Поезд поехал. И так три станции подряд. На четвертой станции. Какой умник на каждой станции держит двери. Подождите, это начало только. Мужик подходит к рации для связи с машинистом и говорит ему. Никто твои двери не держит. Просто они закрываются только после того, как я их пну. И это еще не все. И машинист через паузу. Вы до какой станции едете? Этот говорит, до конечной. Отлично, едем дальше. Выражаю вам благодарность от лица метрополитена, сказал он. Ну, наши уникальные люди. Как можно было ехать из Рязани на электричке покупать машину за 1 000 000 рублей? Два мужика поехали. Это только наши могли. Разделили по 500 000. Поехали на электричке. И не взяли билет. Только наши, имея по 500 000 в карманах, могли убегать от контролера. Объяснительный водитель автобуса продавал билеты в салоне сам, потому что кондуктор был настолько пьян, что постоянно путался в сдаче. Пришлось ненадолго посадить его за руль. Вот это вот. Поразительные люди. В газете читаю. Продается пианино «Элегия БУ». На крышке небольшая трещина от топора. А вот такое объявление на станции, на перроне в Подмосковье. Ну, это только у нас возможно было появление такого объявления. Граждане, не пытайтесь преградить путь товарному составу. Объявление, которое висит в городе Кириши, на входе в местную дискотеку в пьяном и в нетрезвом виде. Это разница. Запрещено следующее. Вход, въезд, вполз, взлет, влет, телепортация.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В любой женщине легко уживаются. Ой, да у меня память девичья. И одновременно, этого я тебе, козел, никогда не забуду.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
1: Азамат Ахирович, можно?
2: Да, Халисыш.
1: Я извиняюсь, а что вы делаете?
2: Приседаю, что не видишь?
1: Я извиняюсь, а зачем вам это?
2: Я на Олимпиаду поеду. Буду там выступать.
1: Зачем?
2: В смысле зачем? Во всех группах, во всех пабликах написали, Олимпийский комитет, блин, заподозрили наших спортсменов в допинге. Заподозрили в допинге, прикинь?
1: Ну а вы-то здесь при чем?
2: Фу, в смысле при чем? Они наших ребят взяли всех, понаснимали там, блин, там некому ехать. Они думают, что все, в России больше нет талантов? Ага, хрен два. Поеду за наших ребят, за наших девчат отстаю честь. Понятно, и завоюю все медали, и привезу сюда.
1: Ну и в каком виде спорта вы будете выступать, Азамат Ахирович?
2: Так, интересненько. В смысле, в каком виде спорта? Их что, до хрена?
1: Ну да.
2: Ладно, зови Катерину, сейчас будем разбираться.
3: Вызывали?
2: Катерина! Блин, Катерина, выглядишь, как будто тебя ребенок нарисовал. Ладно, слушай. Катя, тут мне этот свистит, что тут всякие виды спорта есть. Я, значит, сейчас на Олимпиаду поеду. Ты знаешь какие-нибудь виды спорта?
3: Да, мне очень нравится фигурное катание.
2: О! Фигурное катание, видал? Сразу, человек сразу на работе чувствуется. Фигурное катание. Катерина, напомни, что это?
3: Это танец в коньках на льду.
2: Ну так и говори, танец в коньках на льду. Ты чё, блин, другими словами это заменяешь? Танцевать на льду — это прикольно. У меня и костюм будет такой классный, весь в стразах.
3: Вы серьезно?
2: Да нет, конечно. Фигурное катание мы отметаем. Есть какой-то другой вид спорта?
1: Есть прыжки с шестом.
2: Прыжки с шестом. Ну и какой там рекорд?
1: 6:15.
2: Утра? Типа, кто раньше встал, прыгнул, тот и победил?
1: 6:15 метров вверх.
2: 6 метров вверх? Ну что, Макдональдс надо перепрыгнуть, что ли? 6 метров, Саша! Жираф 5! Давай что-нибудь другое, нахрен надо так прыгать, ты чё?
3: Да есть еще прыжки в воду с высоты 10 метров.
2: Сколько?
3: 10.
2: 10 метров? Это же два жирафа! Нормальный вид спорта в пределах человеческих сил. Человеческих, не леопардов, не дельфина.
3: А есть еще марафон.
2: Так, видимо, бежать надо куда-то. И много там бежать. Не говори 10 метров, блин.
3: Нет, там 42 километра, 195 метров.
2: А вот эти вот 195 метров обязательно? Что, за 42 километра непонятно, что человек бежит 42 километра? Или типа, ну, 42 километра кто угодно может пробежать, а ты попробуй еще 195 метров добеги.
1: Азамат Ахирович, есть санный спорт.
2: А до этого прям все распрекрасные были.
1: Да нет, там надо на санках съехать с горы просто.
2: Просто на санках с горы? Это нормально. С этим я справлюсь.
1: Азамат Ахирович, вы не поняли, там они на санках едут 150 километров в час.
2: А санки где, в багажнике, что ли? Все, нахрен, никуда я не поеду. Не уговаривайте меня, все. Чего вы вообще взяли, что на Олимпиаду собираетесь? Я лучше вон поеду на этот Уимблдон. Большой теннис называется, если вы не знали. Большой теннис. Он большой, я тоже взрослый. Вот и все. Все, не бесите меня!
0: Однажды в России.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Пасечник догадался, что жена нашла заначку, когда увидел ее с опухшим лицом, но в новом платье.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Не хватает денег на автомобиль, мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, самокат и даже моноколесо? А передвигаться по городу хочется с ветерком? ООО «Альтернативный городской транспорт» представляет. Федеральная сеть ишак-шеринга «Веселый осел».
2: Чрезвычайно популярный в очень Средней Азии и желтой жаркой Африке ишак-шеринг наконец-то доскакал и до России.
1: Добрые, послушные и неприхотливые ослики идеально входят в плотный транспортный поток большого города.
2: Входят и замечательно выходят.
1: Забудьте про правила и ограничения. Можно по тротуару, можно по выделенке, можно без прав, можно бесплатно, по платной, можно под шоссе. Можно через двойную сплошную. Можно на желтый, можно на красный. Можно без шлема. Верхом на ослике возможно все.
2: Просто найдите в вашем городе привязь с прокатными осликами, опустите вкусную морковку в широко раскрытую пасть и навсегда забудьте о пробках и расходах на бензин.
1: Федеральная сеть ишак-шеринга «Веселый осел».

0: 5 лет. И никаких ассенизационных машин.
1: Ну, простите, это же получается самый обычный...
0: Нет. Это дедушкина гордость. Отечественная автономная канализация.
2: А для полного садово-огородного счастья новинка сезона. Душевой спа-комплекс «Бабушкина радость».
0: Созданные по заветам и чертежам наших предков, дедушкина гордость и бабушкина радость решают задачи на вашей даче.
2: Только в этом месяце всем клиентам окошечко в виде сердечка в подарок.
3: Затеяли стройку или ремонт? Рынок строительных материалов «Ильич».
4: Мейной дорогой идете, товарищи!
5: Нужен бетон, стяжка, кирпич. Мечтал о монтажной Пенина? Поможет тебе рынок «Ильич», что на проспекте Ленина.
6: Тебя утомил по рынку бег? Собрал огромный заказ? Сядь, отдохни, а наш «Тык-дыль-бег» доставит его на раз.
7: Чтобы работы были жаркие, труд чистоны писк. Купи своей любимой болгарке подарок алмазный диск.
3: Сосед-алкоголик, сосед-мурло, вечно кричащее пьющее. В борьбе поможет тебе сверло, мозг через стенку грызущее.
5: Дорог ремонт, держись, не хнычь.
6: Скидку пробила касса.
7: Тебе сэкономить помог Ильич.
8: Друг рабочего класса.
3: Рынок строительных материалов Ильич.
4: Мы пойдем другим путем.
5: Закажи стройматериалы онлайн на сайте leninvsegdasomnoy.oy.

эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Где-то читал, что у японцев есть автомобили со встроенным биотуалетом в сиденье. Наверное, вдвойне обидно перевернуться на такой машине.

0: Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
1: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандарина взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
2: Да не шарят они в технологиях.
1: Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
3: Да?
1: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
4: Серег, А у Яны Кошкиной титьки настоящие?
1: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
3: Серег, у нас в Чепецке магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
1: Я ж не снимался в этой рекламе.
3: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
1: Ладно.
4: Серег, а Митя Фомин трусы носит?
1: Да я откуда знаю? Федункив носит.
4: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
1: Ну что?
4: А куда бурановские бабушки пропали?
1: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
2: За внуками приглядывают.
1: Ага, приглядывают. За нами всеми.
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов. На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет.

0: любовь никогда.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Самый длинный сон зарегистрирован на уроке истории. Ученик заснул в 15 веке, а проснулся в 18.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Фельдшер Марина со слов главного хирурга записывает, у кого какие травмы, болезни. И вот он диктует: Мариночка, запиши. Васильев Сергей, черепная травма. Она говорит: Николай Егорович, правильно писать — черепно-мозговая травма. Он говорит: нет, откуда у него мозги, если он на юбилей свадьбы он любовницу привел.
2: За 2 дня до поездки на курорт жена постраховалась, сказав, что вроде беременна.
1: Господь Бог отдыхает, и вот апостол Петр подходит, говорит: там атеисты пришли, хотят с вами переговорить. А что ему сказать? Он говорит: скажите им, что меня нет.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Хватит шутить! Дайте музыку!
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В ванной у депутата. Два шампуня против перхоти, три за и один воздержался.

FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Пора по парам». МГИМО.

0: очень занятой. Короче, мы лишь вчера договорились со звездой. Но то, что текст ему прислали лишь с утра, с лихвой восполнит его яркая игра. К тому же и сюжет у нас не хитрый. Иван Ромео, Джульетта же, Нагиев Дмитрий.
1: Стой, пацан.
2: Я Джульетта? Почему я только сейчас узнал об этом?
1: Ну...
2: Баранки гну громче.
3: Если бы вы об этом знали, вы нам еще вчера бы отказали. Но раз вы здесь, о, милая Джульетта, вам лучше поскорее надеть вот это.
2: Хотите, чтобы я платье нацепил?
3: Да.
2: Как вас?
3: Ваня.
2: Вань, вы дебил? Я должен быть Ромео, а не вы. Ромео из интеллигентнейшей семьи. Все, кто читал Шекспира, это знают.
3: Ну?
2: Ну?
3: Я учусь в ГИМО, других семей там как бы не бывает.
2: Как такое вам вообще пришло на ум? Я заморочился, у деда взял костюм, в спортзале почитал Шекспира, в музей метнулся, там украл рапиру. Я полдня потратил на все это, чтобы сейчас узнать, что я Джульетта.
3: Как вас? Ваня.
2: Вань, вы тупой? Не буду я девчонкой.
3: Ну, почему? Дмитрий, оденьте платье. Одеваем. Вот, значит, да? Поправим челку.
2: Считаете, я красивая? Ну, все равно мне как-то это не идет.
3: Кто вам сказал такое, Дмитрий? Это ложь. Вы молоды, свежи. А во-вторых, вот вы можете, конечно, удивиться, но тут уж несколько минут вы ломаетесь, как юная девица.
2: Ну ладно. А, да меня доперло. Я понял, что да как. Кто отказался? Кто отказался?
3: Ксения Собчак. Мол, она не может, у нее дела.
2: Дрянь.
3: Да.
2: Артистка, дескать, закусила у дела, да?
3: А жаль, была отличная идея. Там просто не идея, а верняк.
2: Идея огламуривать Шекспира?
3: Тупо отравить Собчак.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Совет молодым мужьям. То, что выпито до прихода домой, запретить уже невозможно.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, здравствуйте. У меня очень ревнивый молодой человек. Он ревнует ко всем подряд. Особенно к моему лучшему другу, а мы с ним дружим со школы. Как мне быть в данной ситуации?
0: Сатья отвечает.
2: У меня несколько вопросов. Первое. Начнем с друга, с которым вы дружите со школы. Это прям друг?
1: Да.
2: Друг. Вы же с ним не спите?
1: Нет.
2: Нет, да. Он же тебя, конечно же, не хочет.
1: Ну, он же друг. Мне никакого физического
2: обучения. Я расскажу анекдот. Бабушка вызывает ветеринара. Говорит, у меня аномалия. Говорит, какая аномалия? У меня кошка котят родила. Она говорит, в смысле? Это не аномалия. Она не выходит из дома, она дома сидит, а котят рожает и рожает. Наверняка это что-то, ну, инопланетное, либо божественное. Ну, заинтересовались, приходят, смотрят кошку, изучают, там, туда. Вдруг из спальни выходит кот. Они говорят, в смысле, бабушка? Это же кот! Она говорит, да вы что? Он ее брат. Запомни, мужчина никогда не дружит с женщиной, если она ему сексуально не привлекательна. Твой друг со школы тебя хочет постоянно.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня сломался ноутбук. Могу ли я попросить ухажера починить его? В целом, можно ли просить ухажеров в бытовой помощи?
2: Да, можно. Да, ухажера просить можно, но не нужно рассчитывать, что он это делать обязан. Он может сказать, я вообще ничего не понимаю в этом. Если он специалист, то да. Ну, это то же самое. У меня сломался унитаз. Почини. Он говорит, так я айтишник. И что? И тут женщина достает козырь. Ты что, не мужик? Как будто эта фраза, она сразу дает мужчине плюс 600 профессий. Поэтому да, попросить можно. Но ожидать не надо. Ты попросила, ну, там ставишь плюсики, минусики, и смотришь по факту. Он тебе не должен, ну, допустим, он это сделал. Если ты замужем, можно попросить решить проблему. Вот, допустим, моя жена никогда меня не попросит отремонтировать ноутбук. Она скажет, у меня сломался. Хотя она, скорее всего, скажет, у меня он некрасивый, толстый. Ну, вы знаете, да, если ноутбук толстый, он уже некрасивый. Мы с ним очень похожи. И я решу ее проблему каким-то образом. Ну, заплющу его.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда будет приступ миокарда!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Слесарь Иван, насмотревшись немецкого порно, написал заявление о переводе в мюнхенский ЖЭК.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Поговорим, друзья, о вкусной и здоровой пище. Муж и жена за ужином. Муж говорит: Галь, ну пересолила же, Галь. Жена в ответ:
3: если и пересолила чутка, то только потому, что я люблю тебя, дурачок.
2: Да? Это ж как надо меня любить, чтобы пересолить торт. Друзья, внимательно читайте таблички на кабинетах в поликлинике, иначе попадете в такую же ситуацию. В кабинет к доктору заходит пациент. Доктор что-то пишет в медкарте и, не глядя, говорит: раздевайтесь.
3: Что, простите?
2: Раздевайтесь. Пациент пожимает плечами и раздевается догола. А теперь одевайтесь. Уже можно одеваться?
3: Да, одевайтесь. Все, вы свободны.
2: Ну а как что? Вы даже не посмотрели. А что там смотреть? Со слухом у вас полный порядок. Я в карте все отметил. Вступайте. Все-таки главный секрет счастливого брака – это взаимопонимание. Жена забегает в дом, вся такая на позитиве, абсолютно счастливая, и кричит мужу: «Дорогой, поздравь меня! Я выиграла в лотерею 100 миллионов! Скорей собирай вещи!» «Вау, любимая! Поздравляю, куда летим? Зимнее брать?» «Жена: бери зимнее, бери летнее, бери все! И чтоб глаза мои тебя больше не видели, сволочь!»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: А тех парней, которые провожают только до подъезда, девушки называют полупроводниками.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, маленький такие. Директор нажимает кнопку, появляется секретарша. Директор, попросите ко мне Семенова. Появляется Семенов. Семенов? Семенов, да, вон отсюда. И вообще, потому как он плевался, сморкался и икал за столом, было видно, что старается держаться прилично. Трос сорвало на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. 3 дня его искали, улицу его именем назвали. Сейчас он официантом в Лондоне, жалеет страшно. Ой, девочки, сейчас по поликлиникам стариков тучи, лечатся-лечатся. Царство небесное отменили, вот они лечатся-лечатся. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Одни 2 крупных, 3-4 мелких. А у них дома жены, жены, жены, жены. Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, в четвертой вода. Он так упорно думал о куске колбасы, что вокруг него стали собираться собаки. Вот это тоже. Он на фотографии с таким длинным носом, что плохо альбом закрывался. Сегодня у меня ночует девушка из РСУ, что покрывала пол лаком. Если бы она крыла спиной к дверям, она бы ушла. А так, к сожалению, мы сошлись. «Войдите в мое положение», — сказала она. И он вошел в ее положение, еще раз вошел и оставил ее в ее положение. Ты женщина, ты должна раз лежать и 2 тихо. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. И прославленная такая, чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочешь, чтобы тебя ненавидели одновременно и автомобилисты, и пешеходы? Вставай на самокат!

0: Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Ой, что сейчас будет, друзья? Хабиб, что тебе предложить? Чай, кофе, бэк-вокалисток, подтанцовку? У нас всего этого нет.
2: Жаль, я думал, что хотя бы подтанцовку будет.
3: Ой, ну слушай, ну я тебе подтанцую, значит. Ну если, конечно, захочешь.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали. Шутки, песни,
4: плюс. Позвольте, споем.
0: Так. Через года слышу мамин я голос. Да мне 45, и я с мамой живу.
4: Надя?
1: Так. Никита бывает кусачий, слишком характер горячий. Да у Никиты характер горячий, Никита бывает кусачий.
4: Все понятно было.
3: Да, это просто мы, ну, размазали, чтобы да. Подольше. Он когда слушал, понял, что про него.
5: На Юмор ФМ.
4: Давай, Хабиб.
2: Календарный месяц уж кончается, за квартиру нечем нам платить. Вот и чемоданы собираются, угадайте, с кем я буду жить. С матерью, с отчимом, с бабушкой.
3: И так далее, все родственники.
0: Поем.
2: За айфон, бабка деда предала. Дед сидит, чай гоняет, улыбается. Ай, смешно, вот смешно, на айфоне Touch ID. А у нашей бабки нет большого пальца.
4: Не понимаешь?
2: Жалко бабушку.
4: Бабушка, у нее нет большого пальца, нет, через Touch ID не может зайти никуда. Шутки, песни, плюс! Ты, твоя песня.
3: Ну ладно, давайте.
1: Припаркуйте меня за бесплатно. Я буквально на 10 минут. Я туда и немедля обратно. Припаркуйте вот где-нибудь тут. Припаркуйте меня за бесплатно. Припаркуйте без денег совсем. А не то я завою, а не то я залаю, а не то я квитанцию съем.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Квитанцию тут съем, Стас!
4: Все пройду. Хабиб, давай твоя песня.
2: Скажу честно, у меня тоже пройду. Сейчас.
1: Сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
5: На Юмор-ФМ.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ.
6: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз, и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни, плюс.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас у мужиков только одно на уме. Лишь бы не вымерло человечество.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное — это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное — что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа!
1: Анечке 5 лет. Рассказывает воспитательнице о своей семье. Когда папа приходит с работы в водочном состоянии, мама его ругает. Я ей помогаю, но только самую малость, чтобы папу не обидеть. Диме 4 года. После очередного просмотра телевизора он говорит: «Бабушка, я видел в рекламе, откуда появляется перхоть. В голове появляются трещины, из них вытекает мозг и засыхает». Из школьных сочинений Лизы. Пугачев помогал Гринёву не только в работе, но и в любви к Маше. Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. В чем же главная мысль текста Салтыкова-Щедрина? А вот в чем. Автор выразил ту мысль, которая у него выразилась.
0: Угарный папа.
1: После расчесывания волос 4-летняя Катя устало говорит: «Хорошо лысым, им причесываться не надо. Правда, надо мыть много лба». Алёша 3 года. Приходит мама за ним в детский садик, а он не одевается и говорит: «Мама, давай подождем Алину». Мама отвечает, что Алина живет в другой стороне. Алёша продолжает: «Мам, ну я же ее люблю». Мама отвечает: «Алёша, ты же вчера Веронику любил».

0: всегда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную, и явил Руси диво дивное, превратил пешеходов юродивых в кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране, говно.
3: Так что?
0: Танец яблочко.
4: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН.
5: Мы начинаем КВН
0: на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Скажите, а у вас тоже день, когда вы стираете, готовите, убираете, гладите, называется выходной?

0: Хоменко. Пять шуток про дружбу.
1: Не надо иметь друзей. С друзьями надо дружить.
2: Судя по смс-кам, которые я получил в день рождения, мои лучшие друзья – это банк и оператор связи.
3: Мой организм не рассчитан на такое количество пьющих друзей. Только в России, помимо друзей, приятелей и знакомых, есть еще и такой вид знакомств, как квасили вместе.
4: Малыш и Карлсон, дядя Федор и кот Матроскин, Винни-Пух и кролик. Смотришь на них и понимаешь. Крепкая дружба – это когда у одного есть что пожрать.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 17. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33, телефон 50 50 19.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
2: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
3: К Дому народов стекались служащие самых скромных рангов. Курьеры, входящие и нисходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки. Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом. Прежде всего Никифор Ляпис двинулся в гигроскопический вестник. «Доброе утро!» — сказал Никифор. «Написал замечательные стихи!» «О чем?» — спросил начальник лид-странички. «На какую тему?» Трубецкой Ляпис отклонил корпус назад и певуче сказал: «Баллада о гангрене!» «Это интересно. Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики». Ляпис немедленно задекламировал. «Страдал Гаврила от гангрены! Гаврила от гангрены слег!» Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом. «Вы делаете успехи, Трубецкой», — одобрил редактор. «Но хотелось бы еще больше. Вы понимаете?» Погрустневший Никифор Ляпис Трубецкой пошел в Герасим и Муму. Товарищ Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева в пенсне, болотных сапогах и двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа, стихотворец из пригорода. Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием «Молитва браконьера». «Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил». «Очень хорошо», — сказал добрый Наперников. «Только нужно кое-что исправить. Первое, выкиньте с корнем молитву». «И зайца», — сказал конкурент. «Почему же зайца?» — удивился Наперников. «Потому что не сезон». «Слышите, Трубецкой, измените и зайца». Поэма в преображенном виде носила название «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались: «Гаврила ждал в засаде птицу, Гаврила птицу подстрелил». После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу. В кооперативную флейту Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта». Служил Гаврила за прилавком, Гаврила флейтой торговал. Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так: «Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал». Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работника булки. Поэма носила длинное и грустное название «О хлебе, качестве продукции и о любимой». Начало было по-прежнему эпическим. Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал. Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие в четверг или пятницу, через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов, туда, где Ляписа никогда не печатали.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
5: Фоменко, фейк-радио!
6: Да, детка,

0: Реклама.
1: Таким бывает период. 10 букв.
0: Ледниковый.
1: Лето же.
0: Тогда пикниковый.
2: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
3: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
4: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
5: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
6: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
7: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
9: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
10: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт по воскресеньям в 11:00 на

0: Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: 30 июля на календаре, практически два летних месяца уже позади. Если вам тоже кажется, что время куда-то летит, есть способ его замедлить. Постойте в планке, например. Эта минута вам покажется вечностью. Доброе утро, говорят вам шутки шоу с этой самой минутой на ближайшие 3 часа в эфире Юмор ФМ. Шутки шоу, Ольга Мажара.
2: Антон Бурный тоже здесь, добрый и бодрый. Честно говоря, я в шок впала после планки. Думаю, серьезно, сейчас заставит. Антон, пожалуйста, не делай этого.
1: Заставлять никого не буду, конечно.
2: Спасибо.
1: Давайте о приятном. «Голая штанга» — самая спортивная рубрика появится под занавес этого часа. На экваторе 60-минутки самая брутальная рубрика во главе с Джейсоном Стэтхэмом. Я такого не говорил. Ну а еще раньше «Биг стендап». Саша Лукашов уже ждет своего шанса, своей возможности, своей минуты появиться
2: Славы
1: в эфире Юмор ФМ.
2: Ну а прямо сейчас наше любимое традиционное
1: доброе, бодрое.

0: Будем откровенны, всем нам иногда хочется вернуться в детство.
1: И это полезно, в принципе, время от времени делать. Так сказать, радовать своего внутреннего ребенка.
0: Ну вот так, кстати, одна девушка и поступила. Вернулась в детство. Своеобразно, интересно. Переоделась в первоклашку, купила пачку сухариков, съела ее прямо на улице.
1: На лавочке где-нибудь расположилась?
0: Не знаю, на лавочке ли. Слушай, там, ну, мне кажется, прикольно. Было абсолютно неважно, где есть сухарики. На лавочке, в лесу или так далее, просто на улице. Ну, молодец, да, вот такая, в общем, такое путешествие в прошлое, такое путешествие в детство. А что бы вы сделали в первую очередь, вернувшись в детство? Вот в этом вопросе хотим сегодня разобраться.
1: Залезла бы на дерево.
0: Класс.
1: Ну, причем на любое, ну, правда, любое, на которое можно залезть, в зависимости от сезона. То есть, если это будет сезон черешни, ела бы черешню прямо с дерева, прям немытую, там что, шелковицу, абрикосы, да вообще все равно. Да.
0: Все.
1: Я просто сейчас сказала и только...
0: Ты как будто проглотила ягодку сейчас.
1: Как будто бы, блин, захотелось реально залезть на дерево.
0: Ох, я бы первым делом с удовольствием, там, знаешь, вот в детство вернулся бы. После пробуждения бежишь на кухню, а у тебя уже стоит кофе с молоком и бутерброд с колбаской. Вот такой завтрак хочу.
1: Подожди, ты прям с детства пил кофе с молоком?
0: Кофе с молоком.
1: Детям же нельзя. Или это был детский? Не смотри на меня так.
0: Детский кофе. Дожили. 915-0303-567, друзья. Начинаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открываются. Что ты хочешь сказать мне, что существует детский кофе?
1: Нет, ты не видел этот видосик?
0: Какой?
1: Я хочу кофеек.
0: Кофеек, да. Это, конечно, легендарное видео.
1: Ну вот.
0: Но это... Все, ладно.
1: Так она же говорит, что там есть детский кофе. В общем, ждем ваши варианты того, что бы вы сделали, если бы вернулись в детство. А сейчас переходим к рубрике
0: Александр Лукашов, Big Stand Up, эфир Юмор ФМ.

0: Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет, здорово, народ. Как вы, не болеете? Я заметил, что сейчас современные детские лекарства не мотивируют ребенка поскорее выздороветь, потому что они очень вкусные. Сестра недавно попросила купить для племянника лекарства в аптеке. Я заехал, а там сироп от кашля со вкусом клубники, порошок от температуры с запахом маракуйи, клизма в виде кроша и смешарика. Не хватало только нафтизина с запахом шашлыка. Просто у меня выпускной не так круто проходил, как его лечение от простуды. Там не было запаха маракуйи, там пахло боярышником классухи и разбитыми надеждами на светлую жизнь. Просто лекарства не должны быть приятными. Ребенок не будет хотеть выздороветь. Он будет хотеть попробовать всю серию вкусов. С грейпфрутом, с маракуйей, с мидиями. Я считаю, чтобы не мотивировать болеть, лекарства должны быть жесткими. Как в моем детстве. Я рос бабулей, и она лечила меня такими народными средствами, в побочных действиях которых была детская психологическая травма. Вообще сложно расти с бабулей, потому что у нее всегда повышенная тревога за тебя. Даже когда ты просто спишь. Она может разбудить тебя и сказать: мне не нравится, как ты дышишь, надо срочно закапать каланхоэ. Знаете же такое средство, да? После которого у тебя во время чиха из ноздри выпадает мозг. И бабуля такая: это нормально, нормально, сейчас барсучим жиром смажем и обратно запихаем. Подыши пока над картошкой. Мне нравится эта шутка, потому что она всегда делит зал на два лагеря и раскрывает тех, кто тоже был воспитан бабушкой. Такие обычно начинают накидывать, типа: да, еще алоэ, чайный гриб, куриный помет. А вторая половина зала, воспитанная отцами, сидит и такая: о чем они говорят? Какое каланхоэ? Нам папа во время простуды просто давал пинка и говорил: задолбал кашлять, футбол не слышно. У меня бабуля слишком жалостливая ко всем, и из-за этого я не могу приучить ее к пользованию доставкой еды, потому что ей всегда очень жалко курьеров. Настолько, что она может накормить их едой, которую они же ей принесли. Сделать из курьера внука на час. Реально сильно о них заботится. Один раз я пришел домой, а курьер на кухне пил с бабулей чай в моих тапках, прикиньте. Я думал, он мне скажет: теперь ты спишь на полу, брат. Отныне мой рюкзак, твой рюкзак. Бабуля очень любит учить всех жизни. Ее никто не переспорит. Она так любит читать нотации, что один раз я слышал, как мошенник у нее в телефоне сказал: простите нас, мы так больше не будем. Сегодня же пойдем устраиваться на завод. Обязательно наденем шапку. Кстати, заметили, что телефоны и мошенники сейчас стали интереснее? Теперь они часто звонят, представляясь работниками прокуратуры. Я за них всегда радуюсь, типа: о, кайф, карьерный рост, с работников банка, красавцы. А я до сих пор еще резюме на продавца не могу составить. Надо будет узнать, в чем их секрет. Обожаю, когда они мне звонят, потому что хоть кто-то всегда верит, что у меня есть деньги. Иногда перед ними даже неловко. Один раз они мне позвонили и говорят: с вашей карты было снято 200 тысяч. Я в тот момент чуть дошираком не подавился. Говорю: ребята, перезвоните мне через час, скажите то же самое, когда я на громкую связь поставлю перед девушкой на свидание. Она должна поверить, что я не нищеброд. С вами был Александр Лукашов. Любите маму, чистите зубы. Всем чао.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
6: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для дел?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.

0: подробности по телефону Вологде 53 55 88, окружное шоссе 53.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Улитки такие медленные, потому что на них давит помимо домика еще и ипотека, которую они на этот домик взяли.

0: спонсор утреннего шоу – представительство «Аобас Налек». Расстройство кишечника? Энтерофурил – средство для семейной аптечки. Помогает справиться с кишечной инфекцией и сохраняет полезную микрофлору. Разрешен детям с 1 месяца. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. Итак, разбираемся вот в каком вопросе. А что бы вы сделали в первую очередь, вернувшись в детство? Евгений написал в веселый чат в ВК. Стал бы каждый день маме помогать. Приходила она с работы весь вечер, вторая смена. Накормить, убрать, постирать. А так бы пришла, я после школы и ужин приготовил. И в доме порядок. И с пацанами бы успел в футбол поиграть. Тут вообще, конечно, вот как вернуть эту детскую продуктивность? Ты встал в 7 часов утра. Пошел в школу. После школы сходил на какую-нибудь еще тренировку. Сходил, погулял. Вернулся. Еще домой тебя не загонишь, потому что
3: ты не устал.
2: Да.
3: Это вообще что-то невероятное. Вот, кстати, Альберт написал, что с первого класса сидел за партой с девочкой Надей. У нее были очень красивые косички, которые, ну, все, кому не лень, дергали несколько раз в день. Так вот, вернувшись в детство, я бы в первый же день отрезал бы ей косы и избавил ее от страданий. А так, я каждое утро возвращаюсь в детство, по дороге на работу дразню до хрипоты соседскую собаку. Но я верю в тот день, когда она найдет лаз и доберется до меня. Какой интересный.
2: Хочется к косичкам все-таки вернуться, да. От страданий бы вы ее избавили, но детская травма, мне кажется, была бы точно.
3: Ну, скажем так, по морде бы кто-то получил точно.
2: Косичками как раз таки. Mm-hmm. А вот Василий следующий вариант присылает. Пошел бы в садик, покушал и лег спать.
3: Идеально. Ну, идеально же просто, да, Антон? Ты собрался уже в садик, все?
2: Обычный мой будний день. Прихожу с работы, поел и спать. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках. Мессенджер Макс, смс-сообщение, друзья, пишите, чтобы вы сделали в первую очередь, вернувшись в детство.
3: Ну а прямо сейчас на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
1: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
4: 40-летняя женщина – это 18-летняя девушка с 22-летним стажем. Прежде чем написать девушке, подумайте, как это будет выглядеть на скриншоте в женском чате. Когда девушка в Индии соглашается на свидание, красная точка на лбу становится зеленой. Мамы первоклассников не так страшны, как их малюют. Если хочешь, чтобы девушка написала тебе первое, займи у нее денег. Мужчины, которым за 40. Перестаньте бегать за девушками, которым за 20. Вам нужна опытная женщина, которая знает первые симптомы инсульта.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
4: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90, 2 высших образования, с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
0: Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в Ашан. Берите все и даже больше. Все начинается с Ашан.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опционально до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мадемуазель, можно вашу ручку? Надо же, какая тонкая и изящная. Достанешь, дядя, огурчик?

0: продолжаем выяснять, что бы вы сделали в первую очередь, вернувшись в детство. Оксана делится в следующем веселом чате. Напилась бы газировки из автомата из стеклянного стакана за 3 копейки.
1: Я бы, кстати, тоже. Прям с сиропом.
0: Я бы даже, знаешь, просто...
1: Даже и без сиропа?
0: Что называется, содовый, да.
1: Слушай, ну на самом деле, самое прикольное было мыть этот стаканчик. Когда ставишь, там, и там водичка такая, там...
0: Ты нечто подобное можешь, кстати, на свою кухню установить.
1: В смысле? Это можно купить?
0: Конечно, такой вот мойщик.
1: Такую штучку?
0: Да.
1: Ладно. Борис вот написал: доброе, бодрое, Антон и ой-ля-ля. Ой-ля-ля вам, Борис. Я бы в детстве напакостил, и никто не снимет, и никто не выложит. В соседском огороде яблоки, виноград бы тыбзил. Тыбзил, какое классное слово.
0: Слово из детства.
1: Там же вкуснее, и никто не узнает. Камер не было. Кстати, да. Вот меня современные дети, когда что-то пакостно, прям удивляют. Они же знают про камеры, в конце концов.
0: Ну, просто пока, знаешь, не было негативного опыта, недооценивают масштаб того, что с ними может произойти.
1: Да-да-да.
0: Что их легко можно вычислить.
1: Те дети, которые знают тетю Олю, поверь, уже в курсе.
0: Научены горьким опытом.
1: Да-да-да-да-да, именно так.
0: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Пишите, друзья, что вы сделали в первую очередь, вернувшись с детства.
2: На Юмор-ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Вот, конечно, можно по-разному относиться к интернету, однако не стоит забывать про тот факт, что с помощью него вы легко можете стать, друзья, автовладельцем.
2: Да, вы просто заходите на сайт веселаярадио.ру и загружаете туда быстро, легко и бесплатно свою самую любимую улыбку. Естественно, свою. Да, фотографию, которая вам больше всего нравится, где вы улыбаетесь. Неважно, насколько широко, главное, от души. И дальше вы слушаете, опять-таки, от души Юмор ФМ. Наслаждайтесь, кайфуете. И вот в определенный момент...
1: Здесь в эфире появляется та самая шутка Николая Фоменко, которую вы наверняка уже поймали, услышали и готовы повторить. Сделайте это, не исказив смысл, либо же повторите дословно. Заберете у нас 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, так что всем удачи.
1: Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Впереди у нас пикниковый период, а еще раньше здесь Роман Юнусов. Голая штанга.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
4: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным... А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
3: Гол! Штанга!
4: И в этот самый момент Чугайнов отдал пас, так как услышал стук копыт бежавшего сзади защитника. Да, стройными рядами идут японские олимпийцы. А, простите, это корейские олимпийцы. Они так похожи по глазам. Удар! Хороший удар, но мяч застрял в телах сборной Бельгии. Весь вечер на стадионе стояла такая тишина, что было слышно, как наша команда пролетает, как фанера над Парижем. Вы только посмотрите! Посмотрите, как технично опростоволосились игроки «Локомотива». Нарушение! Москвич попал ногой нашему нападающему чуть пониже спины. Хотя там и мягкое место, но все равно штрафной. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч, ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды в Вологде пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 17. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
10: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Если в биатлоне штрафной круг 150 метров заменить на штрафную стопку, этот вид спорта станет значительно интереснее.

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Суперигра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель с одобрю. На Юмор ФМ.
1: Да, именно пикниковый период с доставкой прямо сейчас начинается на Юмор-ФМ.
2: Да, и вы запросто можете выиграть в нашей супер-игре промокоды на доставку из Гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль. Чтобы где-нибудь на природе удобно расположиться компанией приятнейшей и отметить этот пикниковый период.
1: Что для этого нужно сделать? Алгоритм действий очень прост. Регистрируйтесь на сайте веселоярадио.ру и рассказывайте, о каком пикнике мечтаете именно. Мы выбираем самые оригинальные, веселые, трогательные, может быть, даже идеи. Звоним вам и предлагаем сыграть в наш музыкальный эксперимент.
2: Да, между прочим, торопиться нужно прям, ну, очень сильно, потому что уже завтра, 31 июля, мы разыграем главные призы. 3 промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от Гиперленты. Ну, а чтобы принять в этом розыгрыше участие, нужно выполнить условия акции. Все они отображены на сайте веселоярадио.ру.
1: Так что регистрируйтесь и принимайте участие в пикниковом периоде с доставкой на Юмор-ФМ.
2: Вдохновляйте всех на невероятные шашлыки, отдых, природа. Ой, на самом деле, столько всего вы написали, что я теперь, как минимум, знаю точно, что я буду делать в отпуске, который, кстати говоря, вот завтра вечером и начнется.
1: Вот тебе еще нотка вдохновения от Карины из Самары. Значит, отправиться нашей большой многодетной семьей на тот берег Волги, установить палатку, желательно огромную, повесить фонарики, развести костер, наготовить вкусной еды, например, солянку. Все, слюноотделение пошло мощнейшее. Шашлык или же плов.
2: Что ты делаешь?
1: Все это на костре, представь.
2: Обалдеть.
1: Разложить удобные садовые кресла и обязательно взять гитару.
2: О, и что-нибудь спеть. Карина, доброе-бодрое.
1: Приветствуем вас, Карина.
3: Доброе утро. Доброе.
2: А, кстати, вот ваша любимая песня под гитару, это какая?
3: Ой, ну у меня очень много разных песен под гитару любимых.
1: Ну вот этот изгиб гитары желтой, ты обнимаешь нежно. Струна, осколком эха.
2: Ну все. Карин, если что, он выезжает к вам. Так что вы там...
1: Смогу на невидимой гитаре вам сыграть. Так, Карин, пока нечто музыкальное предлагаем вам тоже. Сыграем в нашу игру. Мы вам включаем фрагмент из популярной песни. Некоторые слова мы заменили на другие, которые связаны с темой пикника и летнего отдыха. Ваша задача — назвать оригинальные слова, которые мы припрятали.
2: Больше чем уверена, вы сейчас, ну, просто легко разберетесь с ними. Готовы?
3: Даже не знаю. Готова.
2: Тогда удачи!
1: Вперед!

0: Пикник. Карина.
1: Ну, по сути, от вас там спрятались всего два слова.
0: Да, два слова. Что это за слова?
2: Да. Про любовь.
0: Да.
2: Про тебя. Про знакомые слова до боли.
0: Все, что ты мне ночью говорил. Ой, ну все.
1: Карина, вы прекрасно поете. Ну и давайте проверим, правы ли вы.
2: Про любовь.
1: Про тебя.
2: Про тебя.

0: Еще разочек. Повторение мать учения.
1: И про любовь. И про тебя.
0: И про тебя.
1: И про любовь. Карин, вы там уже начинаете радоваться потихонечку?
2: Да.
1: Ну, давайте финальное.
0: Собственно, правильно делаете, да. Карин, мы вас поздравляем. Вы получаете промокод на доставку из Гиперленты на 4000 рублей.
1: Карина!
2: О, спасибо большое! Как я счастлива!
1: Вам суперского пикникового периода в компании Юмор ФМ. Ну и если вы хотите тоже сыграть с нами и получить возможность получить классный приз, регистрируйтесь на сайте веселоерадио.ру. Кстати говоря, вот уже завтра мы узнаем имена наших супер-мега-победителей.
0: Да, а что на кону? Промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от Гиперленты. Все подробности на сайте веселоерадио.ру.
1: Да, имена счастливчиков мы узнаем 31 июля. Завтра в шутки-шоу на Юмор-ФМ.
0: Желаем всем отличного пикникового периода с доставкой.
3: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОКРН 103-78-32-04-86-05-6+.
5: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Хватит планировать встречу с родителями.
7: Приезжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
8: Пап! Зачем такую телеграмму дал?
9: Соскучился.
6: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
10: 12+.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это Шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Что бы вы сделали в первую очередь, вернувшись в детство? Так звучит сегодняшний вопрос. Вот одна девушка, например, переоделась в первоклашку и просто поела сухариков на улице.
2: Да, это идеально. А вот Татьяна говорит, если бы я вернулась в детство, я бы, значит, в соседском огороде скрутила подсолнухи бы и с удовольствием их пощелкала бы. И выпила холодного бы кваса, который вот были на разлив из желтой бочки.
1: Ой, ну это классика, конечно.
2: Ну вот смотри, что самое главное. И это реально уже не первый комментарий. Из соседского огорода.
1: Ну, мы же помним,
2: не
1: да.
2: У себя.
1: Ну, там вкуснее всегда.
2: Конечно,
1: как ни крути, я не знаю, почему это работает, это действительно так. Там всегда вкуснее.
2: Ну, пойду у тебя выпью кофе.
1: Я допил, кстати, свой.
2: Смотрите, какой предусмотрительный, а?
1: Тоже, кстати, было неплохо из своего стаканчика.
2: Да-да-да.
1: А вот из твоего, Оленька, это мы попробуем. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Здесь Шутки-шоу, здесь Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.

0: Итак, четверг, 30 июля на календаре. Давайте пробежимся по списку праздников, которые выпали на день сегодняшний. Международный день дружбы отмечается.
1: Дружба крепкая.
2: Что-то не поем, да?
0: За нас есть кому это сделать.
2: Ну, поздравляю тебя, дружище.
0: Поздравляю
2: я тебя. С праздником.
0: И вы своих поздравьте.
2: Да-да-да.
0: Всемирный день вышивки также выпал на этот день.
2: Кстати, никогда, по-моему, не вышивала. Ну вот правда, даже крестиком, даже гладью.
0: Придет гладью?
2: Ну, гладью, ты не знаешь, что
0: нет,
2: есть.
0: Нет, не знаю, крестиком знаю, даже вышивал в школе. Что такое гладью?
2: Серьезно? Гладью.
0: Я даже знаю, что такое пяльца, Оля.
2: Пяльца, это вот смотрят на меня сейчас. Гладью, это когда вот большой такой рисунок, и так вот хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, понимаешь?
0: Ну, что-то, может быть, нарисовал я себе в голове, ладненько. Ну, а еще 30 июля 1984 года состоялась премьера телесериала...
2: Обалдеть.
0: Санта-Барбара!
2: Как сейчас выглядят эти товарищи? Мы, наверное, многих бы не узнали. Тут не узнаешь, кстати говоря, персонажей из «Элены ребята», а уж этих и подавно, мне кажется, никто бы и не узнал.
0: На 100%. Такой набор праздников и событий. Выбирайте, что больше нравится. Мы пока продолжаем делиться с вами юмором.
2: Для вас на Юмор ФМ лучше.
0: Герой любимого скейт-шоу «Однажды в России».
3: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше. «Однажды в кафе».
4: Короче, вчера, значит, сижу в интернете, перед сном рилсы листаю. И вот между рилсом, где вот рецепт шарлотки в казане, и собакой, которая задней лапой на гитаре лучше дедюли играет. Мне, значит, выскакивает рилс, где такой мужик, профессор, усатый, рассказывает что-то про Плутон.
5: О, я видел.
4: Угу. А я так смотрю, думаю, а тебе вообще кто-то писал, что у тебя лицо, ну, на задницу баранью похоже. Вот. Пролистал все комментарии, никто не написал. Я думаю, напишу. И написал. И там два лайка было, короче, значит, не я один это увидел, получается.
5: Мы тобой очень гордимся, Денис, да. Если ты это хотел.
4: Спасибо, да. Понятно.
5: Нифига себе, ты молодец. Это, никто до этого такое не написал в научном сообществе?
4: Я удивился.
5: Вроде умные люди, да, такие невнимательные.
4: Очевидное, но я не про эту очевидную вещь. Короче, смысл какой? И вот после этого, на следующий день, мне, значит, приходит повестка в суд.
5: Да ты что?
4: Оказывается, короче, есть закон, который запрещает оскорблять людей.
5: Вау.
4: Да. Короче, блин, вот этот вот черт усатый, да?
5: Так.
4: Он, значит, написал вот, ну, заявление.
5: Угу.
4: И вы офигеете. Его приняли.
5: Потрясающе вообще.
4: Прямо там, где это принимают, а там приняли, да. Оказывается, я просто, ну, в шоке, что есть какой-то закон, типа, 5, что-то там, УК, ФМ, что-то там, УВР, ПВА, что-то вот, ну, какая-то такая история, ДСП, что-то там, вот. Который, ну, который прям так гласит вот так, типа, говорит, нельзя, говорит, лицо профессора сравнивать с задницей бараньей. Ну, вот так вот.
5: Ну, да, прикинь, да, Денис, реально есть такой закон, да, статья 5.61 Кодекса административных правонарушений, оскорбление чести и достоинства другого лица, представляешь? Миш, ну скажи ты человечку нашему, что нельзя так, что законы — это очень важно.
4: Да, Мишаня, а то ты сидишь бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу весь вечер.
6: Ну, вообще, в словах Валеры есть рациональное зерно. Законы надо уважать.
4: Да?
6: А самый главный закон – это то, что с тёлкой друга нельзя. Вот нельзя, и все. Даже с бывшим. Даже в одежде. Даже, ну, если она спит, понимаешь? Даже если это последние 10 лет твое новогоднее желание каждый год было, все равно нельзя.
4: Нельзя.
6: Братву на титьки не меняешь.
5: Ну вот как раз такого закона дословно у нас не помню пока.
4: Нету?
5: А-а. Денис, я про другие законы. Вот ты какие законы знаешь?
4: Красный стой, желтый готовься. Вообще, что ты докопался до меня, Валера? У нас в России все только два закона знают. То, что вот после 11 алкашку нельзя покупать. И то, что ментов можно на камеру снимать.
6: Да. Я тебе так скажу. Лучше с пацанами на тазике, чем с ментами на УАЗике, понял? Брат за брата за основу взят. Когда братики рядом, враги падают градом, сечешь?
5: Законы в рифму – это вообще супер-пупер, я считаю, да. Еще бы смысла добавить.
3: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Только у официального дилера Martin Lada. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
5: Ищешь стабильный

0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82. Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Совет женщинам. Есть муж — крути мужем. Нет мужа — крути мужиками. Нет мужиков — крути обруч.

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Басналек». Расстройство кишечника? Энтерофурил – средство для семейной аптечки. Помогает справиться с кишечной инфекцией и сохраняет полезную микрофлору. Разрешен детям с 1 месяца. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Но мы сегодня в целом говорим о том, что вы сделали в первую очередь, вернувшись в детство. Так вот, я думаю, что никто бы, наверное, не отказался пересмотреть еще разочек фильм «Один дома».
3: Ну, в принципе, можно.
2: Об этом речь пойдет. Представляешь, Оль, уже «Один дома 7» готовится.
3: 7?
2: 7, да.
3: А он там кто?
2: А вот, собственно, в данном фильме, в 7-й части, может появиться, угадай, кто?
3: Кто? Ну, вот...
2: Тот самый маленький мальчик, который, собственно, повзрослел, Кевин МакАлистер. Его, конечно же, сыграет Макалей Калкин.
3: Ну вот я... Подожди, а он что, там будет возвращаться в прошлое, уменьшаться?
2: Нет, никто никуда возвращаться не будет. Идея такая, что Кевин стал отцом-одиночкой и вечно пропадает на работе. А обиженный сын запирает двери, расставляет различные ловушки, и теперь уже взрослый Кевин пытается пробраться к себе домой.
3: Как эти грабители пытались к нему, да?
2: Да, да.
3: Прекрасно.
2: Да.
3: Слушай, ну я посмотрела, наверное.
2: Я бы тоже с большим удовольствием. Ну что, ждем выхода и ждем, что история про то, что Макалей Калкин появится в фильме, подтвердится.
3: Да, ну а следующая новость, кстати, для тех, кому жарковато.
2: Так.
3: Жарковато, видимо, стало польскому... Не жирковато,
2: вот,
3: Антон,
2: вот, да.
3: А тех, жарковато.
2: Жарковато, что делать?
3: Слушай, бегать.
2: Okay.
3: Это, знаешь, как в детстве у нас говорили? Снимать трусы и бегать.
2: Говорили у нас так.
3: Единственное, что, наверное, лучше не стоит снимать, а то мало ли.
2: Особенно в 40.
3: Особенно в 40. Польский спортсмен решил увековечить свое имя в книге рекордов Гиннесса. Для этого 41-летний мужчина разделся.
2: Так.
3: И лег в сугроб. Да, он лежал в сугробе и стал, собственно, рекордсменом.
2: Сколько?
3: Он пролежал дольше, чем предыдущий товарищ. 2 часа 12 минут и 12 секунд, чтобы
2: кошмар
3: вы понимали.
2: Какой.
3: С ума сойти, но, честно говоря, он говорит, что со временем он обнаружил, что связь с холодом дарит ему глубокое душевное спокойствие и позволяет проверить, где находятся его истинные причины выносливости.
2: Нет, ну если совсем нечем заняться, можно и вот так, конечно, развлечь себя.
3: Я бы, честно говоря, разделась и легла бы где-нибудь на пляже.
2: В шезлонге, да.
3: Да,
2: а не
3: вот это вот
2: коктейлем, все. Со свежающим коктейлем, да. А не в освежающем сугробе.
3: Честно говоря, вообще не хотелось бы.
2: Такие новости к этой самой минуте, друзья. Это Шутки Шоу. Давайте продолжать. Напомним тему сегодняшнего эфира. Спрашиваем, что бы вы сделали в первую очередь, вернувшись в детство. Куда писать? Веселый чат. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщения также принимаем. Что касается юмора, Лига Городов, лучшие миниатюры юмористического проекта под занавес 60 минутки услышим.
3: Ну а еще раньше, то есть прямо сейчас, здесь появится наша любимая фирменная. Не реклама, делайте громче и наслаждайтесь.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Весь день сидите в офисе и плюете в потолок?
5: От вас нет решительно никакой пользы на рабочем месте.
4: А ведь сколько интересных, полезных и важных дел ждут вас там, за порогом, на воле.
5: Так вперед, навстречу приключениям и мечте. А за рабочим столом вас успешно заменит Афанасий, ваша автоматическая надувная копия.
6: Карачуно-Кочуровский каучуковый комбинат с гордостью представляет. Надувной сотрудник Афанасий.
5: Просто расположите Афанасия в вашем рабочем кресле. Подключите к автоматическому пневмоблоку.
4: И Афанасий самонадуется ровно в 9 утра и самоздуется в 18.00. И никто ничего не заметит.
5: А вы можете вообще нифига не делать. И получать за нифиг делать зарплату.
6: Разгильдяй и обалдуй. Афанасия надуй.
5: Надувной сотрудник Афанасий.
6: Купил, накачал, свободен.
7: Не реклама.
8: Простите, вижу, у вас сломалась машина.
9: Да закипела, зараза. Кипит и кипит. Вот прям не знаю, что с ней делать.
10: Вашему автомобилю срочно нужен антифриз «Володя».
8: Он подходит для любой, даже самой капризной машины.
9: Ну надо же, спасибо.
8: Простите, вижу, ваша спутница заскучала и не настроена на романтику.
11: Да ломается, зараза, динамит и динамит. Прям не знаю, что с ней делать.
8: В этой ситуации поможет антифриз Володя. Его самобытный экзотический аромат разбудит чувства даже в самой бесчувственной женщине.
11: Ну надо же, спасибо.
12: Простите, вижу, ваша вечеринка перестала быть яркой. Гости начинают зевать и расходиться.
13: Да все алкоголь, зараза. Кончается и кончается. Прямо не знаю, что с этим делать.
12: Попробуйте антифриз Володя. И градус веселья вернется на желанную высоту.
13: Ну надо же, спасибо.
5: Антифриз Володя. Ваш козырь в любой ситуации.
8: Он ждет вас на обочине, на въезде в любой город нашей необъятной страны.
5: Володя. Хорош снаружи и внутри.
14: В наш цифровой век порой так не просто найти собеседника и душевно провести время офлайн, в компании новых друзей. Вот почему.

0: наливай.
1: Третьим будешь. Ваш секрет успешного отдыха на троих.
0: Хотя для вас это уже никакой не секрет. Какой секрет? Уже никакой.
1: Мобильное приложение «Третьим будешь»
0: с превеликим удовольствием.
1: Скачайте бесплатно

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
6: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
7: В «Ленте»!
8: Без комиссии.
7: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В магазин матрешек требуется старший менеджер, младший менеджер и ассистент младшего менеджера.

0: Что бы вы сделали в первую очередь, вернувшись в детство? Продолжаем разбираться в этом вопросе к вашим ответам из нашего веселого чата. Ольга пишет, что села бы играть в Денди или Сегу. Хочу купить и снова вернуться в детство.
1: И спалить телеку, кинескоп.
0: Да, я вспоминаю историю, у меня двоюродные племянники так играли в Денди, что я впервые в жизни видел, как сходят мозоли на больших пальцах.
1: Серьезно?
0: Абсолютно.
1: Вот прям вот так?
0: Вот так.
1: Обалдеть. Андреев написал, что иногда хочется, как в детстве, надуть губы, сложить руки на груди и крикнуть: «Ну, я так не играю!» Пожалуй, это первое, что бы я сделал, попав в детство.
0: Да, сейчас сомнительный аргумент в кабинете у начальника, например, да, если сделать вот так.
1: Слушай, ну, можно попробовать.
0: Попробовать
1: просто можно. Посмотреть на реакцию.
0: На связи Гурьевск. Александр пишет, что уделил бы больше времени спорту.
1: Да ладно. Слушайте, ну, вы молодец, если вы думаете, чтобы вы больше спорта уделили времени.
0: А я вот думаю, что, наверное, можно было бы и поменьше. Сейчас бы со спиной не мучился.
1: А вот Виктор говорит, съесть весь торт целиком. Не поверю, что можно только маленький кусочек. Ну, ты так говоришь, как будто сластена.
0: Конечно, Оля, я тебе 1000 раз говорил, что в детстве я был сладкоежкой, с возрастом сладкое перестал есть.
1: Я вот этого не помню, кстати, говорю, что ты прям вот в детстве был сладкоежкой.
0: Конечно, ты что, до аллергических реакций ел сладкое. Еще один комментарий озвучим. Елена пишет про дневной сон. Это лучшее из детства.
1: Конечно.
0: Его сейчас и не хватает. Как было бы классно, если после обеда руководитель в компании всех укладывал спать. А потом был бы полдник. Мечта.
1: Слушайте, но на самом деле в детстве нам не казалось, что как раз дневной сон это лучшее. А вот сейчас, да, кажется, что... А что плохого-то было?
0: Вообще, чего не спалось?
1: Да-да-да.
0: Что за капризы были? Почему не укладывались самостоятельно? 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Пишите, друзья, что в первую очередь сделали бы, вернувшись в детство.

0: Юмор-ФМ.
1: А мы к вам, друзья, с напоминанием о той суперигре, с которой вы, кстати, знакомы. Автомобиль за улыбку. Наш суперигра в самом разгаре. У каждого из вас есть отличная возможность стать претендентом на автомобиль.
2: Ну и, кстати говоря, открываем завесу тайны уже в следующем часе. Кому-то позвоним с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Так что, если вы активно вращаетесь в нашем улыбайзере, все внимание на Юмор-ФМ. А если у вас там нет, тогда срочно исправляйте это досадное недоразумение.
1: Сайт веселорадио.ру — это официальный сайт Юмор-ФМ. Заходите и делитесь своей любимой фотографией. Вот и все. Все? Вы автоматически оказываетесь в нашей бездушной, но очень справедливой машине.
2: Вступайте в игру прямо сейчас, и пусть вам обязательно повезет. Кстати говоря, еще раньше вы можете оказаться в другой игре под названием Double Battle.
1: 229-2909, код Москвы 495. На кону есть подарки классные, кстати, владельцам питомцев подойдут.
2: И не только, кстати говоря, там они разнообразные. Звоните скорее, ну а прямо сейчас наслаждайтесь, для вас лучшие миниатюры проекта «Лига городов».
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.

0: Встречайте! Команда «Эррор 404» Нижний Новгород.
1: На предприятиях часто проводят День семьи, где детям сотрудников рассказывают про работу их родителей.
2: Вот, дети, это у нас Андрей Аркадьевич. Он на заводе работает давно, сейчас вам все про него расскажет.
3: Без мата.
4: Без мата.
3: Ну, замени все плохие слова на птички-синички. Дети, поздоровайтесь.
5: Здравствуйте!
4: Птички-синички. Добро пожаловать на наш птичий завод. Мы здесь делаем эти синичьи болты. Вот.
6: А чем вы здесь еще занимаетесь?
4: В основном пинаю птиц.
6: Вы жестокий.
4: Такая работа.
6: А что это за бутылка?
4: Я в нее сливаю масло.
6: А это что за бутылка?
4: Это портвейн.
6: А в чем заключается смысл вашей работы?
4: Не перепутать бутылки.
6: А почему вы без каски?
4: Ну, отвечу. Потому что бетонная плита два раза в одно место не бьет. И за все это я получаю 25 тысяч.
6: Птичья зарплата.
4: А ты что такой любознательный? Тебя как зовут?
6: Петь Синичкин.
4: Я бы тебя по-другому и не назвал.
2: Так, дети, все. Здесь экскурсия окончена. Пойдемте в другой цех. Попрощайтесь с дядей.
7: Пока, большая птица!
2: Идемте.
4: Обидно, блин.
0: Команда Иван да Марья. Кострома.
8: В самом дорогом салоне красоты две очень сильно богатые женщины.
9: Ну, а я ей говорю, куда в первые классы без виниров? Ну, засмеют же.
10: Праздник же. А вы здесь сегодня какую процедуру сделали?
9: А я вот нависшее веко нарастила. Чтоб завтра было что удалять. Надо же чем-то заниматься.
10: Согласна.
9: Да. А у вас сколько домработников?
10: 512.
9: А у нас 1 терабайт. Да, или в чем они там измеряются?
10: Ну, что-то такое. А мне, знаете, недавно почку свиньи пересадили.
9: О, это зачем?
10: Так трюфели вкусней.
9: Интересно. А как у вас с мужем вообще?
10: Хорошо, хорошо, изменяет. Но ей уже 24.
9: О, вы даже запомнили?
10: А сейчас с нулевых считать легко.
9: Ой, а у моего, представляете, любовница из Никарагуа. Мы ее привезли, отмыли. Белая.
10: Экзотично. Да. А у вас муж насколько богат?
9: Ой, я не знаю, если честно, но он всегда ходит в спортивном костюме и в кепке.
10: Богатый.
9: Так скучно.
10: Скучновато.
9: Может, закажем дельфини икры?
10: Они вроде не мечут.
9: Ну, может, заплатим? Че, дельфины шумные, че им бабки не нужны? Открой дельфинарий.
10: Ну, их вроде люди открывают.
9: Что за чушь? Тогда бы назывался людинарий.
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
11: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 17. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
15: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Маша подарила папе на юбилей самодельную открытку и получила от него на свой день рождения самодельный смартфон.

0: Наш фирменный и традиционный музыкальный эксперимент, имя которому Double Battle, прямо сейчас состоится в эфире Юмор ФМ. У каждого из вас, друзья, есть шикарнейшая возможность обзавестись подарками от Юмор ФМ.
1: А для этого нужно раньше всех прислать верный ответ на, например, Telegram. Значит, можно в Макс, а можно, кстати, и смс-кой. Номер един для всех. +7 915 0303 567.
0: Что будет происходить? Мы с Олей исполнили куплет-припев, они написаны по мотивам какой-то известной композиции. Песня может быть как детская, напоминаю, из какого-то мультфильма, либо же кинофильма, так и вполне себе взрослая. Какой-то хит современности, либо же хит недавнего прошлого. Отгадывайте оригинал, забирайте подарок. Напомним координаты. 915-0303-567, единый номер для Телеграма, Юмор ФМ, для мессенджера Макс и СМС-сообщений.
1: Всем мы желаем удачи и все внимание на Юмор ФМ.
0: 3, 2, 1, поехали.
1: Юмор ФМ.
2: Ольга Мажара.
1: Антон Бурный. Погнали.
2: Общеизвестно, сомнения нет. У женщины каждой есть личный секрет.
1: У юных красоток так часто бывает. Личико страшные тайны скрывает. Пухлые губы, что вы так любили, недавно опять пригубили, промили.
2: Девочка милая, хватит.

0: скажи, что ты хочешь Артура.
1: Не хочу.
2: Да, не хочу. Там, кстати, классный вариант. Девушки бывают разные. Девочка, танцуй. Но все же правильный ответ. Антон, я сначала такой не понял, что за песня? Антон такой...
3: Одним жестом буквально.
2: Да, одним жестом, да.
3: Показал правильный ответ.
2: Екатерина раньше всех написала «Алкоголичка».
4: Несмотря на милое личко, алкоголичка, алкоголичка.
2: Екатерина, вы молодец, поздравляем вас. Вы получаете набор от организатора фестиваля питомцев в Москве, который проходит в городе все лето. Ура-ура, мяу-мяу, мур-мур-мур, гав-гав.
3: Ну что еще?
2: Ну что еще сказать?
3: Пи-пи-пи.
2: Что?
3: Как мышки делают.
2: Пи-пи-пи?
3: Да.
2: Как у нас делают мышки, Антон?
3: Кать, мы вас еще раз поздравляем. Ну и, собственно, классного дня.
4: Double battle.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Продал дрель.
6: Пинг.
5: Купил колыбель.
6: Пунг.
7: Продала пинетки.
6: Пинг.
7: Купила ракетки.
6: Пунг.
8: Продал удочку.
9: Купил удочку.
6: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
10: Продавай без комиссии.
6: Пинг.
10: Покупай безопасно.
6: Пунг.
3: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Каждый возвращается в детство по-своему. Вот одна девушка просто переоделась в первоклашку, купила сухарики и съела их на улице. А мы спрашиваем, что бы вы в первую очередь сделали, вернувшись в детство?
2: Мария написала, что вернется в детство и прогуляет школу. Вот просто не пойду на уроки. Ну а чтобы не поймали, спрячусь в кинотеатре «Родина». Там в будни днем показывали индийские фильмы за 10 копеек.
1: Ох, сколько же было прогулено уроков, да, ради индийских фильмов когда-то?
2: У тебя?
1: Да, у меня.
2: Ну, нет, я подумала, вдруг...
1: В моем детстве, конечно, по 10 копеек в кинотеатре «Родина» показывали индийские фильмы. 915-0303-567, телеграм-канал «Юмор-ФМ», группа ВКонтакте, группа «Юмор-ФМ» в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение, друзья, продолжайте отправлять свои ответы на наш вопрос в веселый чат. А здесь шутки-шоу, Ольга Мажара в студии «Юмор-ФМ».
2: И Антон Бурный. Приветики.

0: Расскажем, что приготовили для вас в рамках этого часа. Самый лучший Дэн под занавес 6:30 минутки появится с порцией анекдотов.
1: Еще раньше, кстати, появится Сатья тоже с порцией, но советов. Между прочим, советы в делах важных, но с юмором. Все, как он умеет.
0: Да, дождемся визита эксперта по взаимоотношениям на экваторе 6:30 минутки. Автомобиль за улыбку. Шутка Николая Фоменко нас с вами ждет в рамках этого часа.
1: А значит, кому-то позвоним с вопросом, какая шутка прозвучала только что, поэтому все внимание на Юмор ФМ, если вы уже в нашем улыбайзере, ну а прямо сейчас улыбайтесь шире, потому что здесь появляется тот самый КВН на Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ представляет. Снова наша сзади. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
3: Магадан. Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по Папа Римской борьбе. Но эта новость дошла до нас совсем недавно.
4: Ага, с пятого раза.
3: Но мы, конечно же, все обрадовались.
4: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
3: В смысле с пятого раза?
5: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
3: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
6: Где здесь выход?
3: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
6: Я беру 50 на 50.
3: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
6: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
3: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
5: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
3: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
6: Да мы тут все Ксения Бородина.
3: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
5: На лобном.
3: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
7: И мы
3: закрываемся.
7: Счастливы.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».

0: от 681 600 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону «Вологде» 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрово, 33. Телефон 50 50 19.
2: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: нельзя поймать в клетку, потому что они бывают только в полоску.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Анонсированная нами ранее шутка Николая Фоменко только что прозвучала в эфире МРФМ. Кому-то из вас выпадет честь повторить данный юмористический шедевр для того, чтобы стать богаче на 3000 рублей и заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: И, между прочим, такая возможность есть только у тех, кто прямо сейчас уже в нашем улыбайзере. Если вас там нет, срочно добавляйте фотографию. Все подробности есть на сайте веселаярадио.ру. Ну а если вы в улыбайзере, тогда самое время вдохнуть, закрыть глаза и... 3, 2, 1.
2: Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
3: Наталья Сигаева. Да, звучит как фамилия, но нет.
2: Сигаево.
3: Сигаева, да. Мы будем вам сейчас звонить с одним единственным вопросом. Какая шутка прозвучала только что? И искренне надеемся на то, что вы готовы прямо сейчас повторить ее.
2: Звоним Сигаева, звоним Наталье, делаем это прямо сейчас.
3: Угу. 30 секунд есть у Натальи для того, чтобы ответить на наш звонок.
2: Ну да? И повторить шутку, соответственно. Для того, чтобы забрать 3000 рублей и, напоминаю, заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: 30 секунд. Они же пролетят как одно мгновение. Поэтому,
2: практически
3: Наталья,
2: как июль.
3: Кстати, а он уже все. Практически как лето. Как лето, ой. Как лето захотелось.
2: Все меньше времени остается у Натальи для того, чтобы поднять трубку и повторить нам шутку Николая Фоменко. Буквально считанные секунды, вот последние.
3: Последние песчинки. Все?
2: Все.
3: Но, смотрите, спектакль не совсем окончен. Ваша улыбка остается в улыбайзере. Это я говорю, вдруг кто-то передаст Наталье, да, чтобы была фотография, звонили, но не получилось.
2: А действительно может так произойти, и так уже происходило, когда наша бездушная, но очень справедливая машина, имя которой Улыбайзер, выбирала фото повторно. Поэтому, Наталья, может с вами произойти и такая история.
3: Да, поэтому все внимание на Юмор ФМ всегда. С утра и до самого вечера. И даже ночью. Ну, тоже слушайте Юмор ФМ.
2: На всякий случай.
3: Да мало ли.
2: Все подробности суперигры «Автомобиль за улыбку» найдете на сайте веселаярадио.ру. Там же можно и нужно поделиться своей улыбкой, если вы до сих пор этого не сделали. Ну, а данный эпизод игры будем потихонечку завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер. Раскрутить его для того, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Певец Сергей Шнуров спрашивает.
1: Уважаемый Сатья, я не знаю, женщина вы или мужчина, но знаю, что у вас очень острый ум. Поэтому вопрос. Отвечать нужно в рифму. Где? Все.
0: Сатья отвечает.
2: Красавчик. Само собой, в караганде, потому что у меня была пауза в несколько секунд. Но если бы этой паузы не было, то где-где? В кожаном пальто.
0: Сатья с юмором. Ирина, медсестра из Санкт-Петербурга, спрашивает.
3: У нас с мужем есть такое правило в семье. Если есть какие-то вопросы или проблемы, мы решаем вместе и сразу разговариваем. Но есть такие моменты при ссоре, когда один из нас никак не хочет поговорить и выяснить причину. Типа, я не хочу сейчас об этом говорить. Ну а как тогда решать эту проблему и разговаривать, если один не идет навстречу другому? Спасибо за ответ.
0: Сатья отвечает.
2: Как мило, как мило, да. Вопрос очень хороший, и, возможно, никто не заметил нюанс. А нюанс такой. У нас с мужем есть правило. Если есть какой-то вопрос, мы обсуждаем и решаем. И вроде все так красиво. Но почему-то в ссоре он не хочет решать этот вопрос. Ну, у вас же есть правило решать, когда у вас есть проблема, а не когда вы в ссоре. Ну, это можно так сказать. Обычно у нас есть правило, когда у меня трудности, когда я мою посуду, мужчина мне, что делать, подает тарелки. Но когда он, скотина, сидит на унитазе с запором, он почему-то этого не делает. Я возмущен, у нас же есть правило. У вас есть правило решать вопросы, а ты хочешь, чтобы эти правила работали в ссоре. В ссоре вопросы не решаются. В ссоре люди сливают друг на друга негатив, потому что они до этого не научились его сливать экологичным способом. Ссора – это не экологичный слив негатива, когда из людей выходит все.

0: Говорит Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска,

0: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь «Т».
6: И в этом весь «Ты».
5: Подробнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» 0+.
8: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
11: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Масло сливочное «Экомилк» 180 граммов по покупательной цене. Всего за 189,99 до 5 августа. Все начинается с Ошана.

0: Буханка на Юмор ФМ.
1: Каждая буханка хлеба — трагическая история зерен, которые мечтали стать пивом, но не стали.

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АОБ «Снолек». Расстройство кишечника? Энтерофурил – средство для семейной аптечки. Помогает справиться с кишечной инфекцией и сохраняет полезную микрофлору. Разрешен детям с 1 месяца. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: Возвращаемся к теме сегодняшнего эфира. Что бы вы сделали в первую очередь, вернувшись в детство? Вот такой вопрос. Давайте к вашим комментариям из нашего веселого чата. Олег написал следующее. Храни ту коробочку со вкладышами и скажи отцу, чтобы оставил 6 в оригинале. Ну, это, видимо, Олег во взрослом возрасте, когда перенесся, увидел себя маленького. Интересно, а что с моими вкладышами? Они вообще существуют еще или нет?
3: Ну, мои стырены подругой школьной, это я уже как-то рассказывала. Вот Светлана написала, что сказала бы себе, да не переживай ты из-за прыщика. Через несколько лет тебя будут больше волновать коммуналка и давление.
2: Нам бы сейчас детские переживания, да, да, во взрослый возраст.
3: Прыщик.
2: Татьяна пишет, мы в детстве, когда ходили купаться на речку, копали картошку на соседнем поле и запекали ее в костре, а потом с большим удовольствием ели, соответственно.
3: Ай, что не сообщение, реально, подсолнух с чужого огорода. Угу. Значит, картошка.
2: Чужого поля, да?
3: Да.
2: Кукуруза туда же, пожалуйста.
3: Вот Олег написал, что в первую очередь бы, вернувшись в детство, поехал к бабушке с дедушкой в деревню, стал бы с ними обниматься, поел бы пирожков прямо с печки, сыр из печки, и провел бы с ними все лето. А вот сыр из печки, это как? Это вот, ну, я...
2: Ну, видимо, запекали какой-то.
3: Интересно. Очень интересно. Честно говоря, я сыр из печки никогда не ела.
2: Вот, например, если обжарить адыгейский сыр, по-моему.
3: Ну, это другое. Адыгейский,
2: да, то вот, мне это вам чертовски напоминает вкус курицы, куриного мяса.
3: Да ладно? Я сегодня же попробую.
2: Попробуй. Скажешь потом.
3: Хорошо.
2: Что тебе напоминает.
3: А ты сегодня...
2: Да, запеки арбуз, да, потому что это напоминает вкус тунца. 915-0303-567. Друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты.

0: Это вам не шутки. Это шутки-шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: А мы напоминаем, друзья, что сегодня у вас еще будет возможность оказаться в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку», потому как, ну, шутка сегодня, которая прозвучала уже в эфире Юмор-ФМ от Николая Фоменко, она далеко не последняя.
2: Однозначно. Я вот поймала себя на мысли, что, в принципе, как в детстве многие мечтали о своем автомобиле, так и во взрослой жизни. Поэтому пора исполнять свою мечту. Даже если у вас есть машина, ну, скажем так, что вторая лишняя, тем более в подарок от Юмор-ФМ.
1: Абсолютно бесплатно, а?
2: Да-да-да-да-да. Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Делитесь улыбкой, мы с вами будем делиться шутками и, конечно же, автомобилем. Да, кому-то вручим этот самый главный подарок.
1: Напоминаю, достаточно всего лишь просто оказаться в нашем улыбайзере. И вы автоматически в числе претендентов.
2: Да, ну и, конечно же, слушать Юмор-ФМ. Вот прямо сейчас слушайте, улыбайтесь, кайфуйте, наслаждайтесь, потому что для вас будет выступать невероятный артист, который может и спеть. Но прямо сейчас петь он не будет, а будет рассказывать анекдоты.
1: Денис Клявер.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Заглянем в стоматологическую поликлинику. Зубной врач после проведенного лечения смущенно говорит пациенту: «Простите, ради бога, но вы знаете, я, похоже, удалил вам здоровый зуб, и теперь придется рвать еще и больной». Пациент отплевывается, неожиданно улыбается и отвечает: «Доктор, какое счастье, что вы не окулист». Случай в дороге. Семья едет в машине, папа за рулем, маленький сын спрашивает у мамы: «Мам, а ты мне удочку купишь?» «Конечно, сыночек, и удочку тебе купим, и лодку к ней купим, машину, и друзей алкашей, блин, купим, чтоб все как у отца было». Спорить с женщиной бесполезно и не надо, потому что девушка всегда права. Жена заявляет мужу: «Все мужики козлы». «Да, дорогая, абсолютно все. И ты тоже. Я самый большой козел в мире». «Тогда почему я вышла замуж за тебя и живу с тобой столько лет?» «Ну, а вот теперь мы плавно перешли к теме, что все бабы дуры».
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 17. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
14: Ищешь стабильный

0: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В гостях хорошо, а дома убери, прибей, вынеси мусор. Пойду лучше в гости.

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Говорили вот о чем, а что бы вы сделали в первую очередь, если бы вернулись в детство. И вот буквально только что наткнулся на видео, где человек катится с горы по траве зеленой кубарем. Вот, пожалуй, данное действие совершил бы, окажись я сейчас в детстве.
2: Но, слушай, самый популярный ответ – это «я не убегу, значит, с тихого часа». Честное слово, многие бы хотели сейчас просто вернуться вот в это состояние, когда днем можно поспать, и никто тебя не будет за это ругать, а наоборот. Народ скажет, какой ты молодец.
1: Да, я очень ценю, кстати, эту возможность в своей жизни.
2: Хороший мальчик, Антоша.
1: Да.
2: Сладких снов Антону желаем. Ну, в смысле, ему нужно...
1: Ну, чуть позже, да.
2: Чуть-чуть попозже.
1: А пока мы всем пожелаем классного дня, поздравим с наступающей пятницей. Поблагодарим абсолютно всех, кто отметился в комментариях в нашем веселом чате.
2: Да, всем желаем классного четверга, суперского настроения, легких идей, ярких мгновений. Ну и как там им еще вот говорят...
1: Ну, как-нибудь.
2: Живите богато. Да. Вот.
1: За настроение далее в эфире МРФМ отвечает госпожа Иванова. Появится здесь минут на минуту. Ваш привет и передаст. Плюс ко всему, не забывайте о том, что и в любой момент здесь в эфире может появиться та самая шутка Николая Фоменко, которая сделает вас богаче на 3000 рублей, а также поможет стать претендентом на суперприз. Автомобиль за улыбку.
2: А для этого нужно оказаться в улыбайзере. Все подробности на сайте веселорадио.ру. Мы же на этом говорим мяу-мяу и мур-мур-мур. Антон Бурный.
1: Ольга Мажара. Вернуться завтра в 7 часов утра. Это будут шутки-шоу в эфире Юмор ФМ.
2: Пока.
1: Чао, пока.

0: Реклама. Продолдри.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
3: Купила ракетки.
4: Пунг. Продал удочку.
5: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
7: Покупай безопасно.
1: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Скрипучие кроватки мамонтенок. Пусть мама услышит. Пусть мама придет.

бы не было ностальжи, друзья, когда наша суперигра на время закончится. И когда мы автомобили отдадим в нашем суперфинале, прямо сейчас загружайте свои классные фотки на сайт веселорадио.ру и принимайте участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Сегодня загружайте, завтра мы вам позвоним. Если вы назовете шутку, которая прозвучала в эфире Николая Фоменко, заберете 3000 рублей, станьте нашим суперфиналистом. И, возможно, под Новый год именно вам мы отдадим наш новенький автомобиль. Так что участвуйте. Ну, а это утро продолжаю с вами я, Настя Иванова. Доброе утро, всем привет, здравствуйте. В веселом чате передам ваш привет, шутки и поздравления, пишите. Также расскажу, что и смешного послушаем. Например, в финале часа услышим рубрику «Ждите, извольте» с Михаилом Полицеймака. Также послушаем 5 шуток Фоменко про шашлык. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас проект «Шутки, песни», где Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. Ну а все это юмор-фам, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем, и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Я помню, мимо проходил. О! Большой зеленый крокодил, добрый крокодил, Гена крокодил.
3: Гена!
2: Когда его я увидал, рядом увидал, близко увидал. Я с алкоголем завязал, сразу завязал, взял и завязал.
4: Когда белочка пришла в костюме крокодила. Ну почему? Был крокодил зеленый, а потому, что кожный покров крокодила включает огромное количество хроматоформов, которые меняют цвет в зависимости от температуры тела крокодила. Если крокодил зеленого цвета, значит его кожа нагрета.
5: Хорошо.
4: Видите, какая у нас умная передача?
5: Да, помимо юмора я получил еще и информацию правильную.
2: Я залпом влил в себя бокал, чтоб я бухал, а ты рулила.
0: На Юмор ФМ.
4: Младший лейтенант, бывший генерал, на параде он тикток снимал.
2: Провел в новостройке ночь, о тонких стенах не думал я. Знает теперь сосед все мои тайны.
4: После 50, после 50, ты про амурные победы лучше нам не свести. Шутки, песни на Юмор ФМ.
5: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
4: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин,
5: Люся Чеботина.
4: До новых встреч. Пока-пока.
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни.

0: веселый чат уже недалеко. Буквально через 15 минут озвучу все ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписывать свои смс. А также напомню, что будем смешного слушать в этом часе. Например, в финале послушаем интересные истории про известных людей в рубрике «Шутите, звольте». Также услышим 5 шуток Фоменко про шашлык. Прямо сейчас Гар Дмитриев поделится детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Слушаем.
1: ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
1: Угарный папа!
2: После очередных наставлений отца, возмущенная Танечка выходит из комнаты со словами: «Мой папа просто не знает, как нужно обращаться с девочками. Он хочет воспитать меня достойным человеком, но не имеет опыта в этом сложном деле». Саше 5 лет. Он искупался, вышел из душевой кабинки и кричит: «Мама, я помылся!» Потом уже тише, смотря в зеркало: «Сначала я помылся, потом я побрился, потом я женился». Так и жизнь пройдет. Из школьных сочинений Саши. В старину обезьяны ходили голыми, а когда наступил ледник, они покрылись волосами, и это помогло им стать людьми. Старый князь Болконский не хотел свадьбы сына с Наташей Ростовой и дал ему год условно. Папа Карло вырубил Буратино.
1: Угарный папа.
2: Дедушка спрашивает 3-летнего Ваню, кого из родителей он больше любит. Ваня отвечает: «Я, дедуля, никому не скажу, кого люблю больше, папу или маму. А то папа сильно обидится». 5-летний Саша в зоопарке предлагает маме: «Мам, давай возьмем к себе этого слона». Мама отвечает: «Как мы его возьмем? Он же большой, и кормить мы его не сможем». Саша осмотрелся и говорит: «Так не надо его кормить. Написано же, кормить строго запрещено». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное, помните, что «Угарный папа» ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи!

0: Дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
5: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне сейчас звонили мошенники. Короче, схема следующая. Звонят, говорят, что мы родственники, зовут на шашлыки, а потом по приезде оказывается, что нужно еще и в огороде поработать, чтобы съесть по...

0: Шутки, приветы и поздравления прямо сейчас прозвучат из ваших радиоприемников. Ну, а если вы еще не написали нам по каким-то причинам свои приветики, то срочно пишите номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Из Брянска от нашей слушательницы, которую зовут Любовь, летит такое сообщение. Всем хорошего настроения, у нас дождь, написала она. В столице тоже дождь, Любовь, мы вас поддерживаем, передаем вам наши пасмурные приветища. Привет из Саратова, сидим на даче, погода пасмурная, хочу передать привет любимому мужу Кунину Евгению и сестренке Федотовой Оксане, которая приехала к нам в гости. Написала все это Ольга. Мы, конечно же, рады. Хорошо проводите время. Видите, когда близкие, любимые люди рядом, вообще не важно, какая погода за окном, согласитесь. Поэтому классно вам провести время. Дальше идем. Значит, есть такое, это шутка от Николая. Учитель труда из Санкт-Петербурга, ударив по пальцу молотком, произнес: «Ну как же так меня угораздило?» Я вот уверена, что они именно так и произносят. Вот 100%. Ничего другого. Так, значит, есть еще шутка. Ой, не шутка, а привет от нашего слушателя, от Константина, который желает всем классного, яркого дня. А от Михаила из Саратова летит такое сообщение. Я желаю вам ясной погоды, удачи и здоровья из Саратова. Хорошо. Друзья, продолжим передавать приветы, шутки и поздравления ровно через час. Ну, а прямо сейчас вы пишите, чтобы точно мы передали все абсолютно. Ну и, конечно, до конца часа 5 шуток Фоменко про шашлык. В финале рубрика «Шутите, зволите». Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись

0: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
1: Фоменко. 5 шуток про шашлык.
2: Николай специально родился летом, чтобы на его день рождения вместо торта был шашлык.
3: Мне сейчас звонили мошенники. Короче, схема следующая. Звонят, говорят, что, мол, мы родственники, зовут на шашлыки, а потом по приезде оказывается, что нужно еще и в огороде поработать, чтобы съесть пару кусочков мяса.
4: Читаю на бутылке с соусом. Подходит к мясу. А к рыбе он подойти стесняется, что ли?
5: Если помидор ягода, то кетчуп варенье.
6: Разжигая костер для шашлыков или затапливая баню, главное не увлечься чтением газет десятилетней давности.
1: Юмор FM. Шутки и песни.
0: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
7: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОКРН 7832-04-86-0.
8: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 17. Ветер северный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
10: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
11: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок, яхты. Что не говорите, а в жизни нужно уметь правильно выбирать обои.

0: «Шутить изволите?» Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И не только рассказываю, но и приглашаю вас в увлекательное путешествие во времени и пространстве. Например, сейчас мы перенесемся в 19 век, в романтическую и прекрасную Францию. А веселыми историями из жизни нас порадует сам Александр Дюма.
0: «Шутить изволите?»
1: Во время своего путешествия по Российской империи автор «Трех мушкетеров» посетил Тбилиси. Владелец большой книжной лавки пригласил его зайти посмотреть товар. А за день до этого книготорговец велел все полки заполнить исключительно произведениями Дюма, а все остальные спрятать подальше. Классик французской литературы зашел в лавку и удивленно воскликнул: «А где же книги других писателей?» «Они все проданы», — еле сумел выговорить растерявшийся владелец магазина. Однажды Александр Дюма прогуливался в зоологическом саду с красивой молодой дамой. Та была в полном восторге от увиденного, но более всего ее поразил какой-то олень с четырьмя рогами вместо двух. Дама поинтересовалась у своего спутника, что это за животное. Дюма отреагировал моментально: «Я полагаю, что это олень-вдовец, который снова женился». Александр Дюма не раз участвовал в дуэлях. Ну, самая известная дуэль писателя произошла из-за лишних слов, сказанных на светском приеме у известной в Париже дамы. А вот условия дуэли были необычны. Участники тянули жребий, и тот, кто доставал записку со словом «смерть», должен был застрелиться. Этим счастливчиком и оказался Дюма. Писатель взял пистолет, удалился в соседнюю комнату и закрыл дверь. Хлопнул выстрел, повисла скорбная тишина. Через мгновение дверь распахнулась, и смеющийся Дюма вышел из комнаты со словами: «Увы, господа, я стрелял, но я промахнулся».
0: «Шутить изволите?»
1: Что же, Александр Дюма на время удалился, и мне, пожалуй, пора. Обязательно вернусь с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите?» На Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Продал дрель.
2: Пинг.
1: Купил колыбель.
2: Пунг.
3: Продала пинетки.
2: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
2: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
7: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
2: Пинг.
8: Покупай безопасно.
2: Пунг.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
10: Лето. Время путешествий и новых открытий.
11: Но иногда открытия бывают неожиданными.
10: Ой-ой-ой, диарея?
2: Ай-яй-яй.
10: Срочно энтерофурил.
11: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
12: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
13: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: 11.00 в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Большой жизненный опыт. Это когда точно знаешь, как не надо, но все равно так делаешь.

наш тоже может напасть на кого-то из вас в любой удобный момент, поэтому всегда будьте готовы, ну, для начала улыбнуться на камеру смартфона, а потом готовы ответить и назвать шутку Николая Фоменко. Но об этом мы поговорим чуть позже, пока вам всем скажу привет, я Настя Иванова. Значит, рассказываю, что будет в этом часе интересного. Например, веселый чат, где передадим и привет, и поздравим друг друга, и, конечно же, пошутим. Присылайте свои смс на наш номер +7 915 0303 567, ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в этом часе услышим задорного в финале, также послушаем рубрику «Реалити-криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил», а начнем мы с любимого биг-стендапа. Ну а все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне в самом начале нужно говорить. У меня есть проблемы с координацией и с речью. И каждое новое общение мне нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Я пользуюсь доставкой еды на дом. Все же уже пользуются доставкой еды. Но я вот заметил одно, что очень большая разница между тем, когда ты только скачал приложение, делаешь первый заказ, когда уже освоился и такой прямо клиент. Я когда делал первый заказ, я смотрел в телефон и такой: «О-о-о, ничего себе, вы приготовите мне еду и привезете ее прямо домой, да я встречу вас возле метро». И когда пришло сообщение, курьер забрал заказ и уже спешит к вам. Первая мысль была: блин, надо бы прибраться. Человек придет, у меня такой срач. Сейчас, ребята, то, что курьер звонит в дверь, это не повод надевать трусы вообще. Вообще не повод. Я, знаете, я стал такой вальяжный, наглый. Знаете, какой верх наглости? Это вот открыть курьеру дверь, забрать пакет с едой и сказать: братан, подожди, цепани мусор. Давай, ну, это твои же принесли, что? Давай, что ты будешь порожняком гонять? И постоянно они от меня требуют оставить отзыв. Каждый заказ: Андрей, вам все понравилось, напишите отзыв, поставьте пятерочки, поставьте звездочки. И они так меня достали, что я недавно первый раз в жизни написал негативный отзыв. Я прямо открыл ноутбук, подумал: хотите, пожалуйста, всю правду. Значит так, привезли поздно, все холодное, невкусно. Думаю, такой: да, вот так. И через минуту они присылают мне сообщение, мол: Андрей, рот. Мы сами от этого, мы этого курьера найдем, убьем, чертовой матери. Ну, я своими словами, но там такой смысл был. Если вы еще готовы нас простить, примите от нас в качестве извинений промокод на 200 рублей. Надо было сказать спасибо, но первое, что я подумал: ребята, вы сами-то поняли, что вы наделали сейчас? Я же почувствовал кровь. Я на вашем сайте написал десятки положительных отзывов. Не получил от вас ни копейки. Вы к чему меня мотивируете? Я за 2 недели обосрал все рестораны в округе. Все, до единого, все. В районе моей станции метро ресторанному бизнесу капец. Там, судя по моим отзывам, выжженная земля. Надо переезжать уже, потому что не принимает заказы больше. Спасибо большое, у меня все, спасибо.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я всегда стою на весы с котом. Независимо от результата, кот прожорливая скотина. Я молодец.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Старайтесь не ругаться с некрасивыми людьми. Ведь в случае мордобоя им-то терять нечего. Однажды на меня напали пятеро, и я 1, 2, 3, 4 и 5 числа лежал в больнице. Гопники встретили цыпленка и спросили: «Слышь, ты чё вылупился?» Трое неизвестных отобрали у прохожего паспорт и порвали. Теперь неизвестных четверо. Рычи как волк, сражайся как лев. Суй руку в реку, как грека. Если жизнь сбила тебя с ног, устройся поудобнее и пару часиков поспи.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Рафтин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Пташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да? Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
8: Хватит шутить в семейных чатах.
9: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
10: А у тебя что, тоже дед был?
8: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
11: 13+.
12: Чем только чарт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
13: Мы не хмуримся и продолжаем.
12: Новости, от которых хочется улыбаться.
14: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
12: Веселые песни.
15: Поднимите мне зарплату.
12: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
16: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
12: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

Фоменко на Юмор-ФМ. Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь, вот оно, счастье. А нет, опять опыт.

0: веселый чат.
1: Всем приветов, шуток и поздравлений прямо сейчас на Юмор.ФМ. Это веселый чат. Здесь сейчас все это будет озвучено. Ну, а если вы еще не написали, то номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Значит, нам пишут такое сообщение. Девочки из Улан-Удэ, осталось чуть-чуть, держимся, не хохочем до слез. Написала все это, ну, судя по всему, Плюшка. Так подписан ее профиль в Максе. Класс, идем дальше. Всем доброго утра и хорошего дня. Услышал шутку. Шутки про огород и хочется добавить. Зимой хочется скорее бы весна в город, в огород поработать там, а в конце весны заходишь в огород, спину ломит, думаешь, скорее бы осень, чтобы все это перепахать. Вот такая жизнь садоводов у нас. Класс, класс, да, согласны. Идем дальше. Есть от Андрея послание для всех близких и родных. Желает он всем классного настроения. А Макс пишет: привет всей команде Юмор.ФМ и его слушателям. Снова на работе и снова с нами весь день. Всем хорошего дня. А, класс, Максим, очень рады, что мы с вами, а вы с нами, конечно же. Ну и еще есть послание от тоже нашего слушателя. Уважаемые мужчины и девушки радио Юмор.ФМ, передайте привет из Курской области. Есть такое послание. Передали, конечно. Итак, друзья, до конца часа мы с вами слушаем реальность. Криминалити. В финале послушаем Задорнова. Ну а веселый чат вернется ровно через час. Поэтому приветы, шутки и поздравления снова прозвучат. Ну а вы снова и снова их пишите и, конечно, подписывайтесь.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
2: Реалити криминалити.
1: На сайте знакомств она описала себя девушкой модельной внешности, не уточнив, что имела в виду натурщиц Рубенса. Поэтому я не оплатил заказ в ресторане, хотя и мог сделать это с 50% скидкой, потому что она работает там поварихой. На ногу потерпевшей я наехал случайно, так как не знал, какой у нее размер ноги, и не смог правильно рассчитать маневр задним ходом. От последнего слова отказываюсь, потому что служил в десанте, и у нас такого слова нет. А крайнее слово мне произнести не предлагают. Потерпевший не снял рюкзак в вагоне метро и мешал рядом стоящим пассажирам, чем нанес мне душевную травму из-за мысли о том, куда катится наша молодежь. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, вечером плюс 21, ночью до плюс 17. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Ищи стабильную.

0: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка. Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: 15 детей из многодетной семьи уговорили наконец-то отца сбрить усы, которые сводят с ума их мам.

0: Ой, как я люблю, когда люди смеются. Знаете, вот зрители просто не знают. Да я бы сам платил им, чтобы они меня слушали. Иностранцам я уже говорил, лучше не знать русский язык. Как тот немец, который в Сельмаге зашел в магазин, а выйти не может. Потому что он знает русский язык. А на двери стеклянной, прозрачной, табличка. С одной стороны открыта, с другой закрыта. Он же верит словам, а не как мы, ощущениям. Ой, они балдеют, иностранцы. Слушайте, это приехал американец поохотиться на родительских угодьях под Бердичевым. Послал телеграмму, мол, медведи, мне родители рассказывали, такой медвежьей охоты нигде в мире нет. А наши думают, медведей же давно нету. А деньги-то надо забрать с парня. Поехали в цирк. Взяли списанного мишку. Пока везли в товарном вагоне, мишка почувствовал недоброе и сбежал в лес. А этот бывший наш, теперь уже американец, с ружьем пошел охотиться. Мишка вышел на дорогу. Первым, кого встретил мишка, был почтальон на велосипеде. Когда почтальон на велосипеде увидел медведя, впервые за свою 80-летнюю работу, он дико перепугался, свалился и убежал. Велосипед остался. А мишка-то был цирковым. Он соскучился по работе. Он сел на велосипед и поехал. В это время вышел американский охотник с ружьем. Он вскинул ружье, а мишка на руки встал, идет. Он понял, американец, что такой охоты он нигде не встретит, как в России. Ну, действительно, того, что происходит в России, нигде такого быть не может. Я бесконечно это могу рассказывать. Мужик решил сфотографироваться прикольно в Австралии. С кем? С кенгуру. Ну, надо как-то по-нашенски, чтобы прикол был. Он взял на кенгуру, одел пиджак свой и застегнул. Кенгуру на него смотрит. Вот. Думает, мужик, ты чё? А наш говорит кенгуру, я сейчас за фотоаппаратом скажу, ты подожди меня здесь. Кенгуру говорит, конечно, ну да, конечно. И только наш отошел, кенгуру такого дёру дал на задних ногах. А в пиджаке кредитки, паспорт. Ну, наш выпил для храбрости и в посольство говорит, у меня кенгуру забрал кредитки, паспорт. Его уже без визы домой отправили, потому что в Кащенко виза не нужна, как вы понимаете. Мне не мужика жалко, мне честно, мне жалко кенгуру. Полгода этот бедный кенгуру в пиджаке. Он же не знает, что у него кредитки там. Единственное, когда он видел туристов, он выбегал, этот кенгуру. Он думал, из него снимет сейчас кто-нибудь это. А вы глаза туристов можете себе представить, когда они видели кенгуру в пиджаке?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Таким бывает период. 10 букв.
8: Ледниковый.
7: Лето же.
8: Тогда пикниковый.
1: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности
9: подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоярадио.ру. 18+.
10: Все и даже больше для активного отдыха на природе в Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
11: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
12: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: В российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Третий день читаю книгу «Как сделать суперклей своими руками». Просто невозможно оторваться.

0: Предлагаю нам тоже в новом часе веселиться, друзья, хорошо проводить время, потому что это что? Это Юмор ФМ, и у нас здесь есть супер игра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть новенький автомобиль. Для этого вы загружаете фотки, и мы вам звоним. И, кстати, в этом часе кому-то из участников мы позвоним. Если вы назовете шутку, заберете 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом. Ну, а пока расскажу, что еще будет. Будет веселый чат, поэтому принимаю ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите. И смешного анекдоты момента в финале «Лига городов». Также в середине часа будет фирменная не реклама. А начнем мы с «Однажды в России». Настя Иванова, это я, приветствую всех и каждого. Ну а все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в такси».
2: Спасибо еще раз, что согласились меня везти. Никто не хотел так далеко ехать за город, представляете?
3: Так понятное дело, у нас сейчас это, в Тобольске, день мертвых. Ну, всех этих, кто зиму не пережил. Мы их друг на дружку на плот вот так складываем и по реке туда сплавляем.
2: Серьезно, так у вас?
3: Нет, конечно, ты че, блин? Пошутил я.
2: Пошутила.
3: Ладно, поехали.
2: Поехали.
3: Я гляжу, вы это, с райцентра?
2: Не, я вообще из Москвы.
3: Ты чё?
2: Чё?
3: Сюда приехала. Нефть нашу воровать, да?
2: Вы чё так взбесились вообще? Я вам ничего такого не сказала, Даша.
3: А тут и говорить и нечего. Тут и так всё понятно. Вы москвичи, вы всё поназахватывали. У нас вон ни одного магазина без тележек не осталось. Одно у нас, у россиян дело на всех. Вджобывать, чтобы вы там у себя в Москве катались на эскалаторах.
2: Да вы что несете? Вы вообще давно в Москве были?
3: А нечего мне там делать в вашей Москве. У вас там все подпилено. Все подпилено. У вас вон горы и то. Воробьевы. Значит, что? Кому-то принадлежат.
2: А, я поняла. Это у вас такой типа региональный расизм, да? Городская приехала в деревню, надо ее сейчас загасить. У вас развлечение такое?
3: А может и так. У нас, извините меня, здесь не Москва.
2: А мы можем просто молча ехать?
3: Конечно, можем. Спасибо, конечно, спасибо. У нас вся Россия так живет. Сидим, молчим. Пока кто-то едет передним сиденьем во всем бежевом, блин. Нет, что, я хочу сказать, не прав? Вот я не прав.
2: Господи, да родилась я в Москве, я что, теперь виновата, что ли?
3: Ой, вот вас послушай, никто не виноват всегда. А потом телевизор включаешь и хнак! За «Спартак» одни не игра играют.
2: О, Москва, Москва, чего вы докопались до этой Москвы? Там такие же люди живут, с такими же проблемами. Просто чай во рту не полоскают, прежде чем его проглотить. Это ж вы тут думаете, что в Москве офигенно живется, что мы такие просыпаемся на полчаса на работу и вперед в храм Крутковской. Да нифига не так. Вам отсюда до этой Москвы лететь быстрее, чем мне по этой Москве до работы ехать. Я до этой работы в трех плоскостях добираюсь. Сначала под землей, потом под землей, потом над землей. И все это в трех разных, но при этом одинаково вонючих вагонах. И парня у меня нет, потому что я домой попадаю в 11 вечера. У меня иногда даже сил нет разуться. Я просто заваливаюсь на кровать и пытаюсь что-то там Тиндер полистать. И просыпаюсь от того, что мне телефон на лицо упал. У меня за личную жизнь отвечает напор теплой воды в душе. Соответственно, летом месяц вообще не улыбаюсь. И вы даже не представляете, какой это стресс жить в этой самой Москве, как вы говорите. И вообще, каково это покупать чашку кофе за 400 рублей, когда тебя уже на стадии цены этот кофе бодрит. Там тоже очень трудно жить, знаете?
3: Слушай, честно сказать, я об этом не думал. У меня вон брату на той неделе пескоструйкой руку отрубило. Как же у нас, знаешь, стресс, переживания, вот как у тебя с кофе прям.
2: Так, остановите, пожалуйста, я здесь буду. Сколько я должна вам? Рублей 500 хватит? Возьмите.
3: Хамлот, а.
2: До свидания.
3: Хамлот. Давай, давай. Лопыревый, привет.
1: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50 04 20. С легким паром.
2: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Афина была по гороскопу весы, а по весам телец.
1: Друзья, раскручен улыбайсер, совсем скоро он выберет кого-то из наших участников. Ну а пока вам расскажу о правилах нашей игры. Вы загружаете фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка отвечайте на вопрос, какая шутка прозвучала, забираете 3000 рублей и становитесь нашим суперфиналистом. И да, под Новый год, возможно, именно вам мы подарим наш новенький автомобиль. Думаю, что правила вам всем известны, поэтому давайте уже переходить к сути, и я говорю улыбайсер стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Ольга, город Пенза. Сейчас я наберу ваш номер. Очень хочу услышать шутку, которую вы назовете, и заберете у нас 3000 рублей. Поэтому давайте же звонить вам. Так, номер набрали. Будем ожидать соединения с Ольгой из Пензы. Ну и, конечно же, 30 секунд засекаю. У нас есть ровно столько, чтобы послушать гудки и дождаться ответа нашей очаровательной Ольги. Ольга? Ага. Ольга, здравствуйте, вы в прямом эфире. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Это Юмор ФМ вас беспокоит. Ольга из Пензы, это вы?
3: Да.
1: Класс. Ольга, у меня к вам вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: К сожалению, нет.
1: Нет? Чем занимаетесь, Оль? Расскажите. Работаете?
3: Готовлю обед.
1: А, готовите обед? Ох, как вкусно сейчас будет вам, Ольга. Ну, тогда пожелаем вам приятного аппетита. Ну и, конечно же, попрошу вас не расстраиваться, потому что я вас оставляю в нашем улыбайзере, и мы вам можем еще раз позвонить. Теперь, даже когда готовите обед, слушайте Юмор ФМ. Ну и всего вам хорошего, Ольга. Спасибо, что были с нами эти несколько секунд. По правилам нашей игры, действительно, участник может еще раз попасться в руки нашего улыбайзера, и мы даже можем ему еще раз позвонить. Но для этого ему необходимо слушать и в следующий раз Юмор ФМ. Друзья, ну а вы присоединяйтесь, если еще не с нами. Напомню, что на кону новенький автомобиль. Да, такое правило, такие условия. И в целом выигрыш очень даже классный. Этот эпизод игры я завершаю. Раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: девчонкам и мальчишкам тоже передадим приветы в нашем веселом чате. Номер, напомню, +7 915 0303 567. Ровно через 13 минут все это прозвучит. Пишите нам в приложении Макс, в Телеграм, и даже старые добрые смски мы тоже принимаем. Ну и, конечно, напомню, что еще смешного будет в этом часе. В финале послушаем тройку анекдотов Игоря Маменко. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов». Ну а прямо сейчас ничего не продаем, вы ничего не покупаете, просто смеемся над нашей фирменной нерекламой.
1: А у нас нереклама. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: А что вы знаете о русском эмоциональном грамматическом театре?
3: Я не понимаю, запятая, что ты говоришь, точка.
4: Я говорю двоеточие. Отчего люди не летают так, запятая, как птицы, вопросительный знак. Знаешь, запятая, мне иногда кажется, запятая, что я птица, точка.
2: Знаки препинания. Как часто, читая и ставя классиков, мы пропускаем их мимо глаз. А ведь в каждом знаке заложен глубокий драматический и грамматический смысл.
4: Вот так бы разбежалась, запятая, подняла руки и полетела, точка. Попробовать нечто теперь, вопросительный знак.
2: Эмоциональный грамматический театр. Уважаем классику до последней запятой. Расписание спектаклей и билеты на сайте «Бедный Юрик, восклицательный знак тире, я знал его, запятая, Горацио, точка, точка, точка, запятая».
5: Не реклама!
6: Издательский дом «Любовь и быт» представляет.
7: О ней говорят, ее боготворят. Обожают, покупают и читают миллионы.
6: Королева русского любовного романа Ася Синяя.
7: Абсолютный рекордсмен книги Гиннесса по количеству художественных произведений в неделю продолжает радовать читателей и почитателей.
6: Спрашивайте в книжных магазинах вашего города.
8: Роман «Утопия» за 24 сантиметра до счастья.
9: Роман «Антиутопия. Корнишоны любви».
8: Философская повесть «Длина и диагональ».
9: Сборник романтических новелл «Озорная седовласка».
8: И абсолютный хит продаж – эротический роман-сенсация «Стоны и пистоны».
6: Ася Синяя.
7: Эта женщина знает и пишет о любви.
6: Подробности на сайте очень-синяя-ася.муть.
10: Нереклама! Ой, привет! А что это такое на тебе надето? Симпатичненькое и непонятненькое.
11: Как что? Это же совершенно потрясающая брюка-блузка из новой коллекции Лионеллы Творюгиной.
10: Лионелла? Творюгина? Впервые слышу.
12: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной с гордостью представляет новую весенне-осеннюю коллекцию и приглашает модниц по достоинству оценить наши новинки.
13: Элегантные и вызывающие юбка-шляпы, дерзкие и волнующие жакеты-шорты, ставшие уже классикой шарфу-файки, а также дизайнерские трусы-сумки и сапо-сланцы для вашего пляжного отдыха.
12: И все это сшила она, Лионелла Творюгина.
10: Ой, как же давно я мечтала именно о такой трусосумочки. Спасибо тебе, Лионелла.
12: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной.
13: Мы знаем, чего на самом деле хочет каждая женщина.
12: Выбирайте и покупайте действительно модную одежду на сайте творюгиношитье.шик.

0: Вечеринка на Юмор-ФМ.
1: Песня – это когда слова положили на музыку. Современная песня – это когда положили и на музыку, и на слова.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица –

собрала все ваши приветы, поздравления и шутки. Друзья, прямо сейчас все это буду озвучивать. Ну а если вы еще почему-то не написали, номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Итак, значит, есть такое сообщение. Очень люблю вас, Константин Георгиевич. Передайте в Москву привет на свадьбу к другу. Это очень хорошо. Ну, нас любит Константин Георгиевич. Вот так. Я просто прочитала с интонацией. Да, нас любит Константин Георгиевич и передает привет другу своему. Класс, мы передаем, конечно, желаем вам счастья и всего самого хорошего. Идем дальше. Привет моей семье, детям Денису и Даниэль, любимому мужу Наэлю. И он сейчас в командировке в Саратове, а я скучаю. Написала все это Юль. Юль, не скучайте, будьте с нами, и все. Всем доброго дня, Тольятти, привет. Абросимова Снежанна, выходи за меня замуж, я тебя очень сильно люблю. Написал это Илья. Илья, я вчера тоже от вашего лица, между прочим, делала предложение Снежанне. Как будто бы повторяется ситуация снова. А Снежанна, напишите мне, пожалуйста, с кольцом Илья к вам приходил, или мы просто на словах пока с ним делаем предложение вам. Друзья, но в любом случае на свадьбу потом пригласите, потому что я уже часть вашей семьи, как говорится. Так, супер, идем дальше. Значит, есть еще такое сообщение. Привет дяде Леше и пожелать ему хорошего дня. Передали, конечно. Друзья, впереди на Юмор ФМ Лига городов в финале. Анекдоты Игоря Маменко. Ну а веселый чат ровно через час. По-прежнему жду ваши СМС, так что пишите. Веселый чат. Поделись

0: и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Ижица. Пинск.
2: Хеллоу, Кити. Кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
3: То есть что нового?
2: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
3: Соболезную.
2: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
3: Ты ничего не забыла?
2: Дуэт имени Чехова.
3: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось с вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
2: Подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте. Я начала заниматься сексом только потому, что мне нравился Тимур Батрутдинов.
0: Команда «Провинция», Кирово-Чепецк.
4: В прошлом выступлении наша команда показывала урок английского языка. И сразу после этого председатель Госдумы Володин сказал, что английский язык мертв. И по заказу Госдумы наша команда продолжит убивать языки. Урок немецкого в Чепецкой школе.
5: Так, домашним заданием было выучить известных немецких людей.
4: Бетховен?
5: Людей, говорю, не собак. Ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
4: Скутер!
5: Украли, угнали! Да что вы мне все время напоминаете это? Так, Гулиев! Встала, вышел из класса.
6: А что я сделал-то?
5: У тебя труды! Тебя дети ждут! Не учитель, а черти че, бихтунг! Швах! Так, все, берем двойные листочки, пишем! Диктант! Или блайнен штихтен. Nomen, Möppen, kleine Murka, Andy, die kleine Stein, запятая Murka, du für mich gleich Design, hey, Murka, Maruся Климова, Andy, die Schuhn, Bichleus. Записали?
4: Да.
5: Зря, видите, мужика размотало в тепле после корпоратива. Урок окончен.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавейл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
15: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Все для «Рено». Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Нравится мыть посуду ровно одну секунду, когда раскаленную сковородку суешь под холодную воду, она шипит, и ты типа кузнец.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Доктор спрашивает у пациента, вот вам скоро предстоит операция. Вы уж, пожалуйста, определите, какой наркоз вам, импортный или отечественный? Он говорит, а какой дешевле? Ну, конечно, отечественный. Тогда давайте отечественный. Вот и хорошо. Баю-баюшки, баю, не на. Муж с женой проходит мимо свадебного салона. Она видит там шикарная фата, великолепное свадебное платье. Она говорит, Юра, мне так это нравится. Давай ты мне это все купишь. Он, как это так? Ну, давай, знаешь, как сделаем? Давай мы разведемся, и потом как бы по новой ты все это мне купишь. Он говорит, я бы на твоем месте не стал так рисковать. Товарищ прапорщик, ваше задание выполнено. Он говорит, я же ничего не приказывал, а мы ничего не делали.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
2: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Таким бывает период. 10 букв.
8: Ледниковый.
7: Лето же.
8: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
9: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
10: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
11: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
12: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве час дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Да чтобы я, да еще раз, да с тобой, да с удовольствием.

0: где нам точно хорошо, это, конечно же, веселый чат на Юмор ФМ, где мы передаем шутки, шутим в целом, да, вместе. Передаем привет и поздравляем. Если вы хотите присоединиться, номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Также расскажу, что будет в этом часе. В финале послушаем монолог Михаила Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа узнаем, как сделать так, чтобы в семье царил здоровый образ жизни в рубрике «Сатя с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. У микрофона я Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. А все это, да, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
3: Отдыхая летом в Сочи, Владимир Владимирович Путин по традиции зашел в кафе к своей старой знакомой. Бабушке Сирануш!
4: Ух ты, что такая дерзкая?
5: Добрый вечер, мои хорошие, здравствуйте! Владимир Владимирович, проходите, смотрите, все столики заняты, вообще свободных мест нет. Наш столик всегда свободен, присаживайтесь, пожалуйста. Слышишь ты, я тебе что сказал, я 6 часов сюда с президентом приду.
3: Ну так сейчас же без 10.
5: Не без 10 мне тут. Президент Джан, я кальян буду, вы не против?
6: Конечно, конечно, бабушка Сирануш. А скажите, у вас кальян на молоке?
5: Нет, суши, на рапторе. Комаров травлю. Эти комары что за люди? Бесплатно мою кровь пить хотят. Один день их всех соберу под шкаф, ножки подпилю, всю семью уничтожу их. Что хотела сказать? Нравится мне, конечно, ваш вот этот министр спорта Мутко. Как он по-английски разговаривает, да? Я по-английски вообще ничего не знаю, но когда он по-английски говорит, я все понимаю.
7: А ты такой красивый с бородой, в твои попало сети.
5: Гусман звонит. Алло, да, привет, мой медвежонок. Как дела? Нормально. Что, ты из Сочи приезжаешь? Да, конечно, жду, конечно. Ты когда по улице идешь, люди улыбаются. Из асфальта цветы начинают расти. Слушай, ты когда в море заходишь, вода теплее становится. Ну, согласна, с морем чуть-чуть неоднозначно получилось. Ладно, все, жду тебя, медвежонок, давай. Президент Джан, мы же давно знакомы, да? Я что хотела сказать? Я тут как бы себе землю присмотрела в Сочи. Она никому не нужна, вообще никому не нужна земля. Там даже земля не земля, там деревья не растут, там камни, сырость, ну, пляж. Что подумала? Хочу домик построить, 1, 2, 17 этажей где-то. Тоже как КВН, 3 буквы сделаю. Казино. А что, как песни у вас там поется? Мы открываем казино для кого? Для себя.
6: Ну, бабушка Сирануш, я, конечно же, могу позвонить мэру, но так не надо.
5: Президент Джан, вот надо как не надо. Ладно, самый главный вопрос хочу задать вам. Скажите, пожалуйста, что мы будем делать, если нефть будет стоить $1?
6: А почему именно один?
5: Ну, я как бы наш народ знаю, если $2 мы еще как-то потерпим. Но если $1, что-то надо будет делать.
6: Бабушка Сирануш, не волнуйтесь, все будет хорошо.
5: Серьезно, все идите сюда, быстро все идите сюда. Вы слышали? Все будет хорошо. Нефть будет стоить $2.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мне нужна деревенская девушка, потому что я та еще скотина.

0: И телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Не так давно я увлеклась спортом и здоровым питанием. Мой муж и 14-летний сын не хотят ко мне присоединяться. Как их привлечь к спорту и здоровому образу жизни?
0: Сатья отвечает.
2: Немедленно хочется задать вам встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы привлеклись к спорту и здоровому образу жизни?
1: Ну, вдохновилась, чтобы влезть в любимое платье или...
2: Моя ты хорошая, я тебя услышал. Насчет вдохновения расскажу историю. Однажды в пылу проповеднического рвения, чтобы донести до людей истину, я взял важные в моей жизни книги, которые я уже планировал прочитать, и пошел по городу, неся людям весть благую. Не все оценили благую весть, но книги так или иначе как-то расходились. Я был очень доволен своим проповедническим опытом. И вот однажды я увидел человека, хороший автомобиль, там сидит человек, такой высокий, красивый, сильный мужчина, в очень большом, красивом, черном автомобиле. Я подхожу и говорю: я вижу, вы человек интеллигентный, интересуетесь философией и, ну, смыслами жизни. Очень рекомендую прикупить книгу по здоровому образу жизни. Он так смотрит на меня, смотрит и задает мне один вопрос. Он говорит: дружище, скажи честно, ты действительно хочешь, чтобы я был таким, как ты? И в этот момент я понял, что я сам не хочу быть таким, как я. Я поблагодарил Господа за вдохновение и пошел во своясь. Теперь вопрос. Что ты такое делаешь, что из твоих мужчин, ну, сделает их счастливыми? Вы помните, мотивация, чтобы залезть в штаны, это естественно нужно любому мужчине. Потому что на кого не посмотришь, ну, не может залезть в штаны, да, брат? Пока фитнеса не будет, старый же, это нету проблемы. Нету, там у мужчин с другой стороны не влазит. Понимаешь? Ты ничем их не вдохновишь. А знаешь, почему ты хочешь их вдохновить? Потому что ты уже напрягаешься от этой всей фигни. Уже устала, а в штаны все не влазит. А я все худею, а эти твари ничем не занимаются и так хорошо выглядят. Особенно вот этот муж, который мне не родной почти. Надо, чтобы тоже он не ел ничего вкусного. Тоже потел и тоже в итоге не влез в штаны. Чтоб мы весной что, оба грустили. Отставь мужиков в покое. Найди себе подружку и иди. Отставь в покое. Мне так жалко их.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ. Смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
1: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делам!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
9: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
10: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Бабенко на Юмор-ФМ.
1: Сердце рыбака Василия практически остановилось. Мало того, что сом сорвался, он еще своим хвостом сшиб с лодки непочатую бутылку водки.

0: веселый чат.
1: Передаем привет и шутим, и поздравляем здесь на Юмор ФМ. Я сразу же перехожу к вашим посланиям. Марина К. пишет: передайте привет цеху номер 3, начальника. Она, кстати, Марина Владимировна. Класс, мы передаем, конечно же, вам привет. Константин желает, чтобы все были счастливы, здоровы и любимы. Хорошо. Привет Дмитрию, который сейчас работает на жаре. Пусть не устает, написал все это Антон. Класс. Значит, привет из Лисичанска. Спасибо, что понимаете настроение в наше сложное время. Всем добра от Николая. Спасибо большое, Николай. И пишет дальше: передаю и вам отдельный привет, Юмор ФМ. Спасибо, Николай. Мы тоже вам отправляем. Привет из Анапы от Юлии. Любим коллегам в Славянск на Кубани. Передали. Привет внучке, мужу, внучке Варюше, мужу Андрюше и детям Леночке, Антоше, Дарье и Артему в Омск от Натальи. Хорошо. Привет из Челябинской области, поселка Полетаева. Привет моим любимым внукам Василию и Толику. Они сейчас со мной работают во дворе. Самые лучшие мальчики. Я вас люблю. Ваша бабушка Света. Хорошо. Оксана отправляет свой привет всем близким, родным. Желает всем хорошего дня и хорошего настроения. Друзья, ну а дальше хорошее настроение будет создавать для вас Денис Савельев. Он уже здесь, уже готовится читать ваши приветы и поздравления. Пишите ему на номер +7 915 0303 567. Самое главное, не забывайте подписываться. Ну а пока мы его ждем, слушаем мы анекдоты тоже самого лучшего Дэна. В финале часа послушаем Жванецкого.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Так, ну, наша любимая рубрика «В кабинете у врача». Доктор, почему вместо того, чтобы вылечить меня, вы шутите о моей бессоннице? Как это почему? Это же очень весело. Да? И много у вас еще таких шуточек? О-о-о, вам и не снилось. Устами младенца глаголит истина. Не забывайте об этом. Представьте, в школе урок арифметики. Учительница задает Вовочке вопрос. Вот представь, я даю тебе $200. Ты отдаешь 50 Машеньке, 50 Леночке и $50 Наташеньке. Что у тебя в итоге будет? Вовочка, немного подумав, говорит. В итоге, ну, насколько я понимаю, оргия. Я, конечно, прошу прощения, но у нас страничка черного юмора. Представьте, обычная квартира, звонок в дверь. На пороге человек с огромным, ну просто таким преогромным барабаном. Скажите, пожалуйста, здесь Иванова хоронят.
3: Ну, вообще-то, Иванов, это я, но доктор сказал, что я еще немного поживу.
2: А, да, ну, извините. Человек с барабаном разочарованно уходит. Через минуту снова звонок, на пороге тот же человек. Простите, а можно я вас пока тут барабан оставлю?
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно, с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем.
10: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
11: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
12: Акция действует до конца июля.
13: В люксе?
14: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
15: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
16: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Алкоголь увеличивает половое влечение. Бывает, выпьешь, ляжешь на пол, и так неохота вставать.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Зарядку себе придумали, лишь бы не работать, лишь бы дурака валять. Вот здоровый бугай поднимает гири впустую, воздух перемешивает. Пускай камни таскает или вагонетки с углем. И платить ему не надо, он же за гири денег не берет. Если весь народ по утрам вместо гири будет яму копать, знаете, какая колоссальная экономия будет. А если другие туда воды накачают и гусей туда пустить, на каждого получится по два гуся. Я же не один день думал, что я дурак. А этот футбол, 22 бугая мяч перекатывают. А если им вместо мяча дать каток, они же за полтора часа все поле заасфальтируют. А зрители еще по рублю дадут? Сумасшедшие деньги потекут. Марафонцы видали? Страус 40 километров дает бегом. Его кто-нибудь использует, он же пустой бежит. А если он почту захватит или мешок крупы? У нас же составы освободятся. Я уже не говорю про штангистов. Человек полтонны железа поднимает и обратно кладет. Поднимает и обратно кладет. Так дайте ему груз, чтобы он его наверх подавал. Бочки с селедкой, раствор, ящики с кирпичом пусть выталкивает. И рекорды ставь. Ты две бочки, я четыре, чемпион мира 6. Кто у нас остался? Артисты, художники, ревматики, склеротики, прочий боевой отряд физически недоразвитых людей. Их надо использовать на тонких работах. Вот эта балерина крутится, крутится, крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепите ее к динамо, пусть ток дает. Ты иллюзионист, у тебя из пустого ведра курица вылетает. Иди обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет, если честно будешь работать. Писатель пишет. Видали, как он пишет? Ходит туда-сюда, обдумывает. Что он там напишет, еще неизвестно. А пока прицепить к нему рычаг, пусть воду качает. Вот так каждого использовать, такое будет, такое состояние блага. Такой прогресс, такой урожай. Вместо голубей этих дурных на заборах индюки будут сидеть. И тогда сразу вперед скакнем. Я же не один день думал. Что вы думаете, я дурак? Ну что вы думаете, я дурак?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Продал дрель.
3: Пинг.
2: Купил колыбель.
3: Пунг.
4: Продала пинетки.
3: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
3: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
4: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
7: Покупай безопасно.
3: Пунг.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: Таким бывает период. 10 букв.
9: Ледниковый.
8: Лето же.
9: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
10: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
11: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
12: ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-00.

0: российской столице 14.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Очень часто хочется просто взять и прилечь на диван, а потом вспоминаешь вдруг, что уже лежишь.

0: Кас. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Совершенно верно, причем не просто время приветов, поздравления, а целый час ваших теплых слов в эфире Веселого Радио. Плюс 7 915 0303 567, номер для ваших сообщений. Напомню, что написать, как всегда, можно в мессенджер Макс, Телеграм, либо же в обычном смс-формате. Ваши послания тоже с большим удовольствием принимаются. В общем, выбирайте, как вам удобнее всего с нами связаться, пишите, не забывайте подписываться, ну и, конечно же, оставляйте заявки на свои самые любимые рубрики. Дмитрий из Симферополя уже передает привет своей девушке Кристине. Ты мое счастье, хорошего тебе дня и побольше улыбок. Артем из Тольятти направляет привет подруге Диане, желает ей отличного настроения и приятных сюрпризов. Петр передает привет своим друзьям, желает им теплой погоды, отличного настроения и легкого рабочего дня. А еще заказывает шутки, песни плюс.
0: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда

0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер Эстет.
0: Предлагаю перейти к коротким смешным шутка-песням. А Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша Эстет.
3: На Юмор ФМ.
4: Позвольте, спою.
1: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
4: Надя, дальше.
5: За ним я столько ездила по свету и столько лет верна была звезде. Поставь мою любимую кассету про то, как и целуй меня везде. Летит со сцены фейерверк, талант кумира не померк. Фанатка Жукова Наташа с улыбкой поднимает руки вверх.
2: Браво!
4: Сань, твоя песня.
2: У меня коротенькая. На спящей Оле опускается Вован. Так начинается в Балашихе роман.
4: Надя, твоя песня, спой, пожалуйста.
5: Если выпил ты кумыс, ну а он чуть-чуть прокис, веселей дорога.
3: На Юмор ФМ.
0: Стас, давай.
1: Слышу громкой песни мотив, что не раз напевал в отпуску. Отдыхал я в Корее.

0: эликсир, на память сувенир, а на лицо как Ким Чен Ир.
1: Так, хорошо, Саша, твоя песня.
2: Начало многообещающее, да. Продолжение широко раскрывающее. Но мой рот создан для пива и шпрот.
1: Просто, блядь, больше ничем человек не занимается.
3: На Юмор-ФМ.
0: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер Стэн в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
2: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
4: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
0: «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока! Пока!

0: Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Ищи стабильную.

0: Мечтаете очаровывать окружающих? Спешите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
1: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75 57 57.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке. Сразу стали искать ей нормального парня.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Да, друзья, целый час общаемся вместе, и главное, хорошо проводим это время и наслаждаемся вашими любимыми шутками. Присылайте свои заявки. Номер прежний, плюс 7 915 0303 567. К вашим услугам мессенджера Макс, Телеграм и обычный смс-формат. Главное, куда бы вы ни решили написать, не забывайте указывать, от кого и, собственно, для кого ваше послание. Вот Елена из Севастополя передает привет любимому мужу Евгению и детям Алене и Артему. «Люблю вас, мои драгоценные, и дорожу вами», пишет она. «Привет Славянску на Кубани и привет Татьяне Васильевне», отправляет Елизавета. «Привет в ателье Алене и Светлане, хороших заказчиков и отличного настроения», желает Анжелика из Нижнего Тагила. «Привет Степе из Москвы», здесь уже Марина отметилась. Далее привет маме Татьяне и папе Антону Ушаковым. «Мы соскучились, приезжайте к бабушке пить чай», подписались Василий и Толя. А Светлана из Перми, в свою очередь, поздравляет друзей Татьяну и Романа с годовщиной их свадьбы. От всей души желает им любви, здоровья и долгих-долгих лет вместе. А еще просит поставить для них угарного папу. Друзья, вы тоже подключайтесь, присоединяйтесь и пишите. Еще раз повторю номер, плюс 7 915 0303 567, мессенджер Макс, Телеграм и обычный смс-формат. Все для вас доступно. Ну и давайте посмотрим, какие события можно отметить в этот четверг, 30 июля. Ну, во-первых, всех своих друзей сегодня точно вы можете поздравить с Международным днем дружбы. Также сегодня отмечается день «Поделитесь обнимашками». Опять же, с друзьями ими можно поделиться. Всемирный день выживки и всемирный, опять же, день снорклинга. Выбирайте, какой праздник вам по душе, ну и, конечно же, отмечайте и поздравляйте.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
2: Дедушка с 4-летней Аленкой изучают карты России. Повторяют, как называются жители той или иной местности. Дедушка спрашивает: «Аленка, скажи, где живут буряты?» Аленка, не задумываясь, отвечает: «В бурятнике». 6-летний Егор подходит к маме и говорит: «Жизнь не имеет смысла». «Почему?» – спрашивает мама. Егор со вселенской грустью: «Все зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Из школьных сочинений Степы. Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком. Самые вкусные грибы – это подосиновики, подберезовики и черничное варенье с булкой. Во дворе гуляли куры, утки и другая домашняя тварь.
0: Угарный папа.
2: Катя, 5 лет. Говорит бабушке: «Я вчера ударилась больно». «Плакала?» – спрашивает бабушка. «Нет». «Молодец. А почему не плакала?» «Так дома же никого не было». 6-летний Ваня, прочитав сказку про султана, заявляет маме: «Мам, я тоже хочу 5 жен. Одна будет готовить, одна петь, другая купать меня, и одна уложит тебя спать», добавляет мама. «Нет», говорит Сережа, «я всегда буду с тобой спать». «Здрасте, а кто будет спать с 5 женами? «А пусть они с папой спят». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах Humor FM. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер плюс 7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальный отчет по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Хватит заставлять родных работать.
6: А мне что, все красить?
7: Нет, только весь дом.
5: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
8: Обыкновенная.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Нельзя надувать резиновую женщину слишком быстро, а то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.

0: Единый номер для сообщений +7 915 0303 567.
1: Да, и по этому самому номеру ваши сообщения принимаются в мессенджеру Макс, Телеграм, либо же в обычном смс-формате. Выбирайте, как вам удобнее всего, пишите. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться. Хочу поздравить сына Олега с днем рождения. Они сегодня отдыхают в Сочи. Хорошего настроения, любви, исполнения желаний и всего самого хорошего. Подписалась здесь Елена из Волгореченска. Привет из Симферополя любимой подруги Ясмине от Миланы, и с днем дружбы она ее поздравляет. От Ларисы большой привет ее коллегам на производстве. Под следующим посланием подписалась Инна Сергеевна. В свой день рождения хочу передать всем привет и поблагодарить людей, которые меня окружают. Они самые лучшие, я их очень люблю, всем хорошего дня. И Алена из Чебоксар передает привет своим родным и друзьям, особенно Хархардиной Тане. У нее скоро день рождения. Можете поставить «Однажды в России». Да, конечно, можем.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ЗАГСе».
2: Анжелика Степановна, я вам в который раз говорю, пожалуйста, вы годовой отчет после дня рождения делали. Я это понимаю. Но его теперь нужно чуть-чуть исправить. Понимаете, мы сейчас по документам охраннику должны $7.5 миллиардов. Но это ненормально, понимаете? У нас, во-первых, этих денег нет. Во-вторых, этого охранника у нас тоже нет. Ну, получается, вы сильно перепутали, Анжелика Степановна.
3: Катюш, ты пока заказывай, давай, я сейчас этот, я быстренько, сейчас еще 5 секундочек, я освобожусь.
4: Тимур, мы не в кафе, мы разводимся, мы разводиться пришли. Ты что, из-за своей работы уже вообще не замечаешь, что семья распалась? Это ЗАГС, мы разводимся с тобой.
2: В смысле, а почему я об этом не знаю?
4: А может потому, что ты все время в телефоне уткнут в работу свою? И потому что я тебя с утра одела, пока ты в телефоне был, зубы тебе почистила, на такси сюда привезла. Ты из телефона не вылез, даже когда тебя электросамокатчик сбил. Лежал в луже, орал от боли, но продолжал переписываться.
2: Кать, я не понимаю, мы что, из-за моей работы разводимся? Так я же ради тебя это делаю, я люблю тебя. Ну хочешь, мы красные стулья купим, хочешь синие?
4: Чё?
3: Я сейчас по телефону разговариваю.
4: Ты постоянно занят в телефоне своем. Ты как выйдешь-ка, не знаю, в квартире у Паши техника, как ошкодишка у студента. Ты постоянно работаешь. А на семью тебе плевать, ты даже с сыном не общаешься.
2: Ну как я буду с ним общаться? Как, блин, он сейчас встречается с этой взрослой женщиной. У него гормоны по башке бьют, он ничего не соображает. У них любовь. Мне что с ним сделать?
4: Я тебе про это и говорю. У нас нет сына. Алло. Ты 3 года сказки на ночь увлажнителю воздуха рассказывал.
2: Блин, а я еще думаю, что из него столько пары идет, это ненормально. Я реально, я его по врачам по всем таскал, они говорят, это не ему помощь нужна, это вам помощь нужна.
4: Вот именно, Тимур, это тебе
2: это
4: помощь нужна.
2: Это мне помощь нужна.
4: Ты понимаешь, что ты сейчас мне вот за это время слов больше сказал, чем за 3 года совместной жизни? Если еще убрать где носки, то в 3 раза больше.
5: Дом какой-то, честное слово. Ужас. Здрасте.
4: Здрасте.
5: Сразу говорю, я не в настроении. Вы по какому вопросу? А, подождите, вы у меня разводитесь, да?
4: Да.
2: Я не хочу.
5: В смысле не хотите? Вы у меня вот, роспись стоит в 63 бумагах. Вы же 3 недели назад приходили, заявление подавали.
4: Да.
5: Так? Правильно. Я еще спросила, причина развода. Она вам что-то на ушко шепнула, вы сказали, потому что я чмо невнимательна.
4: Да? Все верно?
5: Все верно?
4: Да.
2: Я так сказал?
4: Да.
2: Я очень внимательная.
5: Ну что же, дорогие враги, ваш корабль любви идет ко дну. Дно пробито. Надежды и мечты в агонии захлебываются в каютах. Страсть пытается спастись, но от переохлаждения в отношениях у нее останавливается сердце. Маленькие пираньи и недопонимания обгладывают тела. Оба штурмана винят в этом друг друга.

0: на палубе. И у вас дети есть?
1: Нет.
0: Ага. Ну тогда момент с морячками пропустим. Оба штурмана винят в этом друг друга и делят совместно тонущее имущество. Совет вам: и по пьяни не звоните друг другу. Можете обменяться претензиями и поцеловать друг друга в попу.
2: Однажды в России.

0: Юмор на заказ.
1: Ну нет, где там девочка-весна, где там девочка-любовь, я вам не подскажу. Зато подскажу, как написать свой привет или поздравление для того, чтобы оно прозвучало на всю страну. +7 915 0303567. Пишите в Макс, отмечайтесь в Телеграм, либо же в обычном смс-формате. Ваши сообщения тоже принимаются. Григорий из Тюмени тем временем передает привет напарнику по работе. Зовут его Стас. И Григорий пишет следующее. Без тебя бы смена была в два раза скучнее. Вот так. Юлия из Белгорода поздравляет сестру Аню со свадьбой. Пусть ваша семья будет крепкой и счастливой. Вот такие у нее прекрасные пожелания. Анна из Москвы далее передает большой привет тете Ларисе. Желает хорошего дня, здоровья и побольше солнечной погоды. И Сергей из Казани направляет привет дяде Виктору. Спасибо за советы и за то, что всегда умеете поднять настроение. Поставьте что-нибудь смешное. Фоменко Про прямо сейчас.
0: Фоменко. 5 шуток про бабушек.
2: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти на месяц. Кто рано встает, тот бабка в поликлинику. Одна бабушка ставила внуку банки и случайно законсервировала его. Роза Львовна пыталась что-то строить из себя, но стройматериалы были уже не те. Бабушка научилась сама отправлять смски и вычеркнула внука из завещания.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха +20, ночью до +18. Завтра ожидается ясная погода до +25 градусов без осадков.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Сказка – это когда женился на лягушке, а она оказалась принцессой. А быль – это когда наоборот –

0: заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И мы с вами постепенно близимся к финалу. И прямо сейчас, собственно, последняя порция ваших сообщений в рамках юмора на заказ. Марина из Екатеринбурга передает привет своей сестре Оле, которая сейчас на работе. Желает ей хорошего, собственно, рабочего дня и поменьше срочных задач. Дмитрий из Сочи передает привет другу детства Игорю. Давно мы с ним не виделись, пора уже встретиться и устроить мужскую вечеринку. Вот такие планы. Елена из Нижнего Новгорода. Да, огромный привет направляет своим родителям, желает им теплой погоды, хорошего настроения и добрых новостей. А еще просит поставить для них Ильфа, Петрова и Бурунова. Именно их послушаем в заключении юмора на заказ. Ну а к вашим сообщениям вернемся уже в веселом чате. Пишите плюс 7 915 0303 567. К вашим услугам мессенджер Макс, Телеграм и обычный смс-формат у нас тоже работает и поощряется, как говорится. Не забывайте указывать, от кого и для кого ваши сообщения, ну и просто подписываться. Ильф Петров и Бурнов прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет Ильф Петров и Бурнов.
2: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход Е2-Е4 не грозит ему никакими осложнениями. Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными флажками. Всего против гроссмейстера сели играть 30 любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освещая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после 22-го хода. Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. По рядам любителей прошелестело, гроссмейстер сыграл Е2-Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных 29 досках он проделал ту же операцию, перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут. Мат! Пролепетал насмерть перепуганный брюнет. «Вам мат, товарищ гроссмейстер!» Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать!» — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. «Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер!» — залебезил одноглазый. «Конь так не ходит!» «Пардон, пардон, извиняюсь!» — ответил гроссмейстер. «После лекции я несколько устал». В течение ближайших 10 минут гроссмейстер проиграл подряд 15 партий, а вскоре еще 3. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап незаметно для окружающих украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих. «Только что на этом месте стояла моя ладья!» — закричал одноглазый, осмотревшись. «А теперь ее уже нет!» «Нет, значит, и не было!» — Грубовато сказал Остап. «Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите». «Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны!» «Контора пишет», — сказал Остап. С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.
3: «Товарищи!» — заверещал одноглазый. «Смотрите все! Любителя бьют!»
2: Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей вести от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
5: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
5: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй.
5: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: 3 часа дня в Москве.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: И молвил богатырь: «Выходи, чудище поганое!» И ответило чудище поганое:
3: «Извините, но мне только через 2 остановки выходить».

конечно, самое настоящее чудо случится уже в конце этого года, когда один из вас, наших любимых слушателей, получит автомобиль за улыбку. Суперигра продолжается, время, друзья, летит очень быстро, поэтому не откладывайте. Прямо сейчас заходите на сайт веселаярадио.ру и добавляйтесь в игру. Там же на сайте найдете все правила и подробности, участие абсолютно бесплатное. В этом часе есть возможность пройти в суперфинал и получить заветные 3000 рублей. Главное, внимательно слушать Юмор ФМ. Подсказку я вам дал, ну а послушать у нас действительно есть что. Впереди монолог Михаила Задорнова, спортивные ляпы в рубрике «Гол, ой, штанга», цитаты Джейсона Стэтхэма и большой стендап уже прямо сейчас. У микрофона Денис Савельев, все это радио Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Здорово, всем привет. Так, у меня есть друг Андрей Исаев. Мы с ним ездили этим летом на Азовское море. Я пытаюсь забыть эту историю, но у меня не получается. В общем, расскажу. В общем, мне позвонил Андрюха. Андрюха очень солидный мужчина, он шестое лицо очень большой компании. Не буду говорить какой, чтобы вы не устроились туда и не сместили Андрюху, чтобы он не стал седьмым лицом. И вот он мне говорит, значит, я еду по работе в Ейск, мне одному скучно, погнали со мной, я заеду, коробку отдам, а потом поедем на пляж и покупаемся. Я такой, ну погнали. Значит, мы приехали, плюс 35, лето, очень жарко, я купаюсь, а Андрея нет. Он стоит на берегу, в туфлях, в галстуке, в пиджаке, в рубашке и течет. Я говорю, Андрей, а ты что не купаешься, жара же? Он говорит, ну, такое дело, я плавки дома забыл. Я говорю, Андрей, ну, жара же, купайся в трусах, потом высохнешь. Он такой, ну, сейчас я подумаю. И вот он думал, думал, в итоге плюнул и нырнул. Мы покупались, вылазим, я пошел переоделся, а уже стемнело, и Андрей не сохнет, потому что он так долго думал, что солнце ушло. И Андрей в мокрых трусах стоит перед машиной и такой, я не поеду никуда, не хочу машину пачкать, у меня дорогая машина, а я мокрый. А мне надо уехать. Я говорю, Андрей, нет, так дело не пойдет. Я все придумал, давай, ты, наверное, езжай без трусов. Он такой, в смысле? Я говорю, ну серьезно, езжай без трусов, я смотреть не буду. Мне казалось в тот момент, что это идеальный план. Но я не учел одно. Нас остановили на Краснодарском посту. Подошел гаишник, стучит в окошко. Андрей опускает. Гаишник смотрит и такой, а что это, почему? Андрей говорит, да я по работе. Гаишник говорит, а где ваши трусы? Андрей говорит, они мокрые, в багажнике сохнут. И гаишник говорит очень логичную фразу. Он говорит, точно, откройте багажник. И Андрей говорит, давайте я вам дам денег и не буду его открывать. Мне казалось в тот момент, что в Андрея вселился Якубович. Серьезно, я больше всего в тот момент боялся, чтобы Андрей случайно не возбудился. Потому что это бы только усугубило ситуацию. Короче, сейчас у меня и у краснодарского гаишника есть один маленький секрет про Андрея. Возможно, вам интересно, а почему Андрей не мог поехать без трусов, но в штанах? Вы просто не знаете Андрея. Так, у меня все. Побольше вам таких друзей, как Андрей, потому что с ними всегда будет не скучно. Все, всем большое спасибо. Пока-пока, не болейте.

0: Реклама.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Поэтому с детства известно, что вещь, обмотанная синей изолентой, будет служить вечно.
1: И вот она, автомобильная шутка Николая Фоменко. Друзья, надеюсь, вы ее запомнили, записали, если требуется, и уже готовы повторить ее на всю страну, получить за это 3000 рублей и отправиться в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку». Кстати, стать участником можно на сайте веселаярадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою фотографию. Напомню, это очень просто и абсолютно бесплатно. Ну, а кто будет пытаться поймать удачу за хвост сегодня, как всегда, решит наш улыбок. Байзер. Я его уже раскрутил, и он готов выдать нам нового игрока. Поэтому 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: Выбор сделан. Это Рамиль из Димитровграда. Давайте прямо сейчас ему попробуем позвонить. Рамиль, надеюсь, вы на связи, уже готовы поднять трубку, повторить шутку, забрать 3000 рублей и отправиться в суперфинал нашей игры за новым и роскошным автомобилем. Гудки, кстати, пошли, засекаем 30 секунд, ну и ждем, только это нам и остается. Ну а пока ждем, друзья, вы можете зайти на сайт и добавить свою фотографию в игру. Опять же, это просто и полностью бесплатно. Сайт веселаярадио.ру, заходите, загружайте.
3: Оставайтесь на линии.
1: Продолжаем, ладно, время пока есть. Ждем, надеемся и верим, что Рамиль все-таки подойдет к телефону. Буквально 5 секунд остается и... Нет. Рамиль не подошел к телефону, время закончилось, 30 секунд у нас завершились. Но ничего страшного, в любом случае Рамиль остается в нашем улыбайзере. Снова может он его выбрать, его прекрасную фотографию, и тогда мы вновь попробуем с ним связаться. Если знаете Рамиля, если живете в Димитровграде, расскажите ему, что мы пытались до него дозвониться, отдать 3000 рублей и пропустить в суперфинал. Да, с удовольствием попробуем это снова сделать, когда такая попытка нам предоставится. Ну, а пока будем просто продолжать играть. Друзья, опять же, заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свое улыбчивое фото, и пусть именно вам повезет, и именно вы станете обладателем нового и роскошного автомобиля уже в конце этого года. Удачи всем!
2: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: С утра на меня напали умные мысли, но они не на того напали. Как говорили мои родители, если не получается сегодня, получится завтра. Не получится завтра, получишь ремня. Умные люди предпочитают жить на берегу моря, потому что на берегу они окружены дебилами только с трех сторон. Дату изготовления пишут на упаковке для того, чтобы мы наверняка знали, какой у сметаны знак зодиака. По-настоящему богатый человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Багамах и в федеральном розыске. Всегда держи фото жены и детей в бумажнике. Это фото напомнит тебе, почему в бумажнике нет денег.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Таким бывает период. 10 букв.
7: Ледниковый.
6: Лето же.
7: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
8: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
9: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
10: ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Интеллигент, идущий в лес за березовым соком, читает вслух Есенина. И березы сами плачут ему в банку.

0: признании самых-самых теплых слов. Пишите, подключайтесь. Наш единый номер +7 915 0303567. Написать нам можно во все мессенджеры и даже по СМС. Захар передает привет папе Сергею, маме Оле и брату Феде. Далее привет своей любимой супруге Сорогиной Ксении. Направляет Антон. Пишет, что очень ее любит и желает им хорошей дороги. Далее шутка Олега. Иногда мне кажется, что у меня интересная, яркая и насыщенная жизнь. А потом заканчиваются деньги. Читаю далее. Поздравьте, пожалуйста, любимого мужа Валеру с днем рождения. Здоровья и успехов. Я буду рядом. Подписалась любящая тебя супруга Александра. Передайте пламенный привет и воздушный поцелуй, а также гору сердечек моему мужу Бородину Владимиру. С праздником нас. У нас деревянная свадьба. Это 5 лет, если не знали. Я тебя очень люблю. Помни про свое обещание жить со мной долго, счастливо и до 99 лет плюс 1 годик. Подписалась здесь Ирина. Конечно же, всей страной их поздравляем. Ну и шутку Ярославу вам расскажу. Уровень моего везения. Опоздал в круглосуточный магазин. Ну, бывает и такое. Друзья, впереди монолог Михаила Задорнова. Также послушаем ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга». Ну а к приветам вернемся через час.
1: Веселый чат. Поделись

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: А кто это у нас? А, это у нас Давид Луис! Вы наверняка узнали его кучерявые ноги. Тем временем боковой арбитр подбежал и попросил, чтобы подальше отнесли тело Эдена Азара. Кстати, в этом матче первый почетный удар по арбитру нанес мэр города. Ну просто ужасно сегодня играют футболисты Торпедо. Даже не знаю, или вся команда не с той ноги встала, или съели что-то не то. Напомню, во втором тайме Лапочкин требовал от судьи компенсации в виде желтой карточки за порванные трусы. Но знаете, футбол это ведь не балет. Как говорится, с песнями бежал Титов с самого центра поля, оставляя за спиной, как березки соперников. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины, если муж в постели назвал вас чужим именем, откликайтесь. Не пожалеете.

0: Приехал бизнесмен, ехал по Эстонии. Эстонец остановил дорожную полицию, говорит, вы превышали скорость. Я вам выписываю штраф. Ну, наш куда поедет, в другой город штраф? Говорит, давайте на месте бабки дам. Тот говорит, мы не русские. Обидел нашего. Наш думает, ах так? Слушай, и выписывает штраф эстонец. А наш говорит, слушай, какая у тебя ручка классная. Я коплю ручки, продай мне ее. Говорит, за сколько? За 100 долларов куплю. Он говорит, за 100, пожалуй, продам. А ручка 2 доллара стоит. И продал. Стоит, говорит, а чем я штраф выписывать буду? Наш говорит, покупай. Говорит, нет, езжайте. Знаете, интересно, что иммигранты и в Америке, и в Германии стали следить за тем, чтобы дети говорили на русском языке. Это высшее признание нашего языка. Почему? Чувство юмора сохраняется. Ну, правда, казусы бывают потрясающие. Есть такой город Сан-Хосе, там русская школа, потому что очень много русских семей в этом городе. И детишки хорошо общаются на русском языке, решили приколоться к американским детям. Вообще к американской школе. Еще наслушались моих выступлений. Запустили 3 свиньи в школу. Я боюсь вам дальше говорить. Написали на свиньях номера. 1, 2 и 4. Весь зал понял, что, да? Вот все поняли. А там нет, неделю. Американская полиция искала свинью с номером 3. Вот больше всего мне нравится, это я сам удовольствие получаю, когда рассказываю в этом случае. Прикололись два наших молодых человека, ну, такие парнишки совсем, тинейджеры, в Нью-Йорке, в метро. Больше всех была удивлена вот это наблюдающее за тем, как проходят в автоматах, вот это гамбургероподобное. А они магнитные карточки, вот эти, которые надо прикладывать, они в шапку засунули себе зимой. Подошли, и первый говорит, «Господи, пропусти без билета!» Я обожаю наших людей. Я одно говорю, это бы на пользу родине.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Продал дрель.
3: Пинг.
2: Купил колыбель.
3: Пуньк.
4: Продала пинетки.
3: Пиньк.
4: Купила ракетки.
5: Пуньк. Продал удочку.
6: Купил удочку.
3: Пинг-пуньк. Пинг-пуньк.
4: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
3: Пиньк.
7: Покупай безопасно.
3: Пуньк.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: В российской столице 16:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Хочешь изменить жизнь? Сесть на диету, бросить курить или найти новую работу? Специально для тебя каждую неделю понедельник!

0: Даже если не на воздушном шаре, все равно надеюсь, что вы это лето проводите так, как хотели. Погода, конечно, порой вносит свои коррективы, но на ваше настроение это никак не влияет. Еще месяц до осени, продолжаем заряжаться теплом, как можно больше отдыхать и греться на солнце, конечно же, под лучшие шутки и песни на Юмор-ФМ. Впереди любимые анекдоты Игоря Маменко, лучшие миниатюры телепроекта «Лига городов», очень смешная не реклама и шоу «Однажды в России». У микрофона Денис Савилья, все это радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на собеседовании».
2: Значит, Денис Игоревич, да, вы пришли собеседоваться на должность заместителя руководителя отдела транзакционных операций в нашей компании.
3: Да, да, да.
2: Резюме ваше, вот смотрю. 35 лет, родились в городе Камышлове. Образование — Камышловский автомеханический техникум по специальности товаровед. Повышение квалификации — Массачусетский технологический институт, штат Массачусетс, США.
3: Да, да.
2: Далее, защита степени магистра, Федеральная политическая школа Лозанна, Швейцария.
3: Да, было такое, да.
2: Опыт работы Тесла.
3: Угу.
2: Нью-Йорк Таймс. Шоу Джимми Фэллона, атомный ледокол Таймыр, скаутский отдел ПСЖ.
3: Ну еще до Месси.
2: И Камышловское автотранспортное предприятие «Триумф». Так, ну мне все... Понятно, да, спасибо вам за уделенное время, мы вам перезвоним.
3: Знаете, сколько раз я эту фразу слышал? Гораздо чаще, чем «Эй, Чепушило, отошел от моей машины». А это очень часто. Это почти каждый раз, когда я мимо чьей-то машины прохожу, я вот это слышу, да. Собеседование. Для меня это не собеседование. Со мной тут никто не беседует. Для меня это посылание, а не собеседование.
2: А да. Что я могу сделать? У вас половина анкеты вранье.
3: Не половина, чуть-чуть.
2: А больше, действительно. Смотрите, что это, как будто третьеклассник заполнял. Веселый, умный, озорной, люблю гулять.
3: Ну а что я тебе должен был написать, чтоб ты меня взял, а? Что меня даже из Камышловского техникума выперли за неуспеваемость. А там, чтобы успевать, нужно было просто в тюрьму не сесть. Ну не принимают они экзамены из тюрьмы, не принимают. Невозможно сессию сдать. Я им лабораторные присылаю, они как видят откуда, сразу какой-то негатив ко мне. Или что? Или что? Или вот здесь вот в графе «Опыт работы» я что должен был написать, а? Что я, блин, 7 лет работал в этих хостоварах, кастрюли продавал? Меня даже до казанов не повысили, понимаешь? По сути, они мне не доверили кастрюли чуть посерьезней.
2: Мужик, если ты все-таки выбьешься в люди, у тебя будет очень интересная книжка с твоей биографией, да. Но сейчас ты нам не подходишь, честно.
3: Ну почему?
2: Потому что надо с людьми работать. Ты выглядишь непрезентабельно.
3: Давай поговорим про презентабельность. Давай, маленький секрет презентабельности тебе открою. Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужны деньги. А для того, чтобы заработать деньги, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я непрезентабельно выгляжу. Все, круг замкнулся. Нет. Давай просто посчитаем, да, офисная одежда, брючки 2500, да, рубашечка, пиджачок кэжуальный, это уже 1015, да, а брючки за 2500, это, знаешь, у них такой шов, как будто вот эта женщина малазийская, которая их шила, вот так от леопарда еще отбивалась. Конечно, я хочу сейчас быть умным, я книжки хочу читать, но я в магазин книжный прихожу, там бестселлер стоит, стоит 2500. Пришел в спортзал, говорят, вам нужна тренировка с тренером. Знаешь, сколько стоит? Зловонючие 2500.
2: 2500.
3: Плюс правильное питание. Там надо питаться 5 раз в день. Не в неделю, в день.
2: Так, мужик, хорошо, у тебя единственный шанс. Вот по-дружески тебе даю совет. Устройся куда-то по знакомству.
4: По знакомству.
3: По знакомству? Знакомству. Пробовал я по знакомству. У меня дядя в фирме работает, позвал к директору встретиться, чтобы взять.
4: И?
3: Не взяли? И дядю уволили!
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: «Автотент-35». Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.

0: подробности по телефону Вологде 53 55 88, окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро.

0: Фокса 0-0. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Парадокс. Экономического развития нет, а Министерство экономического развития есть.

0: Друзья, самое время напомнить номер для ваших сообщений. +7 915 0303 567. Написать нам можно абсолютно во все мессенджеры и даже по СМС. Привет, поздравления, признания, шутки присылайте. Совсем скоро они прозвучат в нашем веселом чате. До конца этого часа, напомню, мы будем слушать любимый анекдот Игоря Маменко. Также впереди Лига городов и лучшие миниатюры этого телепроекта. Ну а прямо сейчас будет очень смешная не реклама. Делайте громче.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Однажды одна бабушка встала на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
3: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».

0: Подушка и ноутбук.
1: Смартфоны, да, и падушки станут ближе к бабушке.
0: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?» .аминь.
2: Вы руководитель крупного предприятия, владелец среднего или малого бизнеса?
3: Да, это про меня.
2: Тогда обратите внимание на новый еженедельный экономический журнал «Нам капец».
3: Капец? Очень интересно.
2: Актуальные новости из мира финансов.
1: Аналитика и прогнозы.
2: Готовые бизнес-схемы. Курсы валют. Биржевые котировки.
1: Фотографии котят и брачные объявления.
3: Я подписался и теперь готов ко всему.
2: Еженедельный деловой журнал «Нам капец».
1: Об экономике со сдержанным оптимизмом.
2: Подробности и моментальная подписка на сайте намвсемкапец.все.
4: Лучшие любовники в мире животных?
5: Кролики?
4: Вы не поверите. Пингвины.
5: Пингвины? Ну надо же!
4: Да. Тысячелетиями жители Мазарских островов использовали слюну хохлатого пингвина для решения деликатных проблем. Теперь слюна пингвина пришла на помощь российским мужчинам. Пингвипрост. Революционный препарат для лечения немочи и нехоти. Пингвипрост.
5: Почувствуй всю силу любви королевского хохлатого пингвина.
4: Препарат Пингвипрост. И ваша дисфункция снова функция. Спрашивайте Пингвипрост в поликлиниках и пингвинятниках вашего города. Пингвипрост.
5: Пингвина слюна мужчинам нужна.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк 0+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Камера на Кутузовском собирает за год больше денег, чем все российские фильмы вместе взятые.

0: это время для ваших приветов, шуток и поздравлений. Прямо сейчас они будут звучать на всю нашу большую страну. Ну а поделиться своими сообщениями можно по номеру +7 915 0303567. Пишите во все мессенджеры, либо же в обычном смс-формате, но самое главное, не забывайте подписываться. Оксана передает огромный привет семье Паутовых, Алене, Роме, Дане и, конечно, любимому мужу Роману Калычеву. Я его очень сильно люблю, мы едем на озеро отдыхать и скоро все там увидимся. Вот здорово, приятного отдыха вам. Привет всему Хабаровскому краю, особенно поселку Сита. Здесь Ирина подписалась. Ну а далее идет шутка Виктора. Люди, которые ходят в магазин со своим пакетом, куда вы деваете все эти сэкономленные миллиарды? Привет моей дочурке Кате Николаевой. Я тебя очень люблю, пусть у тебя все будет прекрасно. Здесь подписалась мама Света. Павел из Воронежа огромный привет направляет своему напарнику Максиму. Спасибо, что всегда меня выручаешь, когда все идет у нас не по плану. Ну и шутка Алены. Сегодня я узнала страшную правду. Оказывается, когда любимый говорит то, что он имеет в виду, это не то, что я себе додумываю. Друзья, вы тоже пишите. В следующем часе вновь буду читать ваши сообщения. Ну а до конца этого послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. И также впереди Лига городов. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись

0: и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда Иван да Марья, Кострома.
2: А самое страшное для девушки, это когда болеет ее бабусечка.
3: Все, Кать, в этом меня хранить будешь.
4: Макс, ты серьезно? У тебя 37,2.
3: 37,2, итого 39, Катюш.
4: Это так не работает, Макс.
3: Так и работает, Кать. У меня ж наследственное. Вот у меня бабка во сколько умерла? В 34, как и мне.
4: Ну так ее машина сбила.
3: Ну ты же не знаешь, какая у нее температура была. Кать, да все очень серьезно. Я уже даже завещание написал, на.
4: Ты в своем уме? Всем респект?
3: Спасибо за жизнь. Я уже даже маме сказал, что заболел.
2: Что ты сделал?
5: Ах ты, сынульку моего довела.
4: Да и вам не хворать.
5: Сынок, ты прости, что так долго 20 минут из Самары добиралась. Просто билетов не было, пришлось по шпалам бежать.
3: Мамочка, у меня 37,2.
5: Шансов мало. Ну попробуем тебя с того света достать. Ой, какой же ты у меня красивый. Вот. Молодой Куравлев, весь в папку «Царствие небесное».
3: Мам, папа жив.
5: Так у него 37,5. Тоже валяется там.
3: Ой, что-то я посмотрел вообще, это что-то страшное. Вирус всех мужиков выкашивает. Это, наверное, свиной грипп.
4: Конечно, свиной. Чей ты сын-то?
5: Да ты лучше бы его лечила!
4: Да что вы говорите, он сам не лечится, сидит играет в свою приставку целый день.
5: Ты пообрывал бы провода у приставки.
3: Давайте, отключайте меня от аппарата жизнеобеспечения.
4: Обеспечение.
3: Я не знаю, температурка шарашит. Опа, Володя смс-ку написал, там футбол, я пошел на стадион.
5: Ты ж болеешь.
3: Ну я ж в шарфике.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два друга сидят в ресторане, ужинают и видят, что со соседним столиком сидит красивая женщина. Один говорит: я бы с этой бабой переспал, я готов за это неделю не жрать. Она услышала, подходит, говорит: что я сказал? Он говорит: ничего, я слышал. Ты готов неделю не жрать, чтобы со мной переспать? Он говорит: да. Ну, поехали. Привезла домой, привязала его к батарее. Неделю не кормил, он, бедолага, там засох весь. Как стручок сидит. Она через неделю подходит. Пеньюар такой красивый. Она распахивает пеньюар, говорит: ну что ж, неделя прошла. Ты можешь взять меня. Он ее за грудь пощупал, говорит: мягенькая, как хлебушек.
2: Муж и жена отмечают 35 лет совместной жизни. Это праздник, это счастье, это прекрасно. Он говорит: помнишь, дорогая, 35 лет назад мы снимали обычную дешевенькую квартирку, спали на дешевом диване, смотрели черно-белый телевизор. Сейчас у нас есть практически все, моя хорошая. Дорогой дом, дорогая мебель, машина, телевизор плазменный огромный. Но ведь знаешь, 35 лет назад я спал с молодой 20-летней девушкой. А теперь приходится спать с 56-летней женщиной. Жена говорит: а ты найди себе 21-летнюю, а я уж позабочусь, чтобы у тебя были и дешевая квартира, и дешевый диван, и черно-белый телевизор.
3: Два молдаванина подходят к памятнику Пушкину. Один говорит: все-таки прекрасный писатель, как тут ни крути, отличный поэт Алексей Пушкин. Говорит: Алексей, Александр Пушкин, Алексей — это Лев Толстой.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Если бы моя жизнь была бы песней,
5: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
6: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Продал дрель.
9: Пинг.
8: Купил колыбель.
9: Пунг.
10: Продала пинетки.
9: Пинг.
10: Купила ракетки.
11: Пунг. Продал удочку.
12: Купил удочку.
9: Пинг-пунг, пинг-пунг.
10: Вебери сейл.
13: Продавай без комиссии.
9: Пинг.
13: Покупай безопасно.
9: Пунг.
14: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
15: Вижу цель, не вижу препятствий.
16: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
17: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Потому как человек отдыхает на природе, можно легко определить, отдохнула на нем природа или нет.

0: И все-таки есть в этой песне какая-то особенная магия. Вот как будто сам стоишь с гитарой под этим окном. А вообще ж иногда, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливым, нужно просто замедлиться, посмотреть вокруг и поймать этот момент. Пусть ваш вечер будет таким же уютным. Начинается он, кстати, прямо сейчас. Хорошей дороги до дома желаю всем, кто уже заканчивает свои рабочие дела. И по традиции отличного отдыха всем, кто уже непосредственно отдыхает. В этом часе услышим монолог маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший ден», статью с юмором и ответами на ваши вопросы. И прямо сейчас тот самый КВН. У микрофона Денис Савельев. Все это радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова наша сале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная 20 века.
3: Они опять пригласили. Случай в ресторане. Смотрим.
4: Ой, хорошо, отпраздновали юбилей.
5: О, вот это покушали, а.
4: Здорово.
5: Вот это покушали. Принесите, пожалуйста, счет.
6: Да-да, все готово. Ой. Прошу вас.
5: А почему счет общий? Мы же просили отдельно каждому, мы же друзья.
7: Да ладно, что, я же знаю, у меня было-то пиво, там, два салата, вот 500 рублей за глаза, это даже с чаевыми, нормально.
8: А у меня банан там и кефир, пожалуйста, 500.
4: Слушайте, ну я побольше зарабатываю, вот 550.
5: Итого 1550.
7: Нормально. Что, хватает, нет?
5: Ну вообще-то нет, тут счет на 28 тысяч.
4: Чего?
5: Ну 28 тысяч.
7: Надо разбираться, вы что, как так?
4: Слушайте, ну давайте по-жигански, может, раскидаем поровну, да и закроем счет, ну что?
7: С чего ради-то главное, поровну главное, ничего себе. Я вообще практически ничего не ел, вообще так поклевал только и все, че?
4: Ага, всю икру с бутерброда склевал. И в лобстере дырку выклевал, дятел.
7: Ну не может быть так много вообще, надо официанта искать, что за разбираться, что?
5: Так, ладно, давайте разберемся. Так, кальян, 14 тысяч.
4: Чего так дорого?
5: Ну на коллекционном шампанском. Кто заказывал на коллекционном шампанском?
9: Ну я.
5: Серега, ну что, плати.
8: А что я-то?
5: Ну что, твоя же баба, ты и плати.
8: А что моя-то?
5: Ну ты же с ней пришел, ну.
8: Я пошел сюда, она спрашивает, а Славик там будет? Ну что, твоя баба, значит?
5: Че, Сила, ты иди к ней. Куда ты пересаживаешь? Сиди уже там теперь. Нифига, сейчас бы 14 штук прилетело.
9: Вы что позоритесь-то? Я сама за себя заплачу, вот вам 10 тысяч, чтобы вам стыдно было.
4: Вообще не стыдно. Ты заплати так, чтобы мы от стыда сгорели. Чтоб мы вообще от стыда под землю провалились. Чтоб метро провалились прямо от стыда.
9: Я вообще тогда платить не буду.
8: Ты с метро-то что переборщил?
5: Так, давайте я буду говорить что, а вы говорите, у кого это было. Так, хлеб 30 рублей.
8: Ну, давай я.
5: Хорошо, фуагра 2000. Спички 10 рублей.
8: Ну, давай 5 я.
5: Макароны.
7: Макароны я макароны.
5: Макароны с устрицами 2,5.
7: Слушай, мы так запутаемся вообще, честное слово, запутаемся мы.
8: Да ничего не запутаемся. Я все помню, с меня хлеб и спички, с себя макароны с устрицами.
4: Слушайте, я еще раз предлагаю, давайте поровну раскидаем счет и закроем. Кто за? Сережка за? Серега за. Димка за?
7: Ну давай.
4: Димка за. Славка за?
5: Я против.
4: Славка против, я тоже против. Вы за, с вас по 14 тысяч.
2: Белая ворона.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Реклама.
1: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
2: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боулерс» решают задачи, а не создают их. «Боулерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боулерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боулерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боулерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боулерс» – всегда заметное качество.

0: только у официального дилера «Марден Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Весы показали, что кость стала еще на 8 килограмм шире.

0: на правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Суперигра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель с Адобрю. На Юмор ФМ.
1: Абсолютно верно. Лето – прекрасное время года для всего. Встречи с друзьями, путешествия, шашлыки и, конечно же, пикниковый период с доставкой. Наша суперигра подходит к своему финалу, и прямо сейчас можно, как говорится, запрыгнуть в последний вагон, выиграть промокод на 4000 рублей, доставку из гиперленты, и уже завтра побороться за главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль, если успеть выполнить все условия акции. Напомню, для того, чтобы принять участие в нашей игре, нужно было зарегистрироваться на сайте веселоерадио.ру и рассказать о пикнике вашей мечты. Ну а мы выбрали авторов самых оригинальных, веселых и трогательных рассказов. У нас прямо сейчас на связи Николай из Нижнего Новгорода. Вот что он написал про пикник своей мечты. «Литературных талантов, несмотря на имя отчество, я начисто лишен. Поэтому скажу словами Портоса. Идеальный пикник – это идеальный пикник». Вот и спорить мы даже не будем. Николай, добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер, привет.
1: Как погода в Нижнем Новгороде? Рассказывайте.
2: Гроза закончилась, вечером ждем град.
1: О, супер. А лето как вы проводите? На пикник уже выбирались в этом году?
2: Неоднократно, еще завтра предстоит.
1: Ух ты, здорово. Ну, надеюсь, он пройдет на все 100, и даже если вдруг будет непогода, ничего вам не помешает. Николай, ну, сейчас вам предлагаю поиграть в нашу веселую игру. Правила очень простые. Вы сейчас услышите летнюю пикниковую скороговорку, которую промурлычет маскот ленты Кот Ух. Вам нужно с трех попыток повторить ее правильно, четко, ну и по возможности быстро. Если справитесь с этим, получите промокод на 4000 рублей на доставку из гиперленты. Готовы?
2: Ну, вперед.
1: Погнали.
0: Пикниковый период с доставкой.
3: Всем мяу, я вас всех обожаю. Лето уже здесь, а с ним и моя фирменная скороговорка. Повторяйте и отдыхайте. Зина в магазине заказала продукты в корзину. Мяу, удачи вам желаю.
1: Так, Николай, ну, по-моему, максимально просто. Давайте попробуем сразу.
2: Зина в магазине заказала продуктов в корзину. Мяу.
1: А вот это было хорошо. Так, а на скорость попробуем?
2: Зина в магазине заказала продуктов в корзину. Мяу.
1: Абсолютно верно. Я вас поздравляю, вы получаете промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей. Ну а чтобы принять участие в розыгрыше главного приза, выполните условия акции. Может быть, именно вам улыбнется удача уже, кстати, завтра в эфире шутки-шоу. Мы определим счастливчиков, которые получат промокоды на набор удобной садовой мебели от гиперленты за 1 рубль. Вы рады? Вы счастливы?
2: Нет, ура!
1: Абсолютно верно. Мы за вас тоже очень рады. Вам удачного пикника. Друзья, ну вот так прошла наша игра. Это пикниковый период с доставкой от гиперленты. Уже завтра подведем все итоги, так что оставайтесь с нами. И, возможно, удача улыбнется именно вам. Всем отличного пикникового периода с доставкой.
0: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
0: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.

0: канал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Дарья, менеджер по рекламе из Самары, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Живу с мужчиной уже 3 года. Встречаемся 5 лет. Замуж, естественно, не зовет. Вот. Вопрос. Как набраться храбрости и уйти от этого молодого человека, чтобы в дальнейшем встретить мужчину, готового к ответственности, построить здоровые отношения, семью, ну и так далее, собственно.
0: Сатья отвечает.
2: Ой, какой хороший вопрос. Какой... Очень редко бывает подобный вопрос от мужчин, потому что живу с бабой уже 5 лет, зову ее, никак не берет замуж, не хочет за меня, я требую, кольцо купил, предложил. А она говорит, да мне не надо, зачем это нужно? Почему-то так чаще всего не происходит. Потому что мужчина как? Мужчина встречает женщину, и мужчина хочет заниматься сексом с женщиной. Он с ней занимается сексом. Потом женщина говорит, а ты не хочешь заниматься сексом со мной специально отведенном месте, чтобы не бегать. Он говорит, ладно, удобно. Переходит туда и начинает заниматься с ней сексом в специально отведенном месте. А ты не хотел бы еще и поесть что-нибудь между сексом в специально отведенном месте? Хорошо, нормально, можно поесть между паузами, между сексом в специально отведенном месте. Она говорит, возьми меня замуж. Он, в смысле? Где? А когда вообще это началась история? В какой момент? Ну, это ты просто со мной сексом занималась, а я с тобой занималась сексом на эскалаторе, который вез нас в брак. В настоящий. Я хитрая, и теперь я буду выжимать. Мужчина расстраивается, потому что ты ему очень хорошо подходишь для секса, но, возможно, очень не подходишь для брака. Это разные совсем проекты. А если ты и дальше собираешься через постель попадать в брак, так какой смысл? Ты уже, ну, уже этим занимаешься. Ну, дальше занимайся. Вы понимаете, о чем я? Какая жестокая боль. Все такие, что такое? Это просто человек другой. Это технология говенная, девочки. Все очень просто. Вы должны четко понимать проект, который вам нужен. Дальше вам нужно найти человека, который подходит вам под этот проект. То, что мужчина вас не зовет, означает только одно. Кто знает?
3: Не надо ему это.
2: Ой, красивые дуры. Вы для брака не подходите. Вы подходите для безответственных сексуальных отношений. Чувствуете, как ужасно признаться?
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Архивариус Коробейников.
1: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель Одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
2: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ
4: 16+.
0: Реклама.
5: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
6: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
7: В ленте.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: Лето – время путешествий и новых открытий.
12: Но иногда открытия бывают неожиданными.
11: Ой-ой-ой, диарея!
13: Ай-яй-яй!
11: Срочно энтерофурил!
12: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
14: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
15: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
16: Без комиссии.
17: Что-что?
16: Эквайринг без комиссии.
17: Что?
16: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
17: Что?
16: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
18: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
19: Ошанимся со скидками до 90% на летнюю одежду, обувь, товары для дома и дачи только до 31 июля. Распродажа в Ашан. Берите все и даже больше. Все начинается с Ашана.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Судя по фильмам и сериалам, после конца света выживают только красивые люди.

0: И прямо сейчас ваши приветы, шутки и поздравления в эфире Веселого Радио. Написать можно по единому номеру +7 915 03 03 567. К вашим услугам все мессенджеры, ну и обычный смс-формат. Пишите, не забывайте подписываться, ну и просто указывайте, от кого и для кого ваше послание. Так, первое сообщение. Прошу передать привет в Самару, куме Алене и маме Оле. Спасибо за дружбу и шашлык. Всем огромный привет. Здесь отметилась Саша М. Станислав далее передает привет своему другу Диме. Желает хорошего настроения и побольше удачи в жизни. Далее шутка Татьяны. Если хорошо пошевелить мозгами, то все тараканы разбегутся. Ну, пойдем проверять, что теперь делать. Светлана из Саратова передает привет своей тете Галине, желает ей хорошего настроения и приятных хлопот. Антон из Иркутска направляет привет своей семье, особенно сестре Лене и брату Саше. Берегите себя, вы у меня самые родные. И есть еще шутка Даниила. На самом деле у нас нормальные футболисты, просто когда тренер говорит им, что надо забить, они не совсем верно понимают смысл его слов. Но, видимо, так. Друзья, впереди монолог маэстро Жванецкого, также услышим порцию анекдотов от Дениса Клявера. Будут они в рубрике «Самый лучший Дэн». Ну а уже в следующем часе здесь появится вечернее шоу «2 июля» для того, чтобы ваш вечер прошел максимально позитивно и смешно.
1: Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: В любой, даже самой сложной ситуации надо посоветоваться с женой. Значит, пациент приходит к доктору-сексопатологу.
3: Доктор, здравствуйте, у меня проблема по интимной части.
2: Не волнуйся, все отремонтируем. У нас есть два варианта. Первый – одна операция, и все сразу будет в порядке. Стоимость – $30,000. Второй вариант – серия операций в течение месяца. Стоимость – $10,000. Какой выбираете?
3: Вы знаете, доктор, деньги немалые, надо посоветоваться с семьей.
2: Хорошо, приходите завтра. На завтра.
3: Здравствуйте, доктор.
2: Здравствуйте. Какое решение вы приняли? В общем, доктор, посоветовался я с женой, и жена сказала, что будем ремонтировать кухню. Антошка, пошли копать что? Правильно, картошку. Два мужика воруют картошку с колхозного поля. Один другого спрашивает: а что ты будешь со своей картошкой делать-то, а? Я отвезу своей прекрасной жене, она меня накормит, нальет водки, и потом у нас будет отличный секс. А ты что сделаешь?
4: Если честно, хотел на рынке продать, но походу тоже твоей жене отвезу.
2: Поговорим о настоящей мужской дружбе. Мы с моим другом Миком Джаггером частенько вспоминаем золотой 2003 год. Ведь именно тогда, в 2003-м, он получил титул рыцаря. А я огреб нехилых люлей в Чебоксарах.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
12: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер 1. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
13: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Если Чебурашку обвести мелом на асфальте, то получится очень неприличная фигура.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я Круглов Степан Григорьевич из Ухты. До 68 года находился в городе Тула с родителями и отцом на излечении. Так ему требовалась тишина. В 1966 году, узнав, что страна остро нуждалась в гидротехниках, начал поступать в гидротехническое высшее заведение, в которое не поступил в мае 68 года, благодаря интригам и взяткам окружающих. 18 января 68 года, находясь в городе Тула, выехал в Москву, где продолжил попытки поступать в различные учебные заведения с учетом нужд всего народа. Осенью 1970 года, находясь в стесненных материальных условиях, отбыл в Ташкент, где был встречен на вокзале незнакомыми людьми, которые сказали: «Отдай чемодан». Я вступил в спор с возражениями, после чего мы разошлись, причем я побежал. Все мои попытки отдать мне чемодан обратно привели меня в милицию, откуда я вышел приободренный и заночевал. 26 ноября 1970 года, находясь в Ташкенте на центральной улице на Костыле, встретил одного из встречавших, обрадовался и дал сигнал остановиться. На мои сигналы он не реагировал, а возражал и вступил в спор. После чего мы разошлись, причем я побежал и поступил в Государственный орден Трудового Красного Знамени, Медицинский институт, в травматологическое отделение, откуда с большим успехом был выпущен 12 февраля 1971 года без ребра. Продолжая находиться в Ташкенте в стесненных материальных условиях, вылетел по приглашению друга на Камчатку, где остро требовались крабы. И поступил на траулер матросом с целью укрепить материальное благосостояние своей страны благодаря высоким заработкам необъятных морей бескрайних трудовых. Точка. Работая с 18 июля 1971 года матросом-тросовиком, продержался на плаву 12 дней, после чего, выронив за борт ценный прибор для определения местоположения траулера, который нес протереть, был списан на берег, куда мы не могли попасть ввиду отсутствия упомянутого прибора. После чего вступил в спор с последующими возражениями, после чего мы разошлись, причем я побежал, невзирая на боль в боку, куда прибыл 12 января 1975 года. В Баку остро нужны были нефтяники. И я устроился на камнях нефтяником Каспия. Точка. К сожалению, работы оказалось несколько больше, чем я предполагал. И обладая незаурядным умом и большой памятью, я устроился официантом на камнях с радостью в Баку. На второй день работы в выходной, облив праздничного пациента борщом харчо, получил требование смыть, на что возражал. Он возразил мне, и мы разошлись, причем я побежал, и временно потерял трудоспособность, которую восстановил 26 марта 76 года в 16 часов дня. Заканчивая яркую трудовую биографию труженика-передвижника в поисках растущего благосостояния, прошу 208 рублей подъемных средств для подъема и праздничного перелета Баку-Москва. Обратный адрес для организации частных лиц. Алма-Ата, главпочтамт до востребования, откуда перешлют мне в Ереван. Хачика 10, квартира 16. Где меня не искать, передадут.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: Из московской студии Юмор-ФМ всех приветствует солнечная. Это я и деточкина, это она. Всем привет!
2: Привет-привет! Мы уже здесь, как вы поняли, и хотим, чтобы вы тоже были здесь, чтобы сидели у приемников, чтобы взяли в руки смартфоны, тут же зашли в наши соцсети, чтобы проголосовать или там ответить, написать нам классный комментарий. Очень любим, когда вы нам пишете, обожаем поржать вместе с вами. И всем этим, конечно, займемся в ближайшие 3 часа. Все как обычно у 2 Юль этим вечером.
1: Главное, чтобы слушатели тоже обожали поржать вместе с нами. Потому что, ну, как бы, в одну сторону эта игра нехороша. Поэтому надеемся, вы будете писать нам классные комментарии. А тему, как обычно, после хорошей песни озвучим.
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: Вечернее шоу.
1: И сегодня с вами на Юмор-ФМ не Солнечная и Деточкина, а получается, что Соля Юлина.
2: Да. Юличная и Дета Юлечкина. Ну, прямо давай вот соответствовать своим фамилиям. Мы решили сегодня с вами поиграть. Предлагаем вам поменять местами имя и фамилию. Свои, не наши. Мы свои сами поменяли. Чтобы из одного получилось другое. Например, вас зовут Ирина Пупкина и должна получиться Пупина Иркина. Пупина. Вот Пупина. Ну, должно, да, ведь красиво?
1: Ирина Пупина, ну да.
2: Ну да, вот Пупина Иркина, по-моему, очень красиво, даже красивее, чем Ирина Пупкина. Короче, пишите ваши варианты, и самое приятное, что люди уже включились в игру и пишут комменты. Сегодня очень простое задание, и главное, веселое. Поржете вы, поржем мы все.
1: Думать не нужно, хотя у меня все равно с первого раза не получилось. Номер, на который нужно отправлять, +7 915 0303567, он работает для всех мессенджеров, и, конечно же, в телеграм-канале Юмор-ФМ, в группе ВКонтакте. А какой-то опрос ведь, да? Ты придумала опрос?
2: Конечно.
1: Ух ты.
2: Было ли у людей желание сменить имя и фамилию, или вам и так нормально? Вот у меня лично было, поэтому я проголосовала за первый вариант, со мной меньшинство. 46% ВКонтакте голосуют за это.
1: В телеграм-канале 30% голосуют за то, что было желание сменить имя и фамилию, но мы только начали, как говорится. А заходите, голосуйте, и в комментариях меняйте местами свое имя и фамилию, и что из этого получится, отправляйте нам. Ну, еще можете какой-то комментарий прикольный к этому оставить. А в эфире «Шутки песни».

0: Очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.

0: Never sleeps.
1: Ой, забавно как.
2: Пять озер. Ты в меня заливала. Пять озер, но красивее не стало.
3: А правда действительно по пьяни кажутся девушки красивыми?
1: Мне всегда кажется, что девушки красивые.
3: Наш, девочки, поддержим Стас и Лёшу на аплодисменты. В вуз поступила трудяга любви Иванова. И за три ночи закончила свой факультет.
1: Круто. Ой, не расколоться бы, блин. Ты неси меня, река, от зарплат в 15к, от зарплат, от квитанции ЖКХ, от вестей и РБК. Ты неси меня, река, только чтоб наверняка.
4: На Юмор ФМ.
3: Фотошоп скачала Оля, загрузила фотку с моря и эффект увеличения применила 10 раз. С нулевого до второго. Ай да Оля Комарова.
2: Припоем из раскаленного олова. Петрович капнул мне на голову, и я сказал все, что думал по поводу его и всей его родни.
5: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
3: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
5: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
4: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Агент от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Провели ночь вдвоем. И я, и комар. Он пел, я хлопал.

0: Юли, Солнечная и Деточкина. На Юмор ФМ.
1: Ну что, давайте поржем. Сегодня тема максимально простая и максимально смешная. Прямо уровень 100 из 100. А меняйте местами свое имя и фамилию и присылайте нам Деточкина уже под столом. Я пока еще нет, потому что я не открыла все эти комментарии. Вот, пожалуй, схожу в Макс, и пишет нам Альберт Камбиев. Значит, следовательно, переделка такая, пишет он. Албиев Камберт. Как камамбер, да, пока по-французски звучит очень дорого. Албиев Камберт.
2: Слушай, ну мне нравится Камберт, потому что это как конверт, но не конверт.
1: Это еще не все. У него жена есть, у Камберта. Ее зовут Марина, фамилия у нее Корж. Соответственно, у нее, говорит, будет повеселее Морж Карина. Морж Карина. Слушайте, у нас вот есть торговый центр, в котором пиарят Мурену Настю. А можно Моржа Карину?
2: Ну, кстати, да. Ей же наверняка рыбку свежую дают. Моржи любят рыбку обычно. Пишет нам Василий, наш постоянный слушатель. Фамилия у него Разин. И он написал, что он Разиний Василий. Василин. Но ему больше нравится вариант Разиня Вазелин.
1: Разиня Вазелин, отлично. Ну, кстати, имя вот это вот Разиня, да, оно ему очень подходит. По паспорту я Геннадий Семин, пишет нам Геннадий. Но всю жизнь произношусь как Семин. Вот интересно, кстати, в паспорте же обязаны, да, по-моему, писать и краткое, и ее.
2: Я боюсь, что когда он получал паспорт, еще не было таких обязанностей.
1: Если менять местами, будет Семен Геннадьев. Или, как в школьные годы, меня называли Геша. То будет Семен Гешин.
2: Ну, в принципе, нормально, что так, что эдак хорошо. Вот есть же все-таки счастливые люди, посмотри.
1: Не разини какие-нибудь себе там. Ждем ваши комментарии. Плюс 7-915-03-03-567. СМС-очки, кстати, тоже можно. Подписываться, хотела сказать. Подписывайтесь обязательно. Тут и так, в общем, из вашего сообщения будет понятно. Местайте имя, уже все. Меняйте местами имя и фамилию свои. Присылайте нам, посмеемся. А еще расскажем, что в этом часе нужно внимательно слушать эфир Юмор ФМ. А почему?
2: А потому что мы будем играть, наверняка будем играть, да?
1: Да. Играть? Суперигра «Автомобиль за улыбку» будет ловить шутку Фоменко, но нужно поймать ту самую, потому что их будет очень и очень много разных.
2: Будет рубрика «Деточкина не виновата», я расскажу, в каком регионе в России самые лучшие дороги.
1: Нет, в Москве. Есть?
2: Да.
1: Серьезно? Вау! Ну а прямо сейчас появляется в нашем эфире угарный папа, которого вы регулярно снабжаете перлами ваших детишек.
0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
3: Марише 4 года. В садике воспитательница у нее спрашивает: «Мариша, ты знаешь, где работают твои родители?» А она в ответ: «Знаю. Мама на 5-м этаже, папа на 3-м». 5-летняя Рита сидит за столом и неаккуратно ест суп. Мама говорит: «Рита, нельзя так делать. Ты же не свинюшка, а девочка». Рита, немного подумав, отвечает: «Ну и что? У свиней тоже девочки есть». Из школьных сочинений Владислава. «Мне нравится профессия учителя, поэтому я хочу стать врачом-хирургом. Лес у нас на даче очень редкий, но зато дремучий. Вода в озере папе не понравилась. Говорит, какое-то неприятное ощущение, как будто купаешься в масле. И правда, он вылез из воды весь какой-то жирный».
0: Угарный папа.
3: Мама забирает Антона из детского садика, а он рассказывает: «Мама, я опять полюбил Стешу, а еще Диану и Алису. Хотя Алиса любит Андрея. Но пока он болеет, Алису можно немножко полюбить». Настя 5 лет. Говорит своему 7-летнему брату: «Вань, а ты знаешь, что нужно сначала жениться, а потом уже детей рожать?» «Это почему еще?» – спрашивает Ваня. «Ну ты смешной. Если вы все уйдете на свадьбу, с кем детей-то оставлять?» Так, самое время объявить антракт. чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш угарный папа Гар Дмитриев. Arrivederci.

0: Дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».
10: We'll be right back.

0: Это наш город Москва, и из него мы ведем вещание немного дождливого, но все равно позитивного и с хорошими новостями для всех.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Это новости про нашу страну. Россияне назвали самые переоцененные профессии. Причем прикольно, что у мужчин и женщин ответы в этом плане разошлись. То есть парни считают, что чиновники, депутаты и менеджеры имеют сверхвысокие доходы, непонятно почему. А вот женщины чаще говорят так о депутатах, айтишниках и футболистах. Ну, то есть депутаты попали у обоих категорий граждан, а вот насчет всех остальных не очень совпало. Еще среди переоцененных назвали аудиторов, косметологов, водителей и стоматологов. Ну да. А когда зубы заболят, готовы заплатить любые денежки стоматологам. Тогда уже не считаем, что это переоцененная профессия. А как вам такое, друзья? Тут, оказывается, появился рейтинг самых крутых в нашей стране дорог. И на первом месте Ивановская область.
0: Ого!
2: Угу. Я, кстати, была как-то в Ивановской области, ну, прям в самом Иваново. И как бы не очень мне понравились дороги, но это было давно, честно признаюсь.
0: Тебе, конечно, нужно съездить, освежить впечатление, изменить.
2: Вот, честно говоря, собираюсь как раз в Кострому, так что мечтаю посмотреть. Еще помню, плохие дороги были во Владимирской и Тверской областях, но мы же о хорошем. Эксперты сообщают, что 94% основных дорог Ивановой области соответствуют нормативным требованиям. Второе место занимает Севастополь, замыкает тройку Курская область. А правда, комментарии под этой новостью говорят об обратном. Ну, кто мы такие с вами, чтобы спорить с экспертами? Одноклассники и сотоварищи узнали у сограждан, как они выбирают подарки. И даже создали народную карту подарков, ее можно найти в Одноклассниках и посмотреть. Ну и благодаря этому выяснилось, что большинство россиян покупают подарки заранее, чаще всего хотят получать в подарок практичные вещи или деньги. А еще интересно, что, например, на Кавказе на 23 февраля дарят не носки, а парфюм. На Урале очень любят красиво упаковывать даже какую-нибудь мелочушку ненужную, ну а на Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками. И очень часто дарят их, особенно на новоселье. Кстати, в больших городах люди чаще всего хотят получить гаджеты. И также часто не получают вообще ничего.
0: И про себя сейчас?
2: И про себя тоже, сказала она и заплакала.

0: Андрешина с Деточкиной. Каждый вечер спрашиваем наших слушателей о чем-то, что сегодня прямо хорошо смеемся. Очень простая тема. Поменяйте местами свое имя и фамилию, чтобы из одного получилось другое, и пришлите нам. Написать это можно прямо под опросом. Вот давайте как раз сейчас зайдем в телеграм-канал Юмор.ФМ или в нашу группу ВКонтакте и посмотрим, что же там происходит. Мы сегодня спросили, вам и так нормально, или было у вас желание сменить имя и фамилию? Вот интересно, было желание сменить только 35%. Я думала, большинство все-таки будут голосовать за этот вариант, вот в Телеграм, по крайней мере, такой результат на данный момент.
1: И ВКонтакте тоже 36 всего лишь процентов хотели бы сменить имя и фамилию, остальные довольны тем, что их назвали Авокадий.
0: Ну, ладно, подожди, Авокадий, он еще не в том возрасте, чтобы заходить в нашу голосовашку. Сколько? 3 года назад его только так назвали.
1: Это так, так кажется, прошло уже 6 лет, мне кажется. Время так быстро
0: летит. Ждем ваши комментарии, а у нас в эфире Фоменко Про.
2: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в Гиперленте.
3: Фоменко. 5 шуток про огород.
4: Наконец-то сбылась детская мечта Васи. Он заасфальтировал все 6 соток родительского огорода.
5: Удачников, свой гороскоп. Летом все они становятся раком и водолеем.
4: Любимая песня огородников. Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я. Хочешь тяпнуть 1 соточку? Тогда собирайся на дачу и тяпку не забудь.
5: Косил во дворе траву и случайно скосил розы жены. Не подскажете, где можно переночевать?
3: Юмор ФМ. Шутки и песни.
2: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
6: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. Украина. 137-83-22-04-86-0.
7: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
7: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Всем заправляет «Авангард». Сейчас найдем ваш вариант. Выгода до 200 тысяч рублей по трейд-ин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд «Хавайл». И рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавайл». Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 550321.
10: Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет банк «Альфа-Банк АО». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: На двери у нас ажиотаж. Каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
12: Акция действует до конца июля.
13: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
14: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер 1. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
7: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ Вологда». 70 72 82.
15: Трофеем.

0: біль, за улыбку. Супергра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Не бывает бесполезных вещей, бывает маленький балкон.
2: И вот она, та самая шутка, которую нужно повторить. Но повторит ее не каждый. Не каждый сможет эту шутку повторить.
3: Только тот, кто запомнит эту шутку, сможет ее повторить. Но и то, знаешь, мы не всякому позвоним. Вот здесь нужно сделать помарочку. Просто не все еще загрузились в нашу игру «Автомобиль за улыбку». И это совершенно зря, потому что играть в нее легко, весело, удобно. Мы сами звоним, сами даем вам 3000 рублей и билет в суперфинал, где можно забрать у нас автомобиль. Нужно только улыбнуться. Вот и все. Ну и фотку еще сделать и зайти на сайт веселорадио.ру. Ну, это все легко и просто.
2: Так, все, у меня уже закружилось. Голова. Я зачем-то сижу и залипаю, как улыбайзер перемешивает фотографии. Обычно краем глаза, а тут прям сижу и все. У меня уже эпилепсия начинается, поэтому да, давай быстрее остановим словами «Улыбайзер, стоп!»
0: Автомобиль за улыбку!
3: Лежит, понимаешь, загорает Сергей из Перми на своем надувном матрасе. Тепло у них там в Перми, я знаю, жаришка. Короче говоря, давай звонить туда.
2: Звоним в Пермь. Может быть, немножечко тепла деточкиной передадут.
3: По-моему, еще и в палатке.
2: О, ну ты же не любишь палатки.
4: Благородие,
3: госпожа, вот.
2: Ну, это да, песня поприличнее, чем те, которые иногда попадаются. Так, ну мы 30 секунд должны будем слушать.
3: Конечно. На полную громкость. Хорошая песня, что-то можем подпевать.
2: Самое главное, чтобы вот в нашей этой болтовне...
3: Лизят в любви.
2: Алло.
3: Так, человек нам сказал оставаться на линии.
2: Да, 7 секунд есть. Хорошо, что хоть какой-то человек включился. Алло. Алло, добрый вечер, это Юмор ФМ. Мы в прямом эфире, суперигра «Автомобиль за улыбку». Нам нужен Сергей из Перми.
5: Да, это я.
2: Здрасте, Сергей, а то вначале у вас какая-то песня играла. Мы уж думали, мы до вас не дозвонимся. А, Сергей, вы загрузились в нашу улыбку. Чего?
5: Что вы... Нет, просто жена разговаривает.
2: Все, понятно, жена разговаривает. А тут мы такие хотим у вас узнать. Сергей, слушали ли вы Юмор ФМ? Можете ли вы повторить ту самую шутку Фоменко?
5: Слушаю, сейчас дома не слушаю.
2: Ну, понятно. Ну, вот как обычно, Сергей.
3: А там даже жена говорит, вот все этим сказано.
2: Не обижай жену. Сергей, зато у вас фотка классная, матрас надувной просто супер, и погода, говорят, в Перми хорошая, так что не расстраивайтесь, впереди выходные, отдыхайте. Ну, а наша суперигра продолжается?
3: Да, мы всех призываем зайти на сайт веселорадио.ру и загрузить свою фотку. А еще, друзья, не забывайте слушать Юмор ФМ, даже если рядом жена.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опционально до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.

0: Дверь-шоу на Юмор-ФМ.
1: А вот мы где? Здесь, в студии Юмор-ФМ, солнечные деточкина. Всем привет, всем вечер добрый. Тема сегодня максимально простая, максимально смешная. Прямо вот.
2: Да, вы просто берете, меняете местами имя и фамилию, чтобы из одного получилось другое. Вот, например, нам Юрий Майоров написал, что он майор Юрьев. По-моему, отлично получилось, простенько,
1: и имя,
2: но
1: и профессия
2: со вкусом
1: сразу.
2: Да, совпало. Короче говоря, друзья, ждем ваши варианты. Можно писать нам ВКонтакте, в Телеграме и, конечно, в Максе. Кстати, в Максе можно в комментах писать теперь в нашей группе. Классно.
1: В Максе Сергей Сергеев написал: «Юли, помогите! Я в ступоре!» А вот Сергей Сергеев — это Сергей Сергеев.
2: Да.
1: Отличный комментарий. Если бы у нас были призы, вы бы, конечно, сегодня бы прям всех побили. Можно было бы уже закрываться.
2: Подожди,
1: прямо
2: пришел бы какой-нибудь Александр Александров и тоже бы возмутился и сказал, что нет.
1: Ждем ваши комменты. +7 915 0303567 наш номер. Во всех мессенджерах нам пишите. Не забывайте подписываться, включая, кстати, СМС. Ну и голосовать не забывайте в телеге и в группе в нашей ВКонтакте. Мы спросили, у вас было желание сменить имя и фамилию, или вам и так нормально?
0: Две Юли на

0: каким-то девушкам, чтобы им стало хорошо, надо целуй их, целуй. А нам с Деточкиной надо отправлять сообщения. Некоторые настолько смешные, что их нельзя читать в эфире, потому что как будто не всегда проходит цензурно. Но вообще большинство классные. Озвучим в веселом чате обязательно. Ну, а еще поставим рубрику «Реалити-криминалити».
1: Будет рубрика «Деточкина не виновата», где я расскажу, что же будет теперь с Луной после того, как... Ну, короче говоря, все узнаете. С Луной что-то страшное.
0: Ты так зашла, как будто бы прямо трагедия какая-то. Ну, у тебя должны быть хорошие новости. Юля, давай срочно перередактируй.
1: Это пока хорошие новости.
0: Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм тоже ожидается в своей персональной рубрике в этом часе. Ну, а сейчас у нас большой стендап.

0: Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
1: Так, поаплодируйте, у кого есть дети, поаплодируйте. Кайф. Короче, у меня есть дочь, я недавно родилась, да. Вот, сейчас ей 8 лет. Очень сложно воспитывать ее, очень сложно. Я не знаю, как это делать, с появлением телефонов, айпадов, этих колонок умных. Я вообще, я превратился в человека, которого никто в хате не воспринимает серьезно. А как, я говорю, как воспитывать? Все время в телефоне сидит, все время смотрит какие-то мультики. Цветной, красочный, абсолютно красивый, с песнями, с танцами, со всеми приколами. Я говорю, у меня один критерий в детстве был по мультику, лишь бы не пластилиновый. Я говорю, какие мультики ты смотришь? Она говорит, ну вот, есть три кота. Там включай, там коржик, карамелька, компот. Я говорю, это в честь кого? В честь очень бедного обеда в очень бедной школе назвали. Коржик, карамелька, компот, забирайте. Я говорю, ты смотрела Простоквашино? Она говорит, нет. Я говорю, вот лови трейлер. Кот Матроскин. Сразу погоняло внушительное. Как только понял, что родители с ума сошли, потому что пахан машину в квартире ремонтирует, у матери и у сына прическа каре оранжевая, вот такое одинаковое. Все, он малыша взял под мышку, все, в аул свалил. Там из пса видеографа сделал, корову завел, бизнес замутил, Почту России насадил на посылку, вот так вот. Сразу сигнализацию замутил, там, кто там, не войдешь. Что это за мультики такие, как так можно? У нее скоро день рождения, она говорит, я хочу в детскую комнату. Я говорю, слушай, я говорю, когда у нас говорили слово детская комната, все очковали. Потому что дальше было милиции. И до последнего никто не знал, есть она на самом деле, эта детская комната или нет. Кто-то был в детской комнате в этой? Вот один человек, ты в садик как возвращался? Вечер в хату, говорил? Тихий часик в радость, кефир в сладость? Я говорю, что там делать? Ты туда заходишь, там такие игры, такие приколюхи. Я говорю, сам хочу в этой комнате играть. Ну реально. Потому что у нас их не было, у нас была стройка. Мы хичили на стройке все время. Во что? В лоба, лови камень. Бум. Игра заканчивалась только если из кого-то кровь шла. И его все друзья домой вели и крыли, потому что прервал нам игру. И я не помню ни разу, чтоб меня вот друзья доводили до дома и оставались, пока дверь откроют. Меня всегда подбрасывали, если у меня пробитая башка, потому что все знали, что я 3 раза получу пилюлей. За то, что башку разбил, за то, что на стройке играл, за то, что шмотки засрал. Спасибо, пока.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.

0: все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Невиданная афера. Злоумышленники под видом плоскогубцев продавали гражданам пассатижи.

0: Юмор-ФМ.
1: Комментариев сегодня много. Так, пошли, значит, по списку. Попросили вас сегодня поменять имя и фамилию местами, чтобы из одного получилось другое. Вот пишет Елена. Я, говорю, Жукова Елена. А если поменять местами, то получится Жучка Ленина. Можно и так, и так.
2: Подожди.
1: Отсылка к Ленину. Была ли у Ленина какая-то жучка? Наверняка он же был добрый дедушка. У него была какая-нибудь жучка в Шушенском.
2: Почему я вместо жучки представляю что-то другое?
1: Да, да. А можно? Ох ты, жучка, ты крашеная.
2: Да, вот именно, какая-то крашеная жучка у него была, и не одна, вот, например, Инесса Арман. А Владимир Райский нам пишет, которого, ну, можно назвать Рай Владимирский. Если есть на свете рай, то это Владимирский край.
1: Да, он так и подкатывать, кстати, может. Если есть на свете рай, детка, то это я.
2: Да?
1: Да. Ну, давай, хорошо, читай.
2: Игорь пишет нам: думаю, в моем случае переделка не сильно отличится от оригинала. В оригинале я Игорь Староческуль, а если переделать, то получается Старач Игорескуль. Разницы практически никакой, говорит там Игорь.
1: Старач Игорескуль, ну, да так, как-то чешское, вот что-то такое, да?
2: Да, что-то есть. Старач, красивое имя.
1: Старач, как
2: Игорескуль.
1: Игорескуль. Вот, мне кажется, в чешском метро что-то такое объявляли. А, значит, Людмила Баранова пишет, что она Барана Людмилова, а вот брату моему повезло меньше, потому что она хоть Барана Людмилова, а он же Баран. Ну, Баран получается.
2: А фамилия у него какая? А, в смысле, имя какое?
1: Так, она Людмила Баранова, он Евгений Баранов, значит, Баран Евгеньевич.
2: Людмила Бударина нам пишет, что у нее, значит, у мамы фамилия Нервная.
1: Ого,
2: и представляешь,
1: интересно,
2: какое красивое бы имя получилось, но не написала нам имя мамы. Я вот спросила.
1: Нерва?
2: Нерва.
1: Ну, это как какая-то греческая богиня, да?
2: Есть
1: вот
2: Минерва,
1: есть Нерва, а
2: да,
1: ее сестра Нерва, про которую знают меньше. Вот, и я считаю, что
2: но она приходит чаще.
1: Да, какой-нибудь режиссер должен взять вот эту вот историю, вытащить и снять фильм, чтобы про менее известную сестру тоже узнала общественность. Две Нервы, Минервы, сегодня спрашивают у вас, как вас величать, если вы поменяете местами имя и фамилию. Пишите плюс 7-915-03-03-567. Наш номер во всех мессенджерах, включая СМС.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Вчера подвернул ногу и пошел к врачу. Врач сказал: все могло быть намного хуже, ведь я мог подвернуть джинсы. Если жизнь — это вызов, то я перезвоню. Если каждый день проходить 10 тысяч шагов, то через год ты будешь хрен знает где. Кактус — это очень хорошо вооруженный огурец. Ты живешь, как карта ляжет. Я живу, как мама скажет. Если мама считает, что ты слишком много кушаешь и слишком мало зарабатываешь, это не твоя мама. Это мама твоей жены.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юг.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Ну, женщина, романтика — это несложно. Приходишь, говоришь: дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное — не импровизировать.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Без комиссий.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Масло сливочное «Экомилк» 180 граммов по покупательной цене всего за 189,99 до 5 августа. Все начинается с Ашан.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Фрэнка на Юмор ФМ.
1: Летом они фотографы и обезьянка, а зимой Дед Мороз и Снегурочка.

0: Деточкина спешит догнать и рассказать нам хорошие новости.
1: Деточкина не виноват.
2: Это странные новости из разных стран мира и даже не нашей земли. А в Китае мужчина почувствовал, что из соседней квартиры пахнет так, как будто женщина, которая там живет, Вызвал полицию, копы прибыли, позвонили в дверь, и им открыла живая и здоровая госпожа Чэнь. Она просто готовила еду и использовала знаменитый уксус долголетия. Второе его название – вонючий. Его делают из гнилого риса, и чем отвратнее аромат, тем полезнее якобы этот уксус. С одной стороны, вроде бы хэппи-энд, ну а с другой стороны, бедный сосед, она же, небось, будет готовить, пока всю бутылку не использует. То есть еще вонять и вонять. Зато Сол теперь знает, что привезти людям в подарок из отпуска. В Италии в тюрьму посадили парня, который продавал билеты в древний амфитеатр. Казалось бы, ну что такого? А хитрый прощелыга сам построил памятник архитектуры на соседнем холме. Он прям своими руками придал ему налет античности и начал выдавать новострой за римское ристалище. Говорит, тут, мол, Цезарь бродил, и Гомер свои стихи читал, и вообще кто тут только не был. В итоге 10 лет прекрасно жил благодаря туристам. В наших деньгах он заработал 51 миллион. Представляешь? А потом все равно попался. 10 лет. Хороший, наверное, был экскурсовод. Интересные были экскурсии. Жалко, я не попала. Ну и шокирующая новость. Отработанная ступень ракеты Илона Маска 5 августа столкнется с поверхностью Луны. Ученые пока не могут предсказать последствия. Это ступень той самой ракеты, которая возила астронавтов на Луну. Ну, якобы. Специалисты смоделировали столкновение, и получилось, что будет огромное облако пыли, которое мы сможем увидеть с Земли. Столб поднимется на высоту от 75 до 100 километров.
3: Да ладно?
2: Да.
3: Ну, ступень-то ракеты же, наверное, не очень большая.
2: Она не очень большая, но там немножко другая механика, потому что эта ступень полая. До этого падали метеориты, астероиды на Луну, и они немножко по-другому падали. А вот тут вот вообще непонятно, не было такого, чтобы вот такой предмет искусственно созданный.
3: Ну вот, и как обычно в этот день в Москве будет небо затянуто тучами, мы ничего не увидим.
2: Да нет, наверняка увидим. Главное, чтобы не увидеть фильм «Катастрофы». Недавно смотрела «Падение Луны» называется. Но это будут уже совсем нехорошие новости.
1: Деточкина. Свободу, Юрий. Деточкина. Не виноват.

0: не девочка в цветах, но мальчик в шутки-шоу придет завтра.
1: Да, это, кстати, очень симпатичный мальчик. Это российский актер, юморист, режиссер, продюсер, сценарист, понимаешь?
0: Ничего себе, столько в одном человеке.
1: Я уже думала, вот, Сарик Андреасян, но лучше, чем Сарик Андреасян. Давид Цалаев к нам завтра приходит в шутки-шоу. Кстати, он снял новый фильм, так что расскажет, что это за фильм, как он его снимал, наверняка смешной, называется «Старый орел». Если был «Старая орлица» назывался, то я бы подумала, что это про солнечную.
0: Я прям вот... Все животные у тебя. И, значит, лягушка с жабою. И гадюка. Жаба-гадюкинка еще и орлица. В общем, завтра слушайте шутки-шоу и обязательно присоединяйтесь к видеотрансляции, потому что на гостя нужно еще и поглазеть. Но прямо сейчас в эфире «Реалити-криминалити».

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
1: Вчера ночью я услышал подозрительные женские стоны, доносившиеся из распахнутой форточки первого этажа. Заподозрив неладное, мне удалось бесшумно заглянуть в полузашторенное окно. От неприличного зрелища я буквально свалился на голову участкового и за проявленную бдительность был награжден дубиночными ударами. Вопреки показаниям свидетелей, имею сообщить, что вчера, после смены, меня через проходную никто не волок, так как я вообще не поддавался контролю по техническим причинам нижних конечностей. Вчера я был задержан полицией за подозрение на внешний вид, от которого исходил незакусанный запах водочного намека. Она посмотрела на меня взглядом развратной женщины, чем я незамедлительно воспользовался, одарив ее комплиментами, в смысле ручной обработки некоторых выпуклостей. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Юли, Солнечная и Деточкина. На Юмор ФМ.
1: Солнечная и Деточкина и еще много людей с интересными фамилиями сегодня с нами, потому что мы предложили вам поменять местами имя и фамилию, и что из этого получится. И вот пишет нам Букина Оксана, говорит, сменить имя и фамилию желания не было, но примерочку так можно сделать. Девчонки, они же любят примерять, поэтому меняем местами, получается Букина Оксанина. И я подумала, что это хороший псевдоним для человека, который ведет, например,
2: книжный блог.
1: Да, книжный блог, да, Букина Оксанина.
3: Класс. А вот как вот тебе вот этот вариант? Корабль Светланова.
1: Корабль Светланова? А разве нет такого? Ну вот сейчас круизные ходят, знаешь, по Волге.
3: Может быть и есть, но это всего лишь Светлана Кораблева. Но вообще красиво получилось, корабль Светланова.
1: Алла пишет, что у нее есть одногруппник, запоминайте, Женька Сапко. Так вот, мы именно этим и занимались, меняли ему первые буквы имени и фамилии местами. Женька Сапко. Нужна минута размышления?
3: Я вообще ничего не поняла. Мне, видимо, придется написать, чтобы сообразить. Видимо, что-то неприличное.
1: Я думаю, что слушатели, да, поняли и уже немножечко смеются. Поржали.
3: Угу. Ринат нам пишет, что он в жизни Тахталиев Ринат, а если переделать все, то получится Тахтали Ринатов. Ринатов. Ринат – это вновь рожденное означает. А Тахта – это стоп или стой. Интересно. Нет, получается.
1: Тахта – это на чем полежать.
3: Я тоже думала. Но это Тахта, а у него Тохта.
1: Ого.
3: Это разные слова.
1: Век живи, век учись татарскому. Ждем ваши комментарии. +7 915 0303 567. Меняйте местами свое имя и фамилию. Что из этого выйдет, отправляйте нам во все мессенджеры.
0: Две Юли на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Лето – время путешествий и новых открытий.
2: Но иногда открытия бывают неожиданными.
1: Ой-ой-ой, диарея?
3: Ай-яй-яй!
1: Срочно энтерофурил.
2: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
4: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
5: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: Две Юльки здесь с вами по-прежнему. Всем вечер добрый. И тема у нас сегодня просто огненная. Комментарии прямо сразу пробили вообще. Вот бывает дно, а сверху что пробили? Что
2: небо.
1: Они пробили?
2: Ну, небо. Нет, стратосферу. Небо. Улетели в космос.
1: Правильно, молодец, умница.
2: Мы сегодня спросили у вас, ну, точнее, попросили вас поменять местами ваше имя и фамилию. Вы нам пишете вообще эту туржу. Просто невозможно. Особенно хорошо у тех получается, у кого в фамилии какой-нибудь, ну, зверь. Например, там есть голубь Светина или лопатка Аленина.
1: Лопатка Аленина тоже хорошо. Есть люди, которые почему-то присылают нам просто имя и фамилию. Видимо, мы должны за вас делать. Нет уж, нет уж. Особенно, если это мужчина. Что это вы девушек-то заставляете? Давайте сами, Андрей Раздобреев. Поменяйте местами.
2: Раздобрей, Андрей.
1: Раздобрей, Андреев, да. Ждем ваши комментарии на номер +7 915 03 03 567. Включайтесь в игру, пишите нам во всех мессенджерах. И, конечно, голосуйте.
2: Голосуйте. Вы хотели когда-нибудь сменить имя и фамилию? Или вам и так нормально? Вот почему-то тех, кто хотел сменить имя и фамилию, как я, мало очень.
1: Да, в телеграм-канале мало. Да, и там, в общем, и ВКонтакте. Но заходите, голосуйте, может, что-то поменяется до конца этого часа.
0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Вечернее шоу. Юля, Юля. Две Юли.
1: Имя твое повторю я.
0: На Юмор ФМ.
2: И пока вы пишете свои комментарии, пока мы готовимся их почитать, хотя, ладно, чего, их сегодня так много, они такие классные, что мы их читаем здесь, ржем за эфиром. Кстати, можно в видеотрансляцию зайти на сайте веселорадио.ру и посмотреть, как Деточкина периодически скатывается под стол. А еще в этом часе смешить вас будет Лига городов.
3: Будет рубрика «Деточкина не виноват», где я расскажу, почему Бен Аффлек снова стал завидным женихом.
2: Ну, он же давно уже с ней развелся, он, наверное, с тех пор и стал завидным женихом.
3: Да, ну нет, кому он нужен, кроме нее?
2: Чё, а ты? Почему тогда ты говоришь завидный жених?
3: А вот теперь кое-что изменилось.
2: А теперь стал вдруг нужен. А не реклама тоже у нас впереди, но прямо сейчас шоу «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
4: Так, я буду севиче, сибаса с авокадо.
5: Янчик, а вот пельменштейны со сметанкой ты не заметила, да? Ну, смотри, или организм прям сильно севиче требует. Просто пельмени же тоже, ну, старались, люди фотографировали.
4: Валера, а что происходит?
5: Да я не знаю. Я не знаю, что происходит. В том-то и дело. Но явно что-то происходит, если Набиуллину чаще, чем Сашу Таню по телевизору показывают.
4: Так, все, я поняла. Нам с тобой надо учиться финансовой грамотности. Короче, я увидела в интернете какие-то онлайн-курсы, где обучают тому, как откладывать по 150 тысяч в месяц, если зарплата 7500. И стоят такие курсы всего 70 тысяч.
5: Кто б тебя научил на работу-то устроиться?
4: Чё?
5: Вот это же ты слышишь, вот это же ты слышишь.
4: Валера,
5: почему
4: ну...
5: остальное мимо, Ян? Я знал, что у меня ничего не получится тебя переубедить, поэтому я позвал человека, который знает, что это такое жить с тобой и экономить.
4: Что? Валера! Ты позвал мою маму?
5: Ну, конечно.
4: А почему она на улице стоит? Мама!
5: Ольга Александровна, все, заходите, там дверь.
4: А, да.
5: Здрасте.
4: Здрасте.
5: Присаживайтесь.
4: Я сразу говорю, я ничего заказывать не буду. Я очень плотно поела на свадьбе у сына в 2008 году.
5: Присаживайтесь. А я как раз вашей дочке рассказываю, что
4: да,
5: надо экономить.
4: Да. Яна, Валера прав. Ну, надо экономить, доча, как-то. Я вот не знаю, нас родители учили экономить, да. Вот мне в первом классе ручку купили на все 11 лет, как потом выяснилось, да. У меня в шестом классе паста закончилась, я как дунула стержень. И еще 2 года писала. Вот в наше время, вот там еще, не просто ж блюдо из потрошков появилось, понимаешь? Вот эти пупочки, сердечки, кишочки.
6: Стоп! Валера, если ты меня начнешь кормить вот этой вот всей фигней, я на тебя заяву накатаю, я тебе обещаю.
4: Доча, ну не только же в еде надо экономить. Валера, прав?
5: Да,
4: Валера,
5: прав, да, прав.
4: Вот я все время вещи за сестрой донашивала. У меня первая вещь, только носки появились личные в 34 года. Для меня фраза «я без трусиков» означала только, что старшая сестра еще из трусов не выросла просто, понимаешь?
6: Господи, какой кошмар! Мама, что ты такое несешь, а?
5: Ты тоже давай не отвлекайся. Мама же, ну, не потому экономит, что бедная. Она просто всегда готова дать отпор экономический удару вот этому по ее, как она говорит, гаманку. Ты вот этих бабушек знаешь, которые на похороны откладывают, откладывают, а потом коснись, у них 7 миллионов под матрасом. Она какие похороны рассчитывала? Что Плещенко лично в яму сказал «прощай, прощай». Блин.
6: Так, стоп, подождите. А как вам такой вариант? А если ничего не случится, все будет хорошо, получается, мы просто будем жить как бедняки, хотя у нас есть деньги. И потом в старости мы поймем, что мы ничего не видели, мы во всем себе отказывали, мы не путешествовали и захотим это все сделать за один раз. Сразу и умрем в туалете своего собственного клуба в Дубае в платье Dior, обоссавшись.
5: Ольга Александровна, вы что задумались?
4: 12.
5: Что 12?
4: 12 миллионов у меня под матрасом лежит. Доча, а я вот думаю, вот это что ты все перечислила, этих денежки их хватит, как думаешь, а? Валера, ты что наделала?
5: Ты сама этот вариант
4: предлагала. Я вот сейчас что подумала, а? Я за 60 лет ничего вкуснее и красивее квашеной капусты не ела, а? Я хочу в Дубае в туалете обосраться в платье Диор.
5: Нет.
4: Пожалуйста, ну пожалуйста.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зашел в магазин «Дары Армении», а там, представляете, все за деньги.

0: Возвращаемся в наш веселый чат и продолжаем читать ваши комментарии. Сегодня вы играете с нами, переставляете местами имя и фамилию, и что из этого получается, пишите нам во всех мессенджерах оставшихся.
1: Анна нам пишет ВКонтакте, что у нее фамилия Евгранова своя, поэтому получается Евграна-Аннова. Вообще...
0: Евграна-Аннова.
1: Евграна. Вот, знаешь, вот есть люди, которые не знают, как назвать ребенка. Вы можете сейчас зайти в нашу группу ВКонтакте и выписать себе имена для девочек и имена для мальчиков.
0: Вот, кстати, для девочек еще Елена Черемисина пишет, если поменять местами, то буду я Черемина Еленова. Вот Евграна и Черемина, по-моему, прекрасно. Тоже какие-то сербские сестры такие получаются. Из Курска пишет нам Андрей Толстыка. Вот так его зовут на самом деле. А если поменять местами, то получится Толстей Андрыка. Приятно познакомиться. Звучит, как будто призыв к действию, говорит он. Толстей, Андрыка, а то что-то худоват, даже ущипнуть не за что.
1: Так, вот нам пишет Екатерина, видимо, она старинская, а теперь она будет старо-екатеринская. Екатерина старинская, старо-екатеринская.
0: Старо-екатеринская. Почему все вот звучит?
1: Есть имя Млада, а это имя Стара.
0: Да. Так, мужчины меньше готовы, по-моему, над собой смеяться. Хотя нет, вру. Вот смотрите, пишет нам Иван из Коломны. У меня фамилия Козлов, но все равно не думала о ее смене. Тем более не хочется менять местами имя и фамилию, потому что не очень получается. А, но мы сейчас это сделаем за вас. Что, если
1: Козел
0: Иван Козлов, то...
1: Козел Иванов. Ну, чтобы не козел, а козел. Козел, да. Звучало по-чешски.
0: А, или козел. Вот у них же вот это вот пиво, они же как бы... Ну, не козел, а козел произносится.
1: Переживаю, что Иван напишет на нас какое-нибудь...
0: Нет, Иван...
1: гневное сообщение
0: нашему руководству. Наш слушатель, поэтому не напишет, он все про нас прекрасно понимает. +7 915 03 03 567. Напомним наш номер. Включайтесь в игру. В веселом чате почитаем следующее сообщение. И, конечно, хотим напомнить вам, что у нас есть суперигра «Автомобиль за улыбку», в которую нужно играть, включаться еще в одну игру. А сделать это можно на сайте веселоерадио.ру.
1: Но сделать не просто так, а сначала сделать фото. Вот это вот самое главное, улыбнуться на этом фото. И вот его уже залить на сайт веселоерадио.ру, заполнить небольшую анкету и внимательно слушать Юмор-ФМ, чтобы не пропустить ту самую шутку Фоменко, которая принесет вам автомобиль, в конце концов.
0: Ну а прямо сейчас всем нам принесет Юмор-ФМ не рекламу.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Ваши помидорчики заскучали? Лучок взгрустнул? А у огурчиков депрессия?
4: Попробуйте экологически чистые удобрения для сада и огорода «Лепешечка».
5: Собранные вручную по полям и лугам, наши лепешечки буквально творят чудеса на ваших приусадебных участках.
4: Образцовые коровники, элитные конюшни, лучшие свинарники, верблюжатники и голубятни страны. Вот где мы черпаем вдохновение для нашего производства.
5: Никакой химии, только натуральное, скажем так, сырье, чтобы ваш лучок не грустил.
4: Помидорчики не скучали.
5: А огурчики... взбодрились.
4: Экологически чистые, натуральные удобрения «Лепешечка». Природные, народные, родные.
6: На радость теще и жене укроп и лук растут вовне.
7: «Лепешечка»
8: в саду и в огороде.
9: Отдохнуть от городской суеты.
10: Найти новых друзей.
11: Провести время весело и с пользой.
12: Матюки!
13: Парк развлечений для взрослых.
14: Позабыли стыд и страх. Отдыхаем в Матюках.
15: Лапта на раздевание. Городки на деньги.
16: Пьяные, шашки, шахматы, нарды, домино.
17: Аттракцион «Шальная императрица» для самых смелых и опытных.
18: Эротические эстафеты, грязные танцы, комический футбол, круглые столы, кресла и кровати и еще более 100 способов, как следует пошалить.
19: Парк «Матюки». Ненормативная лексика вашего отдыха.
8: «Матюки».
13: Все, что было в «Матюках», остается в «Матюках». И на YouTube.
0: Все подробности на сайте matyuki.com.
2: Целый год вы работали над имиджем трудного соседа.
10: сверлили, долбили, пили, пели, вопили и танцевали на каблуках. И вот вы уезжаете в отпуск.
20: Подумайте о соседях.
10: Их жизнь будет не такой скучной, если в вашей квартире на две недели поселится уверенно матерящийся попугай.
21: Попка хороший!
10: Агентство по прокату попугаев категории 18+. Попка дурак.
21: Сам дурак!
22: Наши говорящие птицы уверенно изображают пьющую компанию от 3 до 5 человек. Смачно ругаются на русском, английском и немецком языках. Знают все песни группировки «Ленинград» наизусть и никогда не спят.
10: Агентство «Попка дурак».
21: Поговори с себя, пастухи приборы.
22: Соседи будут рады вашему возвращению.
10: Оцените наших пернатых специалистов на сайте 38попугаев.блин.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Таким бывает период. 10 букв.
5: Ледниковый.
4: Лето же.
5: Тогда пикниковый.
6: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
7: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
8: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
9: ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05.
10: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
11: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
12: Мы не хмуримся и продолжаем.
11: Новости, от которых хочется улыбаться.
13: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
11: Веселые песни.
13: Поднимите мне зарплату.
11: Куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
14: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
11: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: У нас с женой была ситцевая свадьба, и все дарили нам платочки. Надо посмотреть в народном календаре, когда там айфоновая свадьба.

0: наступило в вечернем шоу 2 июля на Юмор-ФМ. Время хороших новостей.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Бен Аффлек выиграл 1 миллион долларов в программе «Кто хочет стать миллионером». Правда, он не сам такой умный, он играл в паре с чемпионом викторины Джейми Дингом. И они ответили на все 16 вопросов ведущего Джимми Киммела. Ну, правда, вопросы там были такие вот странные. Тот, который стоил 1 миллион долларов, звучал так. Какой из кличек индеек не было среди помилованных президентов США в День Благодарения? И 4 варианта. Арахисовое масло и джем, картофель и картофельные шарики, макароны с сыром и спагетти с фрикадельками. Короче, Бен с товарищем выбрали спагетти с фрикадельками и выиграли. А солнечное упало под стул.
3: Я не упала, просто я продолжаю борьбу со стулом, который от этих новостей и так офигевает, что начинает сползать, а я вместе с ним.
2: Вот ты бы миллион долларов не выиграла. Знаешь почему? Потому что ты все время отвлекаешься. Журнал Vogue объявил конкурс на морду с обложки. А, дабы не ослышались, дело в том, что у вполне человеческой версии есть еще и собачья, которая называется Dog. Этот цифровой спецпроект про самых стильных собак в мире. И если у вас есть собака, и она стильная, и вы хотите, чтобы она стала лицом, то есть мордой следующего выпуска, спешите. Заявки принимают до 4 августа, участие бесплатное. Я прям даже пожалела, что у меня коты, понимаешь? Я могла бы с моим стилем и вкусом сейчас поучаствовать в журнале Dog со своей собакой. Ты не хочешь? Может, грим со мной? Ну, ты сядешь у моих колен.
3: Да, я прямо вот уже собираю коллекцию животных, которыми я являюсь, по твоему мнению.
2: В Москве тем временем открылся ресторан, в котором вместо сотрудников сплошные нейросети. Всего их 20 штук. И официанты помогают посетителям выбрать блюда, а также могут рассказать о калорийности еды, содержании белков, жиров и углеводов. Но это так звучит, конечно. На самом деле, как и в обычные закусочные, такой большой вот тачпад, где можно все это дело посмотреть. На кухне есть система видеоаналитики, которая следит за порядком. Меню создано при помощи искусственного интеллекта. Рассчитывают клиентов и кассиры. Люди тоже есть, но они в основном картошку чистят и посуду моют. Короче, понятно, да, кто у нас теперь будет начальник?
1: Деточкина. Свободу, Юрий. Деточкина. Не виноват.

0: У нас не сны, у нас все наяву. Сегодня мы попросили вас поменять местами ваше имя и фамилию, и что из этого получится. Комментарии еще почитаем, их сегодня много, они классные. Ну и, конечно, опрос у нас есть примерно по этой же теме. У вас когда-нибудь возникало желание сменить имя или фамилию, или вам и так нормально? Я честно ждала, что большинство будут голосовать за то, что, ну, конечно, было такое желание. А их меньшинство в Телеграм-канале всего 38%.
1: Ну, а ВКонтакте еще меньше, 35%. Как здорово, что у нас такие довольные своим именем и фамилией люди.
0: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И прямо сейчас вместе послушаем Лигу городов.
2: Юмор ФМ и ТНТ.

0: 404 Нижний Новгород.
1: А самое сложное в жизни обычного мужика — это просто лечь спать.
2: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
3: Андрей, ну а как же...
2: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло?
3: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
2: Ну тебе же не дуло.
3: Да мы уже совсем не разговариваем.
2: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
3: Ну почему?
2: Потому что я работаю два через перекур.
3: Это как?
2: 2 часа работаю, потом перекур, потом еще 7 дней.
3: А ты что такой злой?
2: Да потому что мы живем в квинтэссенции бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу ау-ау-ау. Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже 6-й год младенец. И вроде спокойно, спокойно, лег. И 3, 2, 1. Няу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теперь я в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванны, потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Тут стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала. А у него прям весь кулак в макияж. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься и 3, 2, 1. Няу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула?
0: Когда на улице суперпроект НТ, это Лига Городов на Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда для слушателей старше 16 лет.
5: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно, с прояснениями. Возможен дождь. Вечером температура воздуха плюс 20, ночью до плюс 18. Завтра ожидается ясная погода до плюс 25 градусов без осадков.
5: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пытался смахнуть пылинку с экрана телефона, заблокировал 247 контактов и купил трактор.

0: FM.
1: Спасибо Деточкиной, спасла меня, помогла мне укатить одно кресло, прикатить другое, потому что важно, последний выход, он прямо вот должен быть стоп. А сегодня действительно много комментариев, потому что мы предложили вам включиться в интересную игру, поменять местами свое имя и фамилию, и что из этого получится, из фамилии сделать имя, соответственно, наоборот. А, и пишет нам Филипп Каридзе, который может представляться красивым именем Карид Филиппидзе.
2: Красиво, кстати, да.
1: Карид, Карид. Интересно, кстати, есть такое имя? Нужно загуглить.
2: Может, я думаю, даже... что нет.
1: Почему? Мне, да? Помнишь, у нас был как-то эфир, мы спрашивали, какое слово может быть именем? Карид, имя.
2: Ковид. Вот так вот вспоминает.
1: Есть.
2: Карид.
1: Правда, в женском.
2: Это женское имя Карид?
1: Имя Карида, да. Означает эмоциональность, симпатию, сопереживание. Так и будет девчонкам представляться. Я хоть и не Карида, но Карид все равно эмпатичен.
2: Держите имя для мужчины классное. Тусандр. Тусандр Алеев. На самом деле Александр Тусеев. Но Тусандр отлично.
1: Прекрасно.
2: Тоже.
1: Пишет нам Саня Кузин, который свое имя переначил как Куня Сазин. Мне кажется, Саня Кузин немножко не понял задание. Ну, как бы он услышал то, что он хотел. Я бы переделала, что Кузя Санин. Вот так, а вы Куня Сазин. Ну, что сразу-то. Так хорошо все начиналось.
2: Владимир Мамаев предлагает вот такой вариант. Мамай Владимиров. Ну, это наш Мамай. Не какой-то там Мамай злой, а наш добрый Мамай Владимиров.
1: Все понятно, спасибо. И пишет нам Сергей. Я думаю, что вы никак не придумаете, как поменять мое имя и фамилию. У него, значит, имя Сергей, фамилия Лесной. Сергей Лесной. Лизгей Сергеев?
2: Серной.
1: Серной.
2: Да, Лизгей Серной.
1: Хорошее имя, отличное. Спасибо всем, кто сегодня писал комментарии. Мы уходим с Деточкиной воодушевленные. Вот честное слово, давно такого не было. Но завтра вернемся. А на сегодня же наша всем традиционная. Пока!
0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Хватит планировать встречу с родителями.
2: Приезжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
3: Пап! Зачем такую телеграмму дал?
2: Соскучился.
1: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я, зараза, нахожу туда вход.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «СОК». Город Самара.
3: По мотивам произведения Алексея Толстого.
4: Карла, здорово. Слушай, я вчера последний уходил. Ты какой-то полено начинал строгать. Ну, получилось что?
5: Сейчас увидишь.
6: Кто добрый в сказке входит в дом.
4: Ух ты.
6: Кто с детства каждому знаком.
4: Бать, пиво есть?
5: Зачем?
4: Ну, ты ж столяр, должен понимать, шлифануть не надо. Так, а по каким дням...
5: В школу ходить нужно!
4: По каким дням у тебя пенсия, отец? Да куда ж я зеркало-то дел, а? Так, ну-ка не прячь. Дай сюда. Я не понял.
7: Это что такое?
5: Я когда тебя строгать начал, я рубанок сломал!
4: Ты себе жизнь сломал, плотник!
5: Ну, Буратино!
4: Так, стоп. Теперь что касается погоняла. Значит, Буратино это как-то сладенько. Я буду... Дрын. Ну, чтоб солидно звучало, что вчера приходили кирпич, батон и дрын. Понял? Вот, еще есть такой вопрос. Скажи, пожалуйста, пап, как я появился на свет? Я надеюсь, это не серия, что миллион маленьких рубанков стремятся к цели, и только самый шустрый достигнет бревна. Так, это что такое?
5: А это мудрый сверчок.
4: Сверчок, ты мудрый? Ты сам уйдешь или санэпидемстанцию вызывать? Ты смотри, какое хитрое животное.
5: Так, отошли от машины, я сказал.
4: Развелось эвакуаторов, а? Давай, рассказывай, кто еще в сказке живет.
5: Карабас-барабас!
4: Я так понимаю, Карабас-барабас принес нам карабок-барабок?
7: А у нас нет.
8: А я Артемон, говорящий пес.
4: Говорящий пес. То есть нет у вас, говорите, коробка-барабка, да?
5: А вот та самая Мальвина. Девочка с голубыми.
4: Вот девочка пусть зайдет, а голубые на улице постоят. Не люблю я это. Как зовут?
9: Мальвина.
4: Мы не в сауне, в жизни тебя как зовут?
9: Марина.
4: Марина. Креативно. Что ж ты, девочка, ты же сказочный персонаж. А выглядишь, как будто приехала поступать и не поступила. Как будто даже документы не подавала. Значит, на меня работать будешь? Давай, иди отсюда. Так, кто такие?
10: Я слепой кот Базилио.
11: А я хромая лиса Алиса.
4: Слепой, хромой, что-то сложно. Короче, погребняк Березуцкий. Кто так? Бать, а ты скажи, пожалуйста, а что у тебя находится за старым холстом?
5: Театр!
4: Ну, Виктюк свою деятельность тоже театром прикрывает. Что там на самом деле? Значит, для чего мы показали стенд Буратино в год семьи? Для того, если вы решили кого-то состругать, не наломайте дров. Вот так.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Почему в браке мужчина меняется? Перестает делать приятные сюрпризы, игнорирует просьбы о помощи в бытовых вопросах и воспринимает все как должное. Как избежать этого в отношениях?
0: Сатья отвечает.
2: Мужчина в браке меняется. Нет, чаще всего мужчина в браке проявляется. Он становится таким, каким он есть. А теперь вопрос к женщинам в зале. А вы в браке не изменились в лучшую сторону? То же самое. А почему она в браке меняется? А почему макияж наносит только, когда идет с подругами где-то посидеть? А дома ходит с бегудей там или вот это в халате с дырками в спине, как будто от дедушки достался. А почему так? А почему? А почему? А почему? А почему она раньше всегда хотела меня? А сейчас ты что? У тебя же был секс на 14 февраля? Сейчас вот еще чуть-чуть, декабрьские начнутся. Все меняются. Я обычно почему говорю, что не торопитесь с сексом? Потому что пока женщина еще с мужчиной не спит, она все время ищет в мужчине какие-то качества, которые ей мешают с ним спать. А когда она с ним уже переспала, она в нем уже ищет качества, которые подтверждают или объясняют, почему она с ним спит. Не торопитесь, и станет все ясно. Мужчина перестал говорить приятные слова. А теперь вопрос, а как он пострадал от этого? Мужчина перестал по дому помогать, выполнять какие-то просьбы. А теперь вопрос, а как ты это попросила? А как ты за это поблагодарила? А как ты была счастлива за то, что он делал? Если мужчина перестал для тебя что-то делать, значит, что-то нарушено. Либо ты просишь так, как... Иди сюда, тварь божья! Давай, немедленно хватай молоток, и солнце еще высоко. Сел он футбол смотреть. Нехороший человек Валера. Конечно, он напрягается. Конечно, он напрягается. Поэтому как просите, как благодарите и как наслаждаетесь тем, что он для вас делает, вот такой эффект.
0: Сатья с юмором.
2: Письмо. Я стираю, готовлю, прибираю. И делаю всю работу по дому. Работаю так же, как и муж с 8 до 17, 5 на 2. Занимаюсь детьми, и кажется, что муж – это третий ребенок. Как не чувствовать себя мамочкой для своего мужа, и что делать, чтобы не стать ею? Ну, вообще, я ожидал, что в конце будет вопрос, как не сойти с ума, как разделить обязанности. А ее, в принципе, все устраивает. Она работает по 9 часов в день. 5 на 2, да, у нее дети, двое детей, на ней хозяйство, она все это делает, и ее это абсолютно устраивает. Но у нее проблема, что у нее третий ребенок муж. Вот если бы, конечно, его бы куда-то, в село отправить, в пионерский лагерь, я бы отдохнула. Как не чувствовать себя мамочкой для своего мужа? Ну, внимание, если муж выполняет функцию твоего ребенка, ты этой мамочкой уже... Стало, ну конечно. Теперь вопрос. Ты его выбрала таким, что усыновила Павлика себе? Либо из нормального мужика сделала своим поведением? Проблем у мужа нету. У него нормально. Он так же, как и жена, работает, приходит и дома ему подтирают там что-то. Ну, кормят сырничками, вешают манишечку какую-то. У мужа нет проблемы. Поэтому поменяй свою жизнь. Что это за история? Я бы походил к психотерапевту. Работает как лошадь, устает как собака, крутится как пчела. Понятно, что ты лечишься у ветеринара? Надо же с этим что-то делать.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
1: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
1: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ
3: 16+.
0: Реклама.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: 29% россиян плохо разбираются в математике. Остальные 85% очень хорошо.

0: Самар ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Ох уж эти гаджеты. Беседуют два друга. Ты что, не спишь? Да вот, в интернете сижу. Круто, а я вот в гостях. У кого? Да у тебя, Ай, прости, пожалуйста, совсем забыл. Вы знаете, порой ответы на некоторые вопросы лучше не знать. Разговор в постели. Признайся, любимая, я твой первый мужчина. Она долго, внимательно, изучающе смотрит на него и отвечает. Блин, точно! То-то я думаю, где я тебя раньше видела? Друзья, все, что вы хотели знать о пингвинах, но боялись спросить. Итак, Москва, жара, сломался рефрижератор с пингвинами. Благо, сломался около поста ДПС, и водитель обратился к работнику ГИБДД с просьбой помочь ему с пингвинами. Ну, в общем, работник ГИБДД, останавливая попутные машины, каждому по пингвину, говорит, отвезите в зоопарк. Так 29 распределил, остался последний. Останавливает он машину, а там все такие нормальные пацаны. Они говорят, что случилось, товарищ начальник? Он говорит, ребята, надо помочь пингвина срочно отвезти в зоопарк. Они говорят, вообще базара нет, сажайте его на заднее сиденье. Ну, посадил он его, ребята уехали. Вернувшись к своей постовой службе, ровно через полтора часа работник ГИБДД видит опять эту же машину с пингвином-шариками на заднем сиденье. Останавливает и говорит, ребята, ну елки-палки, я же вам сказал отвезти пингвина срочно в зоопарк. На что ребята отвечают, товарищ начальник, ну что вы, не переживайте, в зоопарке уже были, в цирке были, сейчас едем в дельфинарий.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться, ваш Денис Клявер.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Наконец-то сбылась детская мечта Васи. Он заасфальтировал все 6 соток родительского огорода.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе, три. И только с пьяными женщинами разговаривал, четыре. Я бы работал, когда хочется, шесть. И часы бы перебил, семь. И детей бы узаконил. И наелся устриц. И в Париж на минутку и обратно восемь. И в деревню на подводе с сенами девками семь. И обратно быстро на машине девять. И спать 10, 11, 12. А стричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. А бриться у длинноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это 8. Охотиться можно, но не на уток, а на воднолыжников из мелкокалиберки с упреждением. Это 7. Не забыть выиграть у китайцев сражение и Порт-Артур отбить у них. И тут же окружить себя пленницами. Портреты у них поменять на свои. Из ручек у девушек цитатники вынуть и вложить в них что-нибудь другое. Это 6. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. А гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов. Это 10. Да, кондиционеры налито. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. Морякам всем вернуться. Они туда плавают, чтобы здесь гулять, так здесь уже и так гуляют. С театрами. Да пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. Не дай бог, перемрете от бессилия своего бесстрашия, от чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы. Львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. В понедельник тишина. Вторник, среда, личное время. По пятницам с 9 до 12. Все выслушают друг друга в комнате, мирно. И перестаньте ругаться и кричать друг другу «евреи». У нас в стране не все евреи.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Однажды я пыталась похудеть, сфоткала себя до, а потом еще сильнее растолстела, и получилось до-до.

0: шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: На Юмор ФМ.
1: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
0: Сегодня праздник у девчат, а завтра будет стыдно.
1: Правда в жизни? Бывало такое?
0: Да.
1: Лаврентий Берия вечером, когда ему особо делать было нечего, он заходил в ближайший дом поговорить о том о сём. Не открывали, он шептал в дверной проем: пора в путь дорогу.
3: Ух, как страшно. Даже про меня не

0: прошлые шторы девались куда? Нет, не забудет никто никогда. Школьные шторы.
1: Ура! Что вы понимали? Я из этого помню только школьные шторы и все.
2: На Юмор-ФМ.
3: Я так понимаю, дальше надо опять ты.
0: А, я да. Ой, наркоз, наркоз, сели наперед и меня. Лечит зубы врач, стала мой коня. Так, что кто дальше, давай.
1: Так, я, наверное, да.
4: Постой, холостой, угости папироской. Мужчина, нажми на тормоза. Я к маменьке родной, опять без колечка. Боюсь показаться на глаза.
0: Все в 40 лет, когда замуж. Ну уже сколько, уже надо,
1: это
0: да?
1: Это реальная жизнь.
0: Да. Да, Стас, дальше ты. Мы по очереди как будто бы, да?
3: Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз.
0: Что?
1: Что? Что? Глаз? Глаз?
3: Смотри, давай. Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз.
1: Что? Отвез?
3: Да, ну подожди.
1: Отвез
3: я...
1: глаз?
3: Подожди, да я допою.
0: Давай допою.
3: Дали мне заказ,
1: да,
3: чтоб отвез я глаз, а я все сижу. Глаз не отвез.
2: На Юмор-ФМ.
3: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: на Юмор ФМ.
1: Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, взять твои пельмени и спросить: будешь?

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: Угарный папа!
1: Юре 3 года. Гостит у бабушки. Видит, как бабушка вынимает искусственные зубы. Громко хохочет и кричит: «Бабуля, а теперь давай глазки вынимай!» Мама 4-летней Леры решила немного похудеть и объявляет: «Все, с завтрашнего дня я буду голодать!» Лера берет маму за руку и говорит: «Мамочка, я тоже буду голодать, но есть я все-таки буду!» Тимофею 5 лет. В очередной раз просит завести котенка или маленькую собачку. Мама говорит «нет». Тимофей со слезами на глазах продолжает конючить: «Ну, мам, ну давай заведем хотя бы бомжа!»
0: Угарный папа!
1: 5-летняя Света пришла с мамой в поликлинику. Рассматривает двери туалетов и неожиданно выдает: «Ну, М понятно, мальчики. А Ж почему? Жевочки, что ли?» Мама укладывает малышку Ладу спать и поет ей колыбельную. Спела 2 куплета, дочка, кажется, уснула. Мама на цыпочках выходит из детской. Прошло 3 минуты, раздается крик: «Мам, а про Люду ты спеть забыла!» «Про какую такую Люду?» «Ну, здрасте! Баю-бай! Должны все Люды ночью спать!»
2: Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: на Юмор ФМ.
1: Комары кусают тебя не ради еды. Они относят кровь на анализ кукушки, чтобы она могла дать более точный прогноз продолжительности твоей жизни.

0: Фоменко. Пять шуток про детей.
1: Спящий ребенок – это не только мило, но и наконец-то!
2: Мама для грудного младенца – это сисадмин.
1: Ничто так не украшает квартиру, как маленький ребенок с фломастером.
2: На детском утреннике сын водителя маршрутки возглавил хоровод и собрал со всех по 30 рублей.
1: У ведущего «Спокойной ночи, малыши» свело палец. И у Степашки появился кадык.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Реклама.

0: 990 на 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Мне нужны сильные эмоции. Пойду-ка посмотрю счета за коммунальные услуги.

0: и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: «Где здесь гражданин Коробейников?» – спросил Бендер. Остап видел перед собой маленького старичка, чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. «Я к вам по делу. Вы служите в архиве старкомхоза?» Спина старика пришла в движение и утвердительно выгнулась. «А раньше служили в жилотделе?»
3: «Я всюду служил», — сказал старик весело. «А позвольте все-таки узнать, чем обязан?»
2: «Позволю», — ответил гость. «Я Воробьяниного сын».
3: «Это какого же? Предводителя?»
2: «Его».
3: «А что же, он жив?»
2: «Умер, гражданин Коробейников. Почил».
3: «Да, без особой грусти», — сказал старик. «Все умирают. А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый?»
2: «Я хотел бы», — с невыразимой сыновьей любовью сказал Остап, — «найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память».
3: «Сложное дело», — ответил старик, подумав. «Это только обеспеченному человеку под силу. А вы, простите, чем занимаетесь?»
2: «Свободная профессия. Собственное мясохладобойня на артельных началах в Самаре». Старик с сомнением посмотрел на молодого Воробьянинова, но возражать не стал.
3: «Прыткий молодой человек», — подумал он.
2: Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что старик — типичная сволочь. «Ближе к телу, как говорил Мопассан, сведения будут оплачены».
3: «Тогда, пожалуйте, хоть сейчас», — торжественно сказал Коробейников.
2: Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там стоял длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры А, Б, В и далее до буквы Я.
4: «Ого!» — сказал восхищенный Остап. «Полный архив на дому?»
3: «Совершенно полный», — скромно ответил архивариус. «Я, знаете, на всякий случай. Живем мы, знаете, как на вулкане. Все может произойти. Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где!»
2: Остап восторженно смотрел на старика. «Дивная канцелярия», — сказал он. «Полная механизация. Вы прямо герой. Однако ближе к делу. Например, буква «В».
3: «Есть такая буква», — охотно отозвался Коробейников. «Сейчас мне вот Воробьянинов Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царствие ему небесное. Рояль Беккер, номер 54-809. Вазы китайские, маркированные 4. Гобелен «Пастушка». Гобелен «Пастух», чучело медвежье с блюдом одно. Гостиный гарнитур ореховый мастера Гампса работы. «Хвалю», — сказал Остап, ликуя. «Это конгениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть». Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную папку.
2: «Вот вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?»
3: «Да куда мне все? Ну, так, воспоминания детства, гостинный гарнитур. Хорошее было время, золотое детство. Так вот, гостинным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся».
2: Остап схватил ордера и засунул их на самое дно бокового кармана.
3: «Ну, пока», — сказал он, сощурясь. «Я вас, кажется, сильно обеспокоил. Вашу руку, правитель канцелярии».
2: Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол. Не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил. «А деньги?»
3: «Какие деньги?» — сказал Остап, открывая входную дверь. «Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?»
2: «Да как же! За мебель! За ордера!»
3: «Голуба!» — пропел Остап. «Ей-богу, клянусь честью покойного батюшки, рад душой, но нету, забыл взять с текущего счета». Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя.
4: «Тише ты, дурак!» — сказал Остап грозно. «Говорят тебе русским языком. Завтра, значит, завтра. Но пока пишите письма».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Я анализировал всех, с кем я встречаюсь, их объединяет одно. Они все прибухивают. Просто мне нравятся творческие девушки, а такие, как правило, прибухивают, да? А мне важно сказать девушке, что сегодня, дорогая, мы будем с тобой бухать кальвадос в духе героев Ремарка. И она поняла все предложение, а не только мы будем бухать. Но это проблема. Один раз такая говорит, я пошла готовить. Прихожу на кухню, она готова. Все, это уже до свидания. Я заметил, что вообще образ бывшего, он всегда как этот крот из сказки про крота. Вообще три стадии мужчины. Это принц, потом ты крот, а потом ты человек, который вспоминает только когда грустно. Типа, конечно, в жизни случилось, а такая, блин, капец. Ваня в целом нормальный был. Тут я лоханулась, конечно. Надо дать ему шанс извиниться. Вообще, и у каждой девушки есть такая подруга, как из сказки «Ласточка», которая всегда на кураже. Ненавижу ее. Она идеально впишется в любой выпуск передачи «Мужское и женское». Твоя с ней встречается, та на ухо ей падает и трындит. Сегодня мы поговорим про твою бедолагу. И пообщавшись с ней, она узнает, что оказывается, она несчастна в этих отношениях. Типа, мне кажется, ты мало развиваешься. Мы должны быть две самодостаточные личности. Я вот развивалась, развиваюсь и почти уже развелась. А ты? Ты что-нибудь будешь делать для этих отношений? Эта ласточка, она всегда сама не замужем, потому что под ее высокий стандарт никто не подходит. Потому что всех нормальных мужиков еще щенками разобрали. Я понял, что у меня немножко такое депрессивное настроение, когда я посмотрел свой плейлист, он легко можно было назвать его «365 дней осени». Там была всего одна веселая песня, мне сегодня 30 лет, а потом снова «Listen to your heart, when I call your name». Я заметил, что все песни наши, они о любви, они грустные в России, а о тюрьме веселые. Потому что в тюрьме твои близкие, а тебя никуда не уйдет. Он всегда рядом. Вообще люди, которые хорошо одним, они часто об этом говорят, хотя мы даже не спрашиваем. Да? Замечали? Это чтобы мы сами не забыли, не расплакали случайно. Мы вот за этим это делаем. Есть такая статистика, что 75% мужчин и 68% девушек не верны своим партнерам. И прикиньте, никто из них сегодня не пришел. Вот это да. Когда я узнал, что мне, скорее всего, изменяют, я подумал, блин, я убью ее. А потом я зашел на женский форум. И знаете, как кто оказался в этом виноват? Я! Не доглядел. Но я не мстительный человек. Никогда не мстил. За меня всегда мстила карма. Мстила карма. Однажды я работал арт-директором ресторана и телеведущим. И меня из этого ресторана нечестно уволили. Через месяц этот ресторан сгорел. Угадайте, какой счастливый журналист вел репортаж с этого события. Сегодня мы находимся на некогда любимом ресторане нашего города. Теперь это пепелище. Вот так судьба, злодейка. С вами был, а с вами нет, Владислав Сапунов.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: уикенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Настоящие рамные внедорожники «Тэнк» уже в Вологде. «Тэнк Мартен». Окружное шоссе 33. 75-57-57.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Годовщину диеты Люда отметила в узком кругу хула-хупа.

0: брутальном блокбастере
1: я такого не говорил.
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я читаю книгу, книга становится умнее. Если заблудился в лесу, иди домой. Нужно делать как нужно. Как не нужно, делать не нужно. Чистые пруды, знаешь? Я почистил. Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена? Можно бросить пить, курить, девушку, но только не сцепление.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юге.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: Я Замат Мусагалиев.
4: А, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук. Человек самой ужасной кредитной истории в истории, Тыщ-Пищук.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Проснулся. Время на будильнике 7:00. По ощущениям 3:45.

0: Шоу.
1: Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
3: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
3: За что же наказали Соболева? Соболев получил предупреждение за то, что рассказал слишком много подробностей о семье арбитра. Как вы знаете, сегодня уже сыграли сборная Чехии и Финляндии. Победили шведы 4-2. Да, потрясающий, абсолютно чистый подкат выполняет Юрий Ковтун. Мы с вами видели это. Значит, мы не зря прожили этот вечер. Гонг! Как много в этом звуке для сердца нашего слилось. Так, кажется, сказал про бокс великий поэт. На повторе мы видим, Оуэн буквально полз к мячу. Полз так быстро, что опередил стоящего на ногах Попеску. Так, у нас замена. Уходит и второй из братьев Лаудропов. Итак, Лаудропов на поле не осталось, но дело их живет. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
2: На юморах!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все ломается. Чувства, люди, штопор. Особенно штопор меня расстроил. Вот уж от него-то я этого не ожидал.

0: Новые русские сказочки. Смысл их вот в чем. Действительно, продолжу то, что сказал в начале, продолжу эту мысль, что молодежь даже сказки не очень любит читать, для них они слишком длинные. Сказки надо даже народные сегодня сокращать, редактировать и адаптировать для молодежи. Что я попытался сделать? Итак, новые русские сказочки. 30 лет и 3 года сидел Илья Муромец сиднем на печи, пока родители компьютер не отобрали. Однажды мальчик с пальчик полез чинить розетку. Глупая смерть. Жили-были старик со старухой, не было у них детей, и отошла квартира государству. Буратино, Буратино, отдай мне золотой ключик, взмолилась Мальвина на 4-й год ношения пояса верности. Возьми меня с собой, Иванушка, я тебе еще пригожусь. Просил использованный пакетик чая и не раз еще пригодился. А знаете вы, что первый на Руси Иван с еврейской фамилией – это Иван Царевич? Английская сказочка. Английская. Бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие уши? О, внучок, ты еще своего отца не видел, принца Чарльза. Однажды один лилипут наступил на ногу Гулливеру, но Гулливер был добрый, и чтобы не поссориться... Нормально, действительно уже можно не договаривать. Ползала досоображевывает. «Мы бы с тобой неплохо дополняли друг друга», — воскликнул Колобок, увидав всадника без головы. Вскочил Иван-царевич на коня, а надо было перепрыгнуть, все-таки экзамен по физкультуре. «Выходи, Кощей, биться будем! На мечах, на яйцах, дурак, Пасха!» Крошка-енот вывихнул себе челюсть, пытаясь улыбнуться шире, чем смотревший на него из воды Игорь Верник. Сказка о рыбаке и рыбке, современный вариант. Рыбка, отпусти меня, старче. Старик, я б тебя отпустил, но судя по тому, что я разговариваю с рыбой, меня самого еще не скоро отпустит. Я боюсь вам дальше говорить. Оторвав последний лепесток цветика-семицветика, девочка Женя с ужасом поняла, 7 грудей – это уже перебор.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
2: А у нас в Камызяке вечная любовь, возможно, только к одному человеку, мэру города Камызяк. Эта песня посвящается ему.
3: Вечером поздним гремит гроза, ты выходишь скорее

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. НК на Юмор ФМ.
1: В жизни нет логики. Приходишь домой с работы, собака радуется, жена гавкает.

0: телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Юлия, домохозяйка из Владивостока, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Вот пытаюсь подстроиться по темпераменту своего мужчины, но как-то вообще не получается. Стараюсь быть мягкой кошечкой, заботливой, делаю ему там всякие приятности, хвалю всегда, даже за небольшую помощь и его труд. Вот уважаю личные границы, но все равно остается ворчливым и брыкастым. Теперь вопрос, почему он периодически так себя ведет?
0: Сатья отвечает.
2: Вопрос хороший. Почему мужчина так себя ведет? Можно, есть два варианта. Первый, долго-долго рассказывать о природе мужчины. А есть краткий, как выстрел, ответ. Мужчина со своей женщиной ведет себя только так, как она позволяет. А позволяет она то, чего она достойна. Запомните и скажите это дочерям.
0: Сатья с юмором. Полина, учитель иностранных языков из Москвы, спрашивает.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к феминизму и, наоборот, к мужскому движению?
0: Сатья отвечает.
2: Какой хороший вопрос. Сейчас я правильно отвечу. Смотрите, я очень хорошо отношусь к феминизму, и я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. К мужскому движению не отношусь, потому что я возглавляю свое мужское движение. Да, у меня есть мужские клубы, я их возглавляю. Присоединяться к чужим движениям мужским я не люблю, потому что меня не позвали быть там лидером или читать там лекции. То есть поэтому никак к ним не отношусь, к каким-то абстрактным мужским движением. Мне нравятся мужские движения. Это вот ВДВ Российской Федерации. Вот хорошее. Да? Сборная России по греко-римской борьбе. Отличное мужское движение. Да? Ну, опять же, топ-менеджмент Газпрома. Неплохие наверняка тоже мужские движения. Вот такие мне движения нравятся. Да? Те, у которых челлендж. Да? Там, я вот знаю мужское движение, которое там 4 года, у них челлендж бегать в 5 часов утра по 15 километров. И нет пропусков, и у них там целая движуха. Отличное мужское движение. Или там, ну, есть масса вещей, которые, я понимаю, оттуда веет тестостероном. А мужское движение, где собираются РСПшницы, они овцы, они хотят у нас все отнять, мужчины нету никаких сил, а они тарелочницы, за женщину платить, за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение. Я, скорее всего, феминин, да.
3: Согласна, спасибо.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу! И даже Васисуалий Лоханкин. Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь! Все это он, Сергей Бурнов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурнов.
1: Ваш Сергей Бурнов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Маленко на Юмор ФМ.
1: Хороший год. Папа Карло срезает с Буратино до 3 килограммов опять.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Спалиться на ровном месте? Да легко. Муж с женой обедают, и происходит у них вот такой разговор. Ну, мне кажется, такой разговор периодически у всех происходит, у влюбленных, я имею в виду. «Дорогой, ты меня любишь?» Что за вопрос? Я тебя просто обожаю. Это правильный ответ, мужики, кстати, на всякий случай. «А если я умру, ты сильно огорчишься?» «Да о чем ты говоришь? Я умру с горя. И никогда больше не женишься». «Ну, может, и женюсь, но через пару лет, не раньше. Я же мужик в расцвете сил, без хозяйки в доме сложно. Ну, найду себе кого-нибудь, но это только через пару лет». «И что ж, ты вот так найдешь себе женщину и с ней вот так же будешь обедать у нас на кухне?» «Ну, конечно, ну не в туалете же нам обедать». «И поставишь ее фотографию в рамке на своем рабочем столе?» «Наверное, я не знаю, ну, наверное». «И будешь спать с ней в нашей постели?» «Возможно». «И отдашь ей мои клюшки для игры в гольф?» «Нет, ты что, ни в коем случае не отдам, нет, конечно».
4: «А почему?»
3: «Ну, потому что она левша».
2: Наша рубрика «Ну что, накатим по рюмочке?»
3: Пьяного мужика ночью останавливают

0: полицейский и спрашивает:
1: «Куда идете?»
2: «Иду на лекцию о вреде алкоголизма».
0: «Кто ж тебе ее ночью читать-то будет?»
2: «Кто-кто? Теща и жена».
0: Поспорим о вкусах, а, как говорится, о нашем чудесном общепите. «Официант! Официант! Вы мне принесли очень старого цыпленка. Я это определил по зубам». «Простите, но у цыплят нет зубов».
2: «Да? Что вы говорите? Зато у меня они есть».
3: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
3: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Пришел в гости на чай, налили виски. Сразу понятно, что здесь любят и ждут.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Отец во дворе, это же такой двор у меня был в детстве. Отец зажал сына в угол, это все слышно было. Отец зажал сына в угол, у тебя два яблока. Я одно выбросил, сколько тебе осталось? О, папа, о, о. У тебя было два яблока. Я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось? О, папа, о, о, о, о. У тебя было два яблока. Я одно сожрал. Я сожрал одно. Сколько у тебя осталось? О, папа, о, о. Ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я подошел, вырвал у тебя одно и сожрал. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, не надо. Нет, надо. У тебя было два яблока. Я подошел, вырвал и растоптал одно. Одно из двух я растоптал ногами. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, ой. Оставь ребенка, он идиот. Я меняю условия. У тебя было два яблока, одно сожрал ты. Ты сам, подонок, сожрал одно. Сколько яблок, идиот? У тебя осталась свинья. Ой, не бей, папа. Никакого зоопарка, никаких гостей, у тебя никогда не будет дня рождения. Весь праздник я проведу с этим идиотом. У тебя было два яблока. Зина, у нас есть яблоки? А что, давай морковки. У тебя было две морковки, сукин ты сын. Я отнял, дай, идиот, от арифметика, дай сюда. Я отнял у тебя одну морковку и сожрал. Вот смотри, на, я жру одну морковку. Гриша, она не мытая. Ничего, пусть этот подонок видит. Я сожрал землей одну морковку. Сколько у тебя морковок осталось? Так посмотри, сколько грязных морковок осталось в твоих вонючих руках. Одно! Правильно, сынок! А теперь возвращаемся к яблокам. Не реветь, отвечать. У тебя было два яблока. Гришенька, умоляю, надо. Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление. У тебя было два яблока, Гриша у меня... Нет, или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще. У тебя было два яблока... Тишина, весь дом молчит, никто не подсказывает. У тебя было два яблока, я, твой папа, подкрался. Рев стал таким, что в пол застучали соседи. Ну хорошо, ты мне сам дал одно. Сколько у тебя осталось? Ой, ой, ой, одно. Значит, теперь у меня сколько яблок? Одно. У тебя сколько яблок? Одно. Давай их съедим. Давай. Но яблок нет. Жрать нечего. Вот это и есть абстрактное мышление.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: После секса я всегда выкуривал сигаретку. Так постепенно и бросил.

0: Сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого вы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Начинаем. Из Волгограда в Тверь плывет кусок бревна, в пути бобер дальнобойщик.
3: И че ты? Че такое вообще?
0: Моя песня, слушайте.
1: Давай.
0: Все ребята говорят наперебой, что родная наша сборная отстой. Футболист пошел как минимум не тот. Постоянно дятел бьет мимо ворот. Но не верил я тому, что говорят. Пока деньги не поставил на ребят. Я молчу, не кричу. Я физически расправиться хочу. Надя, твоя песня.
1: Так, посмеялись, теперь попою, да? Не пройдет в королевы и дамки, и напрасно теряет года, кто на курсах у инфо-цыганки не бывал ни вообще никогда. 1200 кидайте для старта, и познаете суть бытия. К телефону привязана карта, ну а к карте привязана я. Ну что сказать? Народу не до смеха, желают узнать секрет успеха. Ну вот мне про карту нравится.
0: Ну да. Нюша?
4: Ага. Женские части можно увеличить, а мужские лишь преувеличить.
1: Мне нравится, мне нравится.
0: Мне как-то неловко сейчас с двумя женщинами здесь сидеть и это слушать, конечно. Так,
1: так.
0: Я. Странный аксакал, метросексуал, у него папаха кэжуал. Папаха кэжуал.
1: Я поняла. А
0: ты... Нюш, ты.
4: Ешь коня. Классный отпуск в Казахстане у меня. Я сижу в комфортной юрте у огня. И сижу 4 дня и ем коня.
0: Это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
5: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
0: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
5: Ну, приглашайте.
1: Класс! Стас Ярушин плюс Нюша!
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи!

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Никакие удовольствия не могут сравниться с тем чувством, которое испытывает бухгалтер, когда у него сошелся годовой баланс.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа!
1: Вера 5 лет рассказывает маме сказку. Жил-был принц, и не было у него невесты. Поэтому жил он долго и счастливо. Платону 7 лет, учится в первом классе. Мама собирает его утром в школу. Платон, давай шустрее, иначе в школу опоздаем. Вот и отлично, может хоть сегодня ты сходишь туда без меня. Сыну Саше 3 года. Ворочается в кроватке, не может уснуть. Мама говорит: Саша, считай про себя до 10. Саша смотрит непонимающим взглядом и выдает: раз, Саша. Два, Саша. Три, Саша.
0: Угарный папа.
1: Ярославу 8 лет. Читают с папой «Серую шейку», доходят до фразы: утиный косяк растянулся по небу. Папа спрашивает: Ярослав, знаешь, что такое утиный косяк? Конечно, знаю, пап. Это когда утки сделали что-то не так. Маленькая Вероника идет в садик с мамой. По дороге играют в игру «Большой и маленький». Мама объясняет: Вероничка, вот смотри. Маленький банан будет бананчик, а большой банан – бананище. Поняла? Умничка. А теперь придумай то же самое, только про яблоко. Вероника в ответ: маленькое яблоко – это яблочко, а большое – яблище. Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора, в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока!

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В жизни каждой женщины есть три этапа. Нервирует отца, раздражает мужа, бесит зятя.

0: Фоменко. Пять шуток про лишний вес.
1: Встал с утра на весы и понял, что-то я давно не стригся. Я, конечно, не актер, но 25 килограммов для съемок на всякий случай набрал.
2: Комплексный обед – это когда плотно обедаешь, потом смотришь на свое пузо и комплексуешь.
1: В половине 11 я обычно ложусь есть.
2: Живот. Меня трудно убрать, легко отрастить и невозможно втянуть.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У меня жена мудрая женщина. Даже если мы с ней поругались и не разговариваем, меня всегда ждут дома. Вкусный борщ, пельмени, компот. Правда, все в одной тарелке.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
0: В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок. Впереди бежал беспризорный мальчик. Мальчик указал дом. «Не врешь?» «Да что вы, дядя? Вот сюда, в парадное!» Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибавить надо», — сказал мальчик по-извозчичи. «От мертвого осла уши получишь у Пушкина. До свидания, дефективный». Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение. «Ого!» — спросили из-за двери. «По делу», — ответил Остап. Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, оттороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как себя вести в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» — воскликнул он. «Шутите?» — сказала Элочка нежно. «Это мексиканский тушкан». «Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы». «Ну да, барсы. Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? Изумруд, изумруд!» Элочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна. «Вы, парниша, что надо», — заметила Элочка в результате первых минут знакомства. «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины. Хо-хо! Но я к вам по одному деликатному делу. Шутите? Вы вчера были на аукционе и произвели на меня необыкновенное впечатление». «Жуть!» Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающим, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче. «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап, — «продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Продайте, девочка. Я вам дам 7 рублей». «Хамите, парниша», — лукаво сказала Элочка. «С ней нужно действовать», — решил он. «Предложим обмен. Вы знаете, сейчас в Европе, в лучших домах Филадельфии, возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно». Элочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь. Должно быть знаменито», — заинтересовалась Элочка. «Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся! Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?» И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. На Элочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка на людоеда Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом. Элочка же тихо застонала. «Хо-хо!» Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и галантно раскланялся.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вышел на работу после отпуска. Чувствую себя как дети в садике. Хочется плакать и домой.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Слушайте, вот у меня лето не очень удачно началось. Оно началось у меня с травмы ноги. И, кстати, у меня есть для вас совет. Вот, ребят, если выпили, сидите дома. Вот не надо куда-то гулять там идти, потому что я с другом сходила на кладбище. Мы не сатанисты, все в порядке. Просто хотела другу показать могилу Цоя. Ну, тупая бывает, забыла, что Цой жив. И, в общем, я не очень удачно подвернула ногу, пришлось ехать в травматологию на следующий день. Травматология – это такое себе мероприятие, я вам скажу, потому что я туда пришла, у меня болит нога. Мне говорят, ну, вам надо сначала вниз по лестнице в регистратуру, потом наверх по лестнице к доктору. Я говорю, у вас не дофига тут лестница вообще, ну, в травматологии. Спасибо, что вы еще Форт Боярд здесь не устроили, что у вас покалеченные люди там летали на тарзанках, ныряли, там что-то с тиграми сражались. В конце карлик приносит ключи от рентгена вообще, отличное мероприятие. И в итоге оказалось, что ничего страшного, просто смещение связок, но я какое-то время прям заметно хромала. И я один раз переходила дорогу, и со мной рядом шел мужик, который хромал точно так же. Прикиньте, на одну и ту же ногу, мы идем с ним прям рядом, весело. Я в какой-то момент пыталась его обогнать, я не знаю, зачем, у меня какой-то соревновательный момент, видимо, включился, там, я паралимпийские игры решила устроить там на переходе. Но у меня ничего не получилось, потому что мужик шел с тростью, у него было преимущество. Вот, мы идем в итоге прям рядом, прям в ногу, одинаково, одинаково хромаем. Естественно, мне стало смешно, я начала ржать. И со стороны это выглядело, как будто я тварь, которая издевается над хромым человеком, вот, понимаете? Потому что он с тростью, на него никто не подумает, а я иду рядом и ржу. Это ужасно было. Я пою в музыкальной группе. Ну как пою? Пусть будет пою, потому что я не знаю, как это еще назвать. У меня там не очень много слов. Иногда прям совсем мало, а на сцене надо что-то делать. И вот когда у меня мало слов, ребята мне все время почему-то пытаются бубен в руки дать. Я ненавижу бубен вот всей своей душой. Простите, если тут есть его фанаты. Просто, ну, когда тебе дают бубен, там в глазах у человека читается ты бездарность. Вот потому что, ну, это же абсолютно бесполезный инструмент, да? Ни разу не было такого, что я слушала бы какую-то крутую музыку, там типа Queen, и думала, блин, сюда бубен еще вообще бы заиграло все там другими красками. Но правда, это же инструмент для дебилов. Вот нет в мире человека, который специально учился играть на бубне. Это прям точная информация, потому что в гугле вбила музыкальная школа бубен, там у меня какой-то номер уральских пельменей вылез по этому запросу, и все, больше ничего. Я вообще уверена, что бубен так и изобрели. Вот просто в оркестре был какой-то абсолютно бездарный чувак, ему бубен дали, сказали, все, сиди, ритм отбивай, только не мешай, пожалуйста. И все, он потом разошелся, потому что бездарей везде хватало. Потом в каком-то оркестре нашелся тип, который даже с бубном не справился, и так треугольник изобрели, вот по-любому. И самое ужасное, что мне с этим бубном пришлось на телевидении сниматься. Ну, плюс в том, что не пришлось самим этот бубен искать, нам его предоставили, это же телевидение. Но мне так интересно было, вот в какой передаче на телеке могли найти бубен? Я просто боялась, что пока я тут стою в группе с этим бубном, кто-то из-за нас человека в багажнике найти не может. У меня на этом все, спасибо, хорошего вечера.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Нка на «Юмор-ФМ».
1: Социологические опросы показали, что наиболее популярным местом отдыха россиян была и остается кроватия.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если пересолил борщ, значит переборщил с солью. Великий пост, знаешь? Я перепостил. Мосты разводные, знаешь? Я развел. Марианскую впадину, знаешь? Это я упал. Топленое молоко, знаешь? Я утопил. Снег растаявший, знаешь? Он вода. Однажды мне хотели вручить народного артиста России. Я отказался. Нахрена мне Киркоров?
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Я недавно женился, и вскоре в моем доме появился горластый розовощекий карапуз. Мой тесть.

0: спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас в молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляп-топа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
2: Гол!
3: Штанга!
1: У него, скажу я вам, отличные ноги. Он может двигать ими и направо, и налево. Честно говоря, я считаю, что продажа игроков не самый лучший способ торговли людьми. Уже прибыл на турнир в Москву чемпион Белоруссии. Эту команду зовут Днепр-Трансмаш. Хорошее название. Наверное, все московские маши сегодня будут в трансе. Итак, игрок перезарядил ногу, и второй удар оказался точным. Он чувствует себя в нападении как-то одиноко, ну, я не знаю, как бомж российский в английском парламенте, что ли. Удар Рохаса попал защитнику в... Ну, вы сами видите, каким именно местом он отбил мяч. Вот так всю жизнь пишешь, пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол!
3: Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: решил составить портрет женщины, которой посвящены песни нашей попсы. Не дай бог на ночь это представить, друзья. Ну, конечно, важна улыбка у женщины. Чем улыбка обаятельнее, тем красивее женщина. Улыбка у нее из песни «Твоя раскосая улыбка в бархатном колышется меня».
1: Это даже изобразить невозможно.
0: Страшнее только косая сажень в глазах. Они действительно не понимают, что они поют. То ли у них действительно мозг Барби у большинства. Но одна из последних песен «Я, онемевший рукой, впишу тебя в интерьер». «Вмажу» еще вы написали, и «по стене размажу». Большинство из текстовиков не знают просто, что означают какие слова. Руки у этого идеального образа, который посвящены попсовые песни, руки из песни «Не могу без твоих лебединых рук». Ну, поскольку наспор, вы последний раз у лебедя руки не видели никогда, то я вам позволю объяснить, что это чернобыльский сорт лебедей такой особый. Это лебеди-мутанты у них такие. То есть уже не очень красивое существо, такое раскосы, улыбка, руки-мутанта, вот это. Но главная деталь женской красоты – глаза. Чем глаза больше, тем, естественно, женщина красивее. Глаза из песни, вы прекрасно ее знаете, в 2 бриллианта в 3 карата. Я понимаю, очень многие молодые люди сегодня не знают, что такое карат. Ну, некоторые, конечно, знают, что это мера веса драгоценных металлов, золота. Но далеко не все знают, что это семечко растения. В древности этими семечками взвешивали драгоценности, потому что все семена этого растения одинакового веса. Они маленькие семена, такие как семечко вьюна. То есть маленькие, то есть глаза у нее небольшие. Мягко говоря, они маленькие, маленькие. То есть раскосы, улыбка, лебединые руки и маленькие, маленькие глазенки, такой креветки с похмелья. Но над этими маленькими, маленькими глазенками, что брови. Мало того, что они изумрудные, колосятся. Вот. Ну, монстр, это ж маленькие глазенки колосятся брови. Центнеры бровей, такой синокосинку вызывать. Да. Это ей посвящена песня «Меня прет», потому что Новый год. Да. Будущее этой женщины определено, естественно, группой «Гости из будущего», которые поют «Небо цвета ванили, мои губы опять не туда угодили». Ну это же что за, ты, за недоразвитость такая, что «опять не туда». Ну ладно, один раз не туда, но опять, ну сколько можно. Я даже разгадал, как звать ее. Наташка. Наташка, потому что у меня мурашки от моей Наташки. Ну вы представьте этот образ, такие мураши пойдут, вот такие запечатки.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: В Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый раз, когда жена уходит к подруге с ночевкой, на обратном пути она находит какое-нибудь украшение. Мистика какая-то.